ходишь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Хорошо, рядом с тобой. Первое радио.

0: You felt the kick?
1: It just kicked!
2: Gotcha.
3: Давай послушаем радио.
4: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
5: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
4: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
5: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
3: Лучше так посидим.
6: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям...
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Love.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Да валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город диско. 99.1 FM. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Four.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка.
1: Большие.
6: Wow.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио.
7: www.891fm.ru 89.1 FM.

0: Музыка. 89.1 FM.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Вечером мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее, говорится в заявлении Белого дома. В четверг верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи разрешил иранским переговорщикам провести прямые переговоры с США, подчеркнув при этом, что это не означает принятие взглядов противника. Спустя несколько часов председатель парламента Ирана и глава переговорной группы Мухаммед Багир Галибаф поблагодарил Хаменеи и заявил о намерении сохранить красные линии Ирана на переговорах, однако о переносе встречи не упоминал. Совет мира продолжает реализацию плана по Газе президента США Дональда Трампа, несмотря на отказ Хамаса разоружиться. Как сообщил накануне высокопоставленный представитель Совета, в Израиль уже прибыли офицеры международных сил стабилизации, а в ближайшее время к ним должны присоединиться тысячи военнослужащих. По его словам, международный контингент будет выполнять роль буфера между подразделениями ЦАЛя и районами, которые впоследствии планируется передать под управление Палестинского технократического комитета в секторе Газа. На израильской стороне КПП «Керем Шалом» сейчас создается логистический центр, который будет использоваться как перевалочная база для международных сил и как центр поддержки будущих работ по восстановлению сектора. На первом этапе прибыли офицеры из Косово, а также ожидаются из Марокко, Казахстана и Албании. Спецпосланник президента США Стив Витков заявил американским законодателям, что Иран намерен допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии. По данным Associated Press, это заявление было сделано на закрытом для журналистов брифинге. Иран пригласит агентство ООН, осуществляющее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов и начала работ по установлению и раскрытию мест, где находится обогащенный материал, заявил Витков членам Конгресса. При этом Витков отметил, что подписанный с Тегераном меморандум о взаимопонимании не содержал соответствующего требования. Беспилотники Украины в ходе атаки на московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне 18 июня повредили блок переработки нефти «Европлюс», сообщили источники агентства «Рейтер». Также повреждения получили вспомогательное оборудование, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов и вторичные установки. Нефтеперерабатывающий завод обеспечивает топливом Москву и критически важен для региона, отмечает агентство. Из-за двух атак завод предположительно не будет работать несколько дней. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Илате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Екатерина Вергунова.

0: 7:07 в студии Первого радио. Доброе утро всем, кто уже открыл глаза, и, конечно же, тем, кто сделал это случайно. Пятница, 7:00 утра, и это значит, что финальный рывок этой рабочей недели официально начался. В студии Екатерина Вергунова, я обещаю быть вашим аудиокофеином на ближайшие 3 часа, как обещала. Позади сложные будни. Впереди маячат заветные выходные, а прямо сейчас мы просто настраиваемся на правильную волну 89.1 FM. Разумеется, погода за окном шепчет, она прекрасна. Пора взбодриться, даже если ваша подушка против этого союза. Кстати, синоптики сегодня обещают вполне сносный день, так что улыбку взять на улицу обязательно. И давайте начнем это утро с трека, который заставит ваши ноги двигаться в сторону кухни за чашечкой бодрящего напитка. Всем привет.
1: 89.1 FM. На вечеринке. Наша музыка. На вечеринке. Ваше настроение. На вечеринке. Первое радио.
2: На вечеринке лучших друзей.
0: Трек называется «This is my life». Давайте просыпаться, друзья. Впереди только хорошее. Надеюсь, слушаем отличную музыку и входим в этот день красиво, как мы умеем. Всем доброе утро.

0: Честно говоря, для меня встать в пятничное утро было немного сложно, но я рада прийти к вам здесь и провести с вами эти ближайшие 3 часа. Еще не успела выпить свою первую чашечку кофе. Надеюсь, вы уже успели. Вы заметили, кстати, как по-особенному пахнет кофе именно в пятницу утром? Это не просто аромат обжаренных зерен, да? Это самый настоящий запах приближающейся свободы, ленивых субботних подъемов. Ученые тут провели исследование и выяснили, что первая чашка кофе приносит максимум удовольствия, если выпить ее в тишине. Кто сейчас на рабочих местах, поднимите руки, пишите мне на номер нашего WhatsApp, он не изменился даже к этой пятнице, 054-20-70-800. Ну и в ТикТоке тоже я есть, можно найти меня там. Ну, а на самом деле хотелось бы узнать, кто сегодня ленивый, ничего не делает в это время, а кто уже, как мы здесь на первом, работает и встречает это солнечное пятничное утро вместе с Первым радио.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.
0: «Не жди меня», так называется эта композиция, споет нам ее Анжелика Варум и поднимет нам немножко настроение. Кстати, если вы сейчас за рулем, не забывайте включать поворотники, пожалуйста, во время их выключать. Не смотреть в зеркало, не на себя, а на ситуацию. И держите дистанцию. Берегите себя.

0: Анжелика Варумова вспоминает про дождь, но его сегодня не будет. Синоптики не обещали. Обещали солнечную, хорошую погоду. А местами даже жарко. Ну и раз мы уже заговорили про утро, ловите отличную новость для всех, кто отчаянно хочет спать на рабочем месте. Это пятница, и здесь вы не одни. Мы все работаем. Кто у нас сейчас на волне 89.1 FM, пишите 054-20-70-800, что делаете вы этим ранним пятничным утром, и почему же вы не спите? Уже вижу ваши WhatsApp-ски, они поднимают мне настроение. Я надеюсь обратно поднять вам тоже настроение. Слушайте, ну и по всему миру, вы знаете, есть такие фирмы, где работодатели специально устроили комнаты для отдыха. Как же ж я завидую. Ну и пока наши работодатели до этого не додумались, нам придется спасаться проверенными методами. Бодрым ритмом, хорошими песнями, перешептываниями нашими посредством нашего WhatsApp-а. Там же вы можете сегодня, отменяя все правила недели отменены, присылать ваши фотографии, ссылки, что хотите. Пишите, что хотите. Вот какое у вас настроение, так и посылайте ваше сообщение 054-20-70-800. Ну а теперь держите классную музыкальную новинку, которая точно не даст вам уснуть за рабочим столом. Или на рабочем столом. Оговорка не по Фрейду. Слушаем, заряжаемся энергией, улыбаемся этому дню вместе.
1: Наша музыка, ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Вот такое лето на Первом радио.

0: 7:30. Надеюсь, вы уже зарядились бодрящим кофе или что у вас там на завтрак. Вижу, ваши ватсапески прилетают. Вау! Честно говоря, мне очень непривычно работать в пятничное утро, скажу прямо. Особенно зная, что кто-то еще в постельке спит. Перехожу к вашим ватсапесочкам. Васюк пишет: «Доброе утро!» Снова этот голос, значит, день удался. И Розочка: «Ну что вы делаете со мной, а?» Ну вот если вам нравится, что снова этот голос по утрам в пятницу, и у вас день удался, я вам в обратную посылаю тоже, что у меня день удался, раз вы здесь и со мной. Здорово, здорово, что вы здесь и со мной. Здорово, что у вас есть возможность написать, как-то маякнуть, что вы рядом. «Доброе утро! Мы по дороге на Мертвое море погреть косточки». О, боже, Татьяна, можно вам передать мои косточки тоже? Погреть их. У нас в студии, как всегда, Сибирь. Ну и как я сейчас завидую вам, вы там напишите мне, пожалуйста, когда едете на Мертвое море, что там происходит, много ли людей, вода какая обязательно, ну и фотографии тоже присылайте, не ленитесь. Доброе утро, куда исчез Савва и его утро? Никуда он не исчез, и вам тоже доброе утро, он скоро вернется, у него заслуженный отпуск. Так бывает, у людей есть отпуска, и да, он на месяц уехал отдыхать. Доброе утро, с 3 часов на работе, вау! А еще не забывайте, что не нужно ехать по крайней левой полосе. Ну и, разумеется, это вдогонку к тому, что я уже сказала. Включайте поворотники, пожалуйста. Смотрите в зеркала на ситуацию. И чуть-чуть на себя тоже можно. Но обязательно держите дистанцию. Вот нам человек, который не подписался, напоминает, что еще надо не забывать, что не нужно ехать по крайней левой полосе. А то ваша ведущая ездит, а потом жалуется, что ей моргают сзади. Так кто это у нас ведущая, какая ездит? Я, например, пешком хожу. Кстати, сегодня шла на работу пешком, да, у меня 50 минут ходьбы, очень классно, очень здорово, зарядилась просто вот этим вайбом, этой атмосферой утренней, и, разумеется, подняла сама себе настроение для того, чтобы поделиться им с вами. Доброго утра всем, прекрасного настроения, и пусть выходные начнутся поскорее для тех, кто работает, желает Санек Тверия. Ну, конечно, а кто работает? Поднимайте руки, кто работает? Вот человек едет с семьей на Мертвое море, понятно, не работать, надеюсь. Ну и сержант с нами тоже здесь пишет: «Эх, нырнуть сейчас бы в ванную и забить на все заботы. Но в эфире Катьсан, значит, нужно на работу». Всем хороших выходных желает нам сержант. Ну и мы, конечно, вдогонку ему тоже желаем отличных выходных.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Итак, напомню, номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Люди очень волнуются, где же Сава, улетел, и уже почти, да, больше месяца его нету с нами, но он возвращается, мы с ним на связи. Он в социальных сетях, можете спросить у него лично, поэтому мне нечего здесь приукрашивать. Он обещал, что совсем скоро, я надеюсь, уже в следующую пятницу будет с вами. Но обязательно передам ему, что вы волнуетесь, и обязательно передам, что вы хотите слышать его голос вновь на Первом радио. Обязательно вернется. Не переживайте. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Это Первое радио. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.
0: Вдогонку тем, кто едет сейчас на Мертвое море и просто на море, и отдыхать, или в отпуск. Отличная композиция, отличный вайб. Супер настроение. На

0: друзья мои, признавайтесь, у кого уже составлен подробный план на эти выходные. Лично мой план максимум – это доползти до дивана и принять горизонтальное положение до самого, скажем, ну, воскресенья. Но я знаю, что среди вас есть неугомонные люди, которые планируют поехать на природу, пожарить шашлыки на море или заняться генеральной уборочкой. Пожалуйста, расскажите мне потом, откуда у вас берется эта космическая энергия в конце рабочей недели. Хотя, с другой стороны, нам говорят, смена деятельности – это тоже отличный отдых, особенно если это делать с удовольствием. Какими бы ни были ваши планы, пусть они принесут вам исключительно радость и расслабление. Ну а пока вы думаете, чем заняться, я предлагаю просто насладиться следующим моментом. Музыкальным паузой на нашей радиостанции. Отдыхаем вместе. Вы на первом.
1: Лето. Мы наложили свое вето. На все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на первом радио.
0: Потрясающее лето на первом радио. Я надеюсь, что у вас тоже отличное настроение. Если нет, заходите сюда чаще. Мы будем заряжать вас нашей музыкой. Ваше настроение.

0: зоопарка в капибара подружилась с домашним котом, и теперь они все делают вместе. Спят, едят, гуляют, кушают. Работники говорят, что капибара, видимо, думает, что она просто очень крупный сиамский кошак. Вот уж у кого нужно учиться дипломатии и умению находить общий язык с абсолютно разными коллегами по офису. Так что если ваш коллега сегодня с утра немного ворчит, просто проявите терпение капибары. Угостите его чаем или кофе, улыбнитесь и включите первое радио погромче, чтобы сгладить углы. Ну а мы продолжаем наш эфир и дарим порцию отличной музыки. Следующий трек точно заставит улыбнуться даже самого хмурого человека.
1: Вот такое лето на первом радио.
0: Бойс, Сабрина, на волне 89.1 FM заряжаемся, ловим ее настроение. Подпеваем местами. Ну, если есть возможность, пританцовываем.

Уверена, что многие из вас вспомнили этот трек, нашу юность, молодость, да? Что может быть лучше хорошей песни в пятницу утром?

Прихожу вновь к вашим ватсап-эсочкам, они здесь, это радует. Валентин пишет: «Ваш голос прекрасен, но я скучаю по Саве, уже 40 дней, как он в отпуске. Он улетел, но обещал вернуться». И такой смайлик рыдающий. Валентин, скоро, совсем скоро Сава вернется. Спасибо вам за комплимент, но обязательно я ему передам ваше сообщение, что вы скучаете. Доброе утро, Первое радио, мы вместе с вами работаем. Шаббат шалом, Саша из Ашкелона. Ашкелон с нами здесь, вот что радует. Ашкелон, мой любимый, дорогой.

0: Ой, как красиво! Фотографии Саш прислал с высот. Видны дороги, работа кипит, стройка строится. Отлично! Отлично, что у вас хорошее настроение этим утром. Доброго утра, хорошее напутствие водителям на дороге, но, увы, здоровье. И спасибо нашим солдатам. Одни на защите нашей территории, а другие на перекрытии дорог со своей личной выгодой. Всем хороших выходных, желает нам Григорий. Очень позитивно Григорий написал. Браво, мне даже понравилось, несмотря ни на что. Особенно, когда читаешь новости, да, ну, местные, израильские, или там, что за рубежом делается. И вот когда добавляешь какие-то там, ну, называют это в народе сарказм. Ну, уже хочется улыбаться, хочется немножко встряхнуться. Ну, а что делать, друзья? Надо как-то двигаться дальше. А, здесь с нами Дмитрий Крымский. Ой, доброго жаркого утра и денька. Работаю с половины третьего ночи. Какой там первый кофе? У меня уже обед. Полдня уже отрубил. А завтра отвезу жену и двух собакенов на море. Они предпочитают пляжи Герцлии, чтобы было можно принять душ после купания. А мне сегодня нужно их снабдить для этого. Первое — холодным арбузом и дыней. Второе — собачьими вкусняшками. И, в общем, они открывают купальный сезон. Не поздновато ли, Дмитрий Крымский? Уже тут полстраны на море. Уже медузы даже на море. А вы только вот сейчас. Отлично, что ваши ватсапесочки прилетают. Есть еще, но уже их в следующем часе зачитаю. Этот час заканчиваем следующим треком, небольшим рекламным блоком, ну и, разумеется, новостями. Загорела Элита в розовом мини,
1: мини-бикини. Вот такое лето на Первом радио.

0: Реклама. Мебель ДАКС. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: МИД Швейцарии подтвердил отмену назначенных на сегодня переговоров Ирана и США. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовало официальное сообщение об отмене намеченных на пятницу переговоров между США и Ираном, которые должны были состояться на курорте Бюргеншток. Причина отмены переговоров МИД Швейцарии не уточняет. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс отложил запланированный вылет в Швейцарию по логистическим причинам. Иранская делегация в Швейцарию также не вылетела. Генеральный директор Министерства обороны Амир Барам, заявил, выступая на инструктаже для руководящего состава Министерства ведомств, заявил, что не исключает, йеменские хуситы или боевики иракских шиитских группировок смогут проникнуть на израильскую территорию. По его словам, угрозы Израилю стали другими. Хамас уже не тот, что был раньше, Хизбалла и Сирия тоже. Но иракские ополченцы и йеменские хуситы, несмотря на то, что они далеко, безусловно, являются угрозой, цитирует его Сругим. Барам отметил, что наиболее уязвима восточная граница. Его подчиненные также говорили о необходимости ее укрепления, поскольку, по оценке Минобороны, ни инженерных сооружений, ни развернутых в секторе сил недостаточно для отражения новых угроз. Заместитель военного министра США Стивен Файнберг заявил законодателям в ходе телефонных разговоров, что Пентагону необходимо 80 миллиардов долларов для покрытия расходов после операции в Иране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседников газеты, военные чиновники заявляют, что этим летом у Пентагона могут закончиться деньги на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах. Между тем, конгрессмены настаивают на том, чтобы администрация президента США Дональда Трампа предоставила исчерпывающую информацию о цене операции против Ирана, которая началась 28 февраля. Иран пригласит представителей Международного агентства по атомной энергии для контроля над своими ядерными объектами и для того, чтобы начать работу по выявлению и обнаружению местонахождения обогащенного урана. Об этом заявил Стив Витков, специальный посланник президента Трампа, американским законодателям в ходе закрытых консультаций. Он отметил, что подписанный с Тегераном меморандум о взаимопонимании не содержал соответствующего требования. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Вот такое лето на Первом радио.

Надеюсь, вы окончательно уже проснулись, потому что время, часы на студийном табло показывают ровно 8 утра, и мы плавно переходим во второй час нашего эфира. Напомню, у микрофона снова Вергунова, зовут меня Екатерина, и если вы только что присоединились к нам, добро пожаловать в клуб выживших этой пятницы. К этому моменту большинство из нас уже совершили главный подвиг дня, встали с постели, пришли даже на работу, те, кто работает, ну а кто-то по дороге на море, а кто-то по дороге отдыхать. Самое сложное позади, теперь осталось доказать Трудовому кодексу, что мы с вами способны на какой-нибудь там, ну скажем, созидательный труд. Помните, что сегодня работать в полную силу — это плохая примета, нужно беречь силы, скажем, для воскресенья. Так что постарайтесь распределить свои задачи так, чтобы самые сложные закрыть до обеда, а после обеда уже просто делать умный вид и отдыхать. Ну а мы, надеюсь, Первое радио поможем вам создавать этот правильный фон для любого занятия, будь то отчет или поездка, или убор, или чем бы вы там ни занимались. Кстати, чем вы там занимаетесь? Пишите 054-20-70-800. Это номер нашего WhatsApp. Он не меняется. Мы же включаем отличный ритмичный трек, который поможет вам держать темп этой пятницы. Всем доброе утро.

0: Прекрасное утро, когда прилетают ваши ватсапески сюда, в студию. У меня есть возможность их зачитать. Доброе утро, спасибо за зажигательную музыку. Помогло таки встать с кровати, а чтобы обратно не упасть, сняла постельную стирку, не оставив себе шанса. Слушайте, какая классная идея. Отличная идея, просто лайфхак. Спасибо большое, беру себе тоже на заметку. Дальше пошла впрягаться, стирка, уборка, готовка. Но сначала кофе с печенькой, пишет нам Катерина. Катерина, вы мой герой сегодня, уже этого часа герой. Потому что, во-первых, у вас отличное настроение, рада. И рада, что вы делитесь. Спасибо, что делитесь с нами. Ну, а во-вторых, отличный лайфхак. Действительно, чтобы не упасть обратно в постельку, нужно прям постельное белье снять сразу. Вот встал, снял и в стирку, не оставив себе ни одного шанса. Катерина, огромное спасибо и отличного вам дня. Шаббат шалом желают мне. Тут тоже человек не подписался, но прислал прекрасные розы, цветы. Ты красиво, здорово. Ну и Михаил тоже на работе. А я, кстати, знаю, чем Михаил занимается. И я была тоже на такой работе. Очень классная, кстати, работа. И мне нравится, когда можно двигаться, а не просто сидеть колом, заполнять какие-то бумажки. И Дринька тоже с нами здесь присылает тоже ватсапесочку. Доброе утро всем. Прекрасная музыка, восхитительный голос ведущий. Пусть дороги в Тель-Авиве класс. А пустые дороги в Тель-Авиве. О, боги! Вот это здорово, классное настроение, работа кипит. Все, кто сегодня не работает, могут нам, работающим, позавидовать, но только по-белому. Всех с тяпницей. Дринька, спасибо большое. Ну и, конечно же, спасибо огромное за мое любимое слово. Тяпница и субботница. Вот они, здесь, на первом.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Совсем скоро у нас футбольные новости, узнаем, что же там происходит. Если кто-то не следит, то вот за короткое время вы сможете узнать и быть в теме. Ну а тем, кто следит, привет! Как вам это все происходящее? А?
2: Взрослые люди гоняют мяч. Еще и деньги получают, а?

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
1: Попутного ветра.
2: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры — мексиканцы и южнокорейцы с 3 очками впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем чехи несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти в ворота Чехии, и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
1: Против течения.
2: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды – матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.

0: Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
1: Включайте город диско. Да, в пятничном эфире включается обязательно и город диско, и еще и другие программы. И сегодня Эммануэль Самлиманов здесь, и Анечка Розина тоже будет здесь, и нерабочий полдень, но это завтра. Вечером будет еще и вечер.ком с Андреем Смертенко. Ну а в нашем эфире, конечно же, классная музыка, это наше с вами и только наше с вами свидание. В следующем часе обязательно будет загадка, и даже приз мне выделили, продюсеру не будем указывать пальцем. Но треки здесь залитые. Спасибо Яне Романовой, нашему музыкальному дизайнеру, за это. У нас прекрасная музыка и поднимает настроение, а местами даже заставляет танцевать. Впереди небольшой рекламный блок, затем отличный трек, затем снова отличный трек, ну и вообще я с вами здесь. А вы же пишите 054-20-70-800, что делаете этим пятничным утром. Если работаете, тоже подчеркните, что работаете, ну или какие у вас планы, тоже делитесь со мной. У микрофона Екатерина Вергунова. Всем привет еще раз.
0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
4: Вкусно и выгодно. Смада на Имане. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
9: Наша музыка.
10: Ваше настроение.
11: Первое радио.

0: Roma, Roma, ma, Гага, у-ля-ля, what you be romance.
1: Спасибо, Леди Гага, которая напомнила про не очень хороший роман. Но я вообще считаю, что любой роман должен быть и может быть и есть хороший, если он случился. Но давайте заглянем на улицы нашей страны, наших городов и посмотрим, как обстоят дела с дорожным движением. Судя по картам, уже города окрашиваются в такой пятничный цвет, да, и все куда-то очень спешат. Вопрос, куда? Если вы на работе, пишите, кто сегодня работает вместе со мной этим пятничным утром. Напоминаю водителям, спокойствие и только спокойствие. Ведь излишняя суета на дороге и никого еще никогда не привозила вовремя. Это тоже нужно помнить. Включайте обязательно поворотники, уступайте дорогу тем, кто очень просит, и не забывайте подпевать песням на нашей волне. В пробке время летит незаметно, если в салоне вашем играет правильная музыка, а не аудиокнига по, скажем, квантовой физике. Пассажирам общественного транспорта тоже шлем лучи поддержки. Вы сегодня настоящие герои логистики. Двигайтесь там в автобусах, передвигайтесь. Держите музыкальный подарок, который сделает ваш путь чуточку короче и приятнее. Поехали.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.
1: Девушкам из высшего общества тоже эта песня посвящается. Ну и настраивает на определенный пятничный вайб. Надеюсь, что это поднимет вам настроение. Местами можно потанцовывать. Напоминаю, это делаю я здесь, на первом. А вы там. На первом.

0: Продолжает прилетать ваши ватсапесочки. Зачитываю прямо сейчас. Санек Тверия пишет, а мы будем открывать купальный сезон на Кинерете. Спасибо за прекрасный эфир. В воскресенье у меня тоже выходной, потому что день рождения.
1: Клево как.
0: Это, получается, несколько дней попало так, что у вас выходной. Санек, ну, заранее поздравлять не буду, а вот в воскресенье в программе «Снова Вергунова» маякните мне с 16 до 17, и я вас как-нибудь красиво смогу поздравить. Доброе утро, Екатерина, коллектив Первого радио и радиослушатели. Я со вчерашнего дня отдыхаю. Вчера отдыхала в Хамей Гаш возле Натании. Это чудесно, оздоровилась. Завтра еду с подружкой на море в Ашкелон, и, начиная с мая месяца, я почти каждую субботу отдыхаю на пляже Ашкелона. Желаю всем хороших выходных и шаббат шалом. С уважением, Галина из Кирьят-Гата. Спасибо большое вам, Галина из Кирьят-Гата, и за то, что вы напомнили нам снова про Ашкелон. Здорово! Как здорово, что нам пишут и северные, и южные, и центральные наши радиослушатели. Валентин тоже с нами здесь. Пишет, спасибо за капли абсента. Вы вернули меня в хорошие времена, когда я поджигал любовь. Вообще, спасибо за музыку, Валентин, и вам тоже. Тоже красное сердечко, красиво. Так, здесь у нас еще пару ватсапесочек. Мы продолжаем перешептываться. Напоминаю, что все правила наших чатов отменены. Можно присылать все, что угодно и как угодно. Михаил присылает мне свои рабочие моменты. Это выглядит красиво, аккуратно, эстетично и даже как-то немножечко волшебно. Небольшая реклама, но затем я сразу же к вам вернусь.
2: Большой город. Бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
11: В новом филиале «Маадане Имани» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маадане Имани», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
3: Реклама.
12: Первое радио. Первое радио. Love is just a game.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Не расслабляемся, друзья. Пишите на наш номер WhatsApp 054-2070-800, где сейчас кто находится, кто работает, кто уже отдыхает, кто уборкой занимается, кто готовит уже пятничный вечерний ужин. Ну и готовимся. В следующем часе у нас загадка.

0: Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Наш и этот второй час нашего музыкального свидания подходит к концу. Впереди небольшая реклама, ну а затем новостной выпуск. Светлана Каработ расскажет, что происходит в мире и в нашей стране. И мы с вами сразу же встречаемся в следующем часе.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
6: Яман.
5: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
6: Звездочка 4577.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
8: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
8: 03-558-5458.
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Иран обвиняет Израиль в срыве подписания соглашения. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Запланированная на сегодня в Швейцарии встреча переговорных групп США и Ирана при участии премьер-министра Пакистана не состоится. Вице-президент Джей Ди Венс, который должен был представлять Соединенные Штаты, объявил, что поездка откладывается по техническим причинам. Пакистанский премьер также уведомил, что его не будет. А в Иране заявили, что виноват Израиль, который продолжает наносить удары по Южному Ливану, и в таких условиях говорить не о чем. Об этом пишут арабские СМИ. Иранская делегация на переговорах приостановила свой выезд на первый раунд переговоров в Швейцарии из-за продолжающихся израильских ударов по Южному Ливану, заявил информированный источник телеканалу «Аль-Маэдин». Тегеран уведомил американскую сторону и посредников, что ливанский вопрос является для него ключевым в том, что касается продолжения или приостановки переговоров. Тегеран предупредил, что продолжение израильских действий и ударов на глубину 10 километров на территории Ливана представляет собой явное нарушение меморандума о взаимопонимании. По сообщению ливанских источников, в результате ночных ударов ЦАЛя по целям на юге Ливана погибли не менее 15 человек. Ранее ЦАЛь подтвердил ночные удары по югу Ливана, подчеркнув, что позиции Хизбаллы были атакованы в свете многократных нарушений группировкой соглашения о прекращении огня. Совет мира продолжает реализацию плана по Газе президента США Дональда Трампа, несмотря на отказ Хамаса разоружиться. Как сообщил накануне высокопоставленный представитель Совета, в Израиль уже прибыли офицеры международных сил стабилизации, а в ближайшее время к ним должны присоединиться тысячи военнослужащих. По его словам, международный контингент будет выполнять роль буфера между подразделениями ЦАЛя и районами, которые впоследствии планируется передать под управление Палестинского технократического комитета в секторе Газа. На израильской стороне КПП Керем-Шалом сейчас создается логистический центр, который будет использоваться как перевалочная база для международных сил. На первом этапе прибыли офицеры из Косово, а также ожидаются из Марокко, Казахстана и Албании. Израильская авиакомпания «Аркея» вчера объявила о краткосрочной распродаже, в рамках которой предоставляет скидку 15% на все рейсы по более чем 40 направлениям по всему миру. В акции участвуют Нью-Йорк, Бангкок, Токио, Париж, Лондон, греческие острова, а также другие направления в Европе и Средиземноморье. Акция продлится до 9 утра воскресенья 21 июня. Скидка распространяется на рейсы с вылетом до конца октября текущего года, включая летний сезон и осенние праздники. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.
3: Вот такое лето на Первом радио.

0: flag.
1: What's that stand for?
0: Men in black. And
2: the Men in Black.

0: Ну что ж, перешли мы с вами во второй час, уже 9 часов, в третий, простите, 9 часов и 7 минут. Как-то у меня быстро время пролетело, мне кажется, что все еще один час, и здесь мы вместе. Кто-то работает, кто-то уже убирает, кто-то отдыхает, кто-то куда-то собирается, какие-то планы строит. Ну а меня технологии продолжают удивлять этим утром. Изобрели умную вилку, которая начинает вибрировать, если вы едете... Нет, не едете, кушаете слишком быстро. А я просто подумала про тех людей, которые сейчас уже, наверное, доехали до того самого Мертвого моря и уже отдыхают, греются на солнышке, им хорошо. Итак, вернемся к вилке. Создатели утверждают, что это поможет людям лучше насыщаться и не переедать во время обеденных перерывов. Мне вот интересно, а изобретут ли когда-нибудь умный кошелек, который бьет током, если ты тратишь деньги на ерунду? Или умный телефон, который блокирует соцсети после полуночи и отправляет тебя спать насильно? Пока таких радикальных гаджетов нет, нам приходится полагаться на собственную силу воли и здравый смысл. Ну а в плане музыки вам точно не нужно себя ограничивать. У нас ее много, у нас на Первом радио. И она абсолютно безвредна для фигуры. Наоборот, если вы будете пританцовывать вместе со мной, то еще и где-то там приобретете красивые линии. Слушаем следующий трек, под которым можно и нужно танцевать, даже если вы сидите на стуле. Ну а я напомню, меня зовут Екатерина Вергунова, вы на Первом.
1: Первое радио. Про любовь, про тебя. Всегда с тобой.

0: Ну, мне звонить не надо, но можно мне написать, чем вы занимаетесь на номер 054-20-70-800 в это пятничное красивое солнечное выходное у кого-то утро. Тем, кто на море, я уже увидела фотографии, спасибо вам огромное. Тем, кто на работе, тоже вижу. Вы присылаете мне на наш номер WhatsApp 054-20-70-800 ваши фотографии, ваши WhatsApp-эски. Но у меня сегодня для вас один билет на прекраснейшее шоу. Да, друзья мои, чемпионат по дрифу возвращается в город Холон. Сотни лошадиных сил, лучшие дрифт-пилоты Израиля, битвы один на один и безумные заносы. Вот это вот все, да? Самое сумасшедшее автошоу в Израиле совсем скоро в парке Перес в городе Холон. И у меня есть один билет, который я могу кому-нибудь подарить. Этот кто-нибудь обязательно уже должен взять телефончик в руки, потому что правила игры очень простые. Называется игра «Третий лишний», то есть я вам зачитываю несколько слов, и ваша задача просто включить уровень подсказки внутренней, да, интуиции, и написать мне в WhatsApp, какое же слово лишнее. Итак, зачитываю. Каир, Сидней, Дели, Рио-де-Жанейро. Какого города не должно быть в этом списке? Время пошло, у вас буквально 10 минут. Конечно же, если вы будете честными, хорошие, не будете пользоваться доктором Гуглом, я буду вам весьма благодарна. Итак, повторю, загадка очень простая. Нужно убрать третьего лишнего. Каир, Сидней, Дели, Рио-де-Жанейро. Какого города не должно быть в этом списке? Пишите, ну и обязательно не просто написать лишнее слово, надо объяснить хотя бы в двух словах, почему именно оно, это слово, выпадает из этого списка. 054-20-70-800. Напомню, что чемпионат по дрифу возвращается в город Холон. Дрифт-карты специально созданы для соревнований. Лучшие гонщики Израиля. Адреналин, дым и битвы один на один. Самое безумное автошоу совсем скоро в парке Перес в Холоне. Ой, это прям с моим домом рядом, пойду обязательно. У меня есть один билет на это шоу, оно останется, этот билет останется у меня, или я его отдам вам.
1: Мы едем лето, танцует море, танцует солнце, танцует небо.
2: Вот такое лето на Первом радио.

здорово видеть, что у нас много слушателей, которые хотят попасть на это шоу. Я уверена, что вам понравится, если вы туда попадете. Я попаду, надеюсь, очень сильно надеюсь, обязательно. Ну, хотя бы с балкона буду смотреть, потому что открытие обещают очень красивое. Я говорю про чемпионат по дрифту, который возвращается в Холон. Итак, прилетают ваши ватсапески. Напомню, вопрос был очень простой. Каир, Сидней, Дели, Рио-де-Жанейро. Какого города не должно быть в этом списке? Вопрос с подвохом. Третий лишний, так называется эта игра. Прилетают ватсапески. Рио-де-Жанейро, доброе утро, потому что это Южная Америка, пишет Лина. Сидней не столица. Дальше, опять Рио-де-Жанейро, остальные столицы, Андрей. Рио не должно быть в этом, это не столица. Шай из Аждо, да? Кто-то удалил свое сообщение, пошел, наверное, еще раз думать. Рио-де-Жанейро не является столицей. Так, Рио-де-Жанейро еще. Сидней, Дели. Так, Виталий, доброе утро. Рио-де-Жанейро лишнее, они находятся в Южной Америке, так как Дели, Каир, да, находятся в Азии. Ой, ребята, думайте, думайте. Доброе утро, Катерина, мне кажется, это Рио-де-Жанейро, Серж. Ребят, прилетает Сидней и Рио-де-Жанейро. Очень много ватсапесок, молодцы, рада, что вы со мной здесь. Сидней тоже пишет Дмитрий. В трех других городах нет холодной зимы. Даю вам еще буквально, наверное... Ну, пару минут подумать все-таки, да, вот хочется же кому-то отдать. И напомню еще раз, это география с подвохом, уровень звездочка, третий лишний, загадка такая. Каир, Сидней, Дели, Рио-де-Жанейро. Какого города не должно быть в этом списке? Еще чуть-чуть, и я скажу правильный ответ, пока он не прилетел. Уверена, что кто-нибудь сейчас где-нибудь подсмотрит, и первая ватсапеска, которая прилетит на номер 054-20-70-800, выиграет вот этот один билет на потрясающее шоу «Чемпионат по дрифту», который возвращается в Холон. Сотни лошадиных сил, лучшие дрифт-пилоты всего Израиля, битвы один на один, и, конечно же, там будут безумные заносы. Итак, все, прилетела, стоп-игра, прилетела. Ватсапесочка, человек не подписался, у него был второй шанс. Я вижу, что он, и зовут его Юрий, 9900, последние две цифры. Поздравляю вас, потому что это действительно Каир. Это Каир, и если кто-то не знал, то я сейчас объясню, почему. Правильный ответ – лишний Каир. Логический подвох в том, что Сидней, Дели и Рио-де-Жанейро – это крупнейшие и самые известные города в своих стран – Австралии, Индии, Бразилии. Но они не являются их столицами. Столицы – Канберра, Нью-Дели, Бразилия. А Каир – это официальная столица Египта. Итак, Юрий, поздравляю вас с этим. Но у нас небольшая реклама, и затем я к вам сразу же вернусь.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: По субботам и праздникам.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В 13.00.
3: Сделай выходной свой интересней.
2: Программа поздравлений.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В нерабочий полдень.
3: Закажи, ты, а споем все вместе.
2: На Первом радио.
1: Реклама.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
9: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель». 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер». 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». 4 за 14,90.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Жаркое лето в Центр Кар.
13: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: Центр Кар Азур.
14: Новости Махсаны Хашмаль.
15: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.

нежно. На солнце блестят, как бриллианты. Однажды в правильном месте наступит нужный час.

Ну что ж, игра прошла удачно. Я передала уже номер телефона продюсерам. Юрий справился с этим очень быстро, здорово. Мне очень понравилось, как он это сделал. Сначала написал первое, что пришло в голову, а потом все-таки подумал. И еще два ответа пришли верные. Хочу отметить этих людей. Оля, спасибо большое. Чуть-чуть поздновато. И Тихий тоже написал Каир. Здорово. Юрий все-таки выиграл один билет на это шоу. И напомню, что это шоу пройдет в городе Холон. Чемпионат по дрифу. Я, честно говоря, от ваших ответов немножечко в шоке, потому что не ожидала, что столько людей хотят пойти на этот дриф. Здорово, что мы будем там. Если вы придете, я буду очень рада увидеться с нашими аудиослушателями. Радиослушателями. Это будет здорово. Ну и, конечно же, драйв там обещают клевый. И самое безумное такое автошоу, а значит, открытие будет здоровское. Ищите дрифт, чемпионат по дрифу в парке Перес в Холоне в июне. Должно это все дело пройти. Когда, я еще пока не знаю, не могу сказать, но продюсеры уже точно знают. Наверняка есть информация в эфире. Так что всем, кто поучаствовал, огромное вам спасибо. Хочу напомнить, что уже 9 часов и 40 минут. Существует негласное правило такого офисного рабочего этикета в пятницу после 9 часов, уже как 40 минут уже, как это правило работает, да, серьезные вопросы не решаются. Если вам присылают сложное техническое задание, вот в конце недели, сегодня в пятницу, можете вежливо ответить, что займетесь им в воскресенье со свежей головой. На самом деле это спасет вас от ошибок, вашего руководителя от лишней седины, суеты и так далее. Ведь уставший мозг способен на удивительные кульбиты. Это я так понимаю, что я здесь сижу уже 7 часов и понимаю, что да, можно натворить все, что хочешь. Вообще, сегодня идеальный день для наведения порядка на рабочем столе и удаления ненужных файлов из папки загрузки. Это мне тут так подсказывают лайфхаки всякие. Говорят, что нужно очистить пространство вокруг себя, чтобы в воскресенье начать все с чистого листа и с новыми силами. Ну а пока вы наводите марафет в своих компьютерах, я добавлю немного порядка в ваш радиоприемник. Встречайте отличную композицию, которая настроит вас на гармоничный лад на следующие несколько минут, а может быть и на целый день.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
11: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама.

9 часов 52 минуты в студии Первого радио. Вы находитесь на волне 89.1 FM. Мне кажется, что мы прекрасно провели с вами 3 часа нашего и только нашего музыкального свидания. Подняли настроение друг другу, выиграли. Ну и пообщались, поперешептывались здесь посредством нашего WhatsApp. Впереди вас ожидает небольшой рекламный блок, затем новостной выпуск. Светлана Карабут расскажет, что происходит в мире и в нашей стране. Ну а затем Марк Крещевский в программе «Персона Грата» пообщается с историком, очень знаменитым историком и очень интересной историей. Аарон Шнейр на Первом радио. Встречайте ровно в 10 часов в программе «Персона Грата». Я же, Екатерина Вергунова, прощаюсь с вами до воскресенья. Жду вас в 16.00 в программе «Снова Вергунова». Буду выпрашивать у вас, чем занимались в эти выходные, поэтому проведите их достаточно хорошо, чтобы было о чем мне рассказать в воскресенье. Всем хороших выходных, отличной пятницы и отличной субботницы. Пока!

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
7: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Четверо военнослужащих ЦАЛя погибли на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Разрешено к публикации. В ходе боевых действий на юге Ливана погиб подполковник Дор Гидалия Бен Симхан, 32 года, житель кибуца Бейт-Ашита, командир 52-го батальона бронетанковой бригады Икавота Барзель. ЦАЛь также сообщает, что в том же инциденте погибли еще трое военнослужащих. Их семьи уведомлены, однако имена погибших пока не разрешены к публикации. ЦАЛь тем временем продолжает интенсивные боевые действия на северной границе. В ночь на 19 июня арабские СМИ сообщали о многочисленных ударах по разным районам Южного Ливана, как с воздуха, так и артиллерийским огнем. Пресс-служба ЦАЛя этим утром сообщила, что ЦАЛь в течение ночи наносил удары по террористической инфраструктуре Хизбаллы. Атака последовала вслед за неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны Хизбаллы, заявили в пресс-службе. ЦАЛь начал наносить удары через несколько часов после того, как президент Трамп официально подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Параллельно была опубликована карта зоны безопасности в Южном Ливане, в которой продолжают действовать израильские войска. Совет национальной безопасности Ирана заявил о наличии плана ответных мер в случае нарушения Соединенными Штатами меморандума, подписанного между Вашингтоном и Тегераном, передает государственный телеканал ИРИП. В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом, говорится в заявлении. Иран не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа, подчеркнул Совет национальной безопасности. Спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф, который должен был возглавить делегацию на переговорах в Швейцарии, также заявил, что в случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона Тегеран даст сокрушительный ответ. Беспилотники Украины в ходе атаки на московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне 18 июня повредили блок переработки нефти «Европлюс», сообщили источники агентства «Рейтер». Также повреждения получили вспомогательное оборудование, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов и вторичные установки. Нефтеперерабатывающий завод обеспечивает топливом Москву и критически важен для региона, отмечает агентство. Из-за двух атак завод предположительно не будет работать несколько дней. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Далее «Персона Грата» с Марком Кричевским.
2: Личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
3: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
2: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль – Первое радио.
4: Как всегда.
5: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
6: Доброе утро, дорогие друзья. Ну как доброе? Не очень доброе, трагическое утро, но какое есть. Утро еврейского народа. И у нас сегодня в гостях доктор Арон Шнейер, известный израильский историк, писатель, бывший многолетний сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления Яд Вашем в Иерусалиме. Человек, специализация которого Холокост, коллаборационизм, годы Второй мировой войны и судьбы советских военнопленных. Доктор Арон Шнейер в нашем эфире. Арон, здравствуйте.
7: Здравствуйте, спасибо за такое представление. Честно говоря, даже не ожидал.
6: Ну, смотрите, я рад. Итак, давайте, наверное, знаете, с чего начнем? Вот смотрите, война, которая началась 7 октября, которая, к сожалению, до сих пор не прекратилась, началась в Газе, потом перешла на, там, на другие фронты. Ее постоянно, вот если трагедия 7 октября, ее постоянно сравнивают с Холокостом. Вот вы человек, который всю свою сознательную, профессиональную жизнь занимались катастрофой. Как вы относитесь к этому сравнению? Где, по вашему мнению, грань между исторической аналогией и уникальностью Холокоста? И на ваш взгляд, это хорошо, что есть это сравнение, оно очень наглядное, или плохо, оно делает тривиальным Холокост? Вот как вы к этому всему относитесь?
7: Ну, во-первых, я сразу действительно обозначу свою позицию. Я буквально с первых дней после событий 7 октября, после того, как ознакомился с рядом публикаций, выступлений некоторых людей о том, что вот это Холокост, эти события, я категорически был против, потому что это и то, что вы сказали в конце вашего вопроса, это девальвирует трагедию, глобальную, страшную трагедию нашего народа, каким является Холокост. Для меня события 7 октября – это гигантский, кровавый, масштабный погром, которых, к сожалению, в нашей истории было уже много. В чем отличие такого сравнения с событий 7 октября? Холокост – это государственная политика Германии, которая ставила осуществление, вернее, политики нацистской Германии, задачей которой было уничтожение евреев по всей Европе. В дальнейшем это слишком уж глобальный, не фантастический замысел уничтожения евреев как нации во всем мире. Никаких подобных задач, конечно, убийцы из Газы ставить перед собой не могли. У них задача избавить Ближний Восток от Израиля и, в общем-то, путем уничтожения всех евреев при возможности. Но нигде это не декларировалось как тотальное уничтожение евреев. А вот погром и то, что присуще этому погрому, участие в этом погроме в кавычках мирного населения Газы, что мы видели на кадрах, которые были показаны по телевидению, когда кто мог идет, пересекает границу вслед за вооруженными боевиками, там, опираясь на палки, полукалеки или дети бегущие. Вот это напоминает как раз больше львовский погром по некоторым кадрам, да? Я уверен, вам известны эти фотографии львовского погрома, чудовищный, который совершался, в общем-то, местным населением во Львове, да? Убивают, насилуют женщины, совершенно кадры потрясают по сегодняшний день очень многих, и я, несмотря на работу в Яд Вашеме, и видевшие эти фотографии практически ежедневно, да, и знакомый с другими фотографиями нацистских преступлений, и погромщиков, там, погромы в Злочеве, не менее кровавые, циничные, вот это напоминает, вернее, вот Газа 7 октября, не Газа, а наше поселение 7 октября вдоль границы с Газой, вот напоминают все то, что происходило в годы войны. Но никоим образом это не Холокост. Меня коробит, когда протестующие разных направлений порой надевают желтые звезды, желтый Магендавид, причисляя себя вот к сегодняшним жертвам Холокоста, обозначая вот это равенство. Депутаты Кнессета порой делают то же самое. И высказывание у одного из очень уважаемых депутатов Кнессета, я его неоднократно слышал, категорически не согласен с ним, потому что он сравнивал опять 7 октября вот с новым Холокостом.
6: Арон,
7: когда был
6: с другой стороны, знаете, есть такое понятие наглядность. Вот когда вы говорите про львовский погром, очень многие люди, ну вы историк, естественно, вы всю жизнь этим занимались, для вас это понятно и ярко. Но люди об этом не знают, и им нужно что-то вот, что-то такое, что очень понятное и очень на слуху. Так вот, я задаю вопрос, понятно, с точки зрения историка, я вас прекрасно понимаю, а вот с точки зрения, ну, нашей азбары, то есть разъяснительной работы, может быть, это действительно важно, даже если историки, вы и другие, наверное, профессионалы, ну, с этим, мягко скажем, не согласны. Вот как вы считаете?
7: Проблема вот азбары, пропаганды всей системы нашей – это большая, серьезная проблема, да, и она во многом проигрывает, как вы знаете, да, в общем-то, тем, кто противостоит нам. Мне кажется, куда Хотя то же самое, в общем-то, куда менее знают люди о Кишиневском погроме. Вот он был столь же жесток, столь же кровав, как и события 7 октября, и повторившийся вот в таком масштабе. Но о Холокосте, да, у всех на слуху, но, к сожалению, вот несмотря на то, что и в школе вроде бы израильской говорят об этом, и достаточно много, как мне кажется, я сам год работал в школе здесь, да, для меня это, как вы подчеркнули, это для меня как историка, это, в общем-то, сравнение слишком цинично. Да, она работает на массы. Масса не знает, вы правильно. Люди не знают. Люди не знают вообще таких вещей, которые меня поражают. Вот я читал лекции, у меня было несколько лет, приглашался в Петербургском университете. И когда я сказал, что Ленинград в годы войны бомбили, одна студентка юридического факультета: а что, а разве Ленинград бомбили? Вы представляете?
6: Ну,
7: вот
6: да.
7: Люди не знают. И это проблема. И такое сравнение в пропагандистских целях, ну, возможно, но мне кажется, все-таки остаюсь при своем мнении, не столь корректно.
6: Окей.
7: Показывать, рассказывать, говорить об этом надо, необходимо. Вот как раз фильм, который показывали журналистам, и который я, к сожалению, в данном случае не видел, но я представляю, что там могло быть. Вот такой фильм не надо скрывать, а вот такой фильм надо показывать всем. Не надо бояться о том, что это оскорбит чьи-то чувства, это заставит плакать, страдать. Вот это и надо видеть, против чего мы боремся по сегодняшний день и чего нельзя допустить. Потому что не просто нельзя допустить, а это не будет допущено, пока существует государство Израиль и наша армия. Вот эта проблема, Холокост смог быть осуществлен лишь потому, что не было своего государства, не было нашей армии, не было той еврейской силы в данном случае, которая могла бы противостоять, во всяком случае пытаться противостоять. Хотя западный мир и тогда, в общем-то, проглотил все то, что предшествовало Холокосту, и практически привел к нему своим попустительством.
6: Да, я вот вспоминаю, когда вот пресс-служба армии выпустила этот фильм, я с коллегой Светой Карабут, мы поехали туда в пресс-службу армии, посмотрели, и действительно первый вопрос, когда мы вышли в таком, ну не сказать в легком шоке, это ничего не сказать, в таком серьезном шоке, почему это не показывают всему миру? Действительно, это правда, потому что это фильм шокирует. Но давайте я вот хочу вам задать личный вопрос. Действительно, вот, а потом уже вернемся, так сказать, глобально. Вы знаете, я был, ну, как и все, наверное, израильтяне, Яд Машеми, вы там много работали лет. Я второй раз туда не поехал. Мне было так плохо, я помню, вот рыдал, и я сказал себе: я не хочу, я не могу там находиться. Для меня это, ну, может быть, это слабость. Да, это слабость, ну, что делать? Я честно себе сказал: нет, второй раз я сюда не поеду, мне кажется, я немножко там... ну, понимаю, так сказать, на уровне любителя, что и где, и все, я не могу. Вот как работать в Яд Вашеми? Как вот остаться здоровым человеком, когда ты вот работаешь там? Я, честно сказать, вот ни малейшего понятия. Это все равно, что, знаете, как у нас здесь был, и я вот долго говорю, был вот огромный такой вот капитан полиции, здоровенный парень, который вот 7 октября вот участвовал во всех этих делах, и он мне говорит, потом, когда уже чай пили, и он мне говорит: вот я всегда смеялся над теми, кто ходил к психологам, а сейчас без психолога и спать не могу. Как вам?
7: Вообще, этой темой, как ни странно, поэтому она и привела меня, в общем-то, в Яд Вашем, я начал заниматься с детства. Ну, вообще, истории там со школьной скамьи, с детства, в прямом смысле, где-то с 3-4 класса, как краевед. А потом меня потрясло то, что история моей семьи и так далее, все я знал о том, что происходило, кто убивал и как убивал, с рассказов отца моих родственников убивал, кто убивал моих родственников, наших родственников. Вот. А потом в 65-м году в Риге проходил процесс над 6 пособниками немцев. Троих судили очно, а троих заочно. Да, местные убийцы из Латвии. И в газетах публиковались подробности судебных заседаний. Вот полностью судебные заседания, более чем около 2 недель во Дворце культуры завода ВЭФ, открытый судебный процесс. И там публиковалась масса всяких подробностей. Кроме того, книги различного рода у меня вот сейчас надо мной на столе «Судебный процесс». 1946 года в Риге, который проходил, в результате были повешены там 5 немецких генералов. Вот. И тоже возникал вопрос о местной коллаборации там в документах. Это для меня само по себе эта тема, и 6 томов Нюрнбергского процесса дома у меня, все это, как говорится, листалось, просматривалось. И, кстати, именно поэтому, когда я пришел в Яд-Вашем, мы приехали сюда, в Израиль, всегда дату помним, я уверен, каждый из нас. 29 июня 90 года, в сентябре, я провел первую экскурсию в Яд-Вашем. И, в общем-то, мои коллеги, будущие потом, и так, почему довели меня, так сказать, к этому, допустили, были потрясены тем, что я знаю о Холокосте. Люди не представляли, что в Советском Союзе, и в Яд-Вашеме, в том числе, о Холокосте что-то было известно. А мне масса фотографий в музее были уже известны. Просто в Советском Союзе не писали об убийстве евреев. Под фотографиями не было надпись там «Погром там-то и так далее». Вот расстрел советских граждан, жертвы немецких оккупантов и так далее. Да? Вот. Ну и уже когда работал непосредственно с документами в Яд-Вашем, мы в нашем отделе «Зал имен» у нас оказалось большинство русских именно, выходцев из Советского Союза. Начальник был отдела Алекс Авраам, замечательный человек, выходец из Румынии, понимавший по-русски, но не говоривший, в общем-то, но понимавший на русский язык. Но почему я говорю об этом? Подчеркиваю, выходцы из Советского Союза в основном составляли сотрудников этого отдела. Мы работали с документами, вот именно вносили в компьютерную память имена погибших. И заполняется, я уверен, вы знаете, лист свидетельских показаний ДАФЭД. Да, порой пишут обстоятельства смерти, пишут, прилагают различного рода документы. Но меня вся эта тема, все эти интересовали. Я влезал, как говорится, вообще в архивные недра, кроме этого. Но что нас объединяло всех? Иное отношение к войне и к тому, что мы пишем, что мы читаем. Мы не переставали удивляться тому, количеству различных видов убийств, которым нас подвергали. От расчленения, закапывания заживо. Я говорю сейчас чудовищные вещи, некоторых это будут и сейчас потрясать. Да? Вот, там все что угодно. Так убивали нас, я подчеркиваю, и чаще всего вовсе не немцы. Садисты есть в любой армии мира. Это естественно во время войны проявляются все эти самые низменные качества человека. Но так нас убивали соседи. И в этом это самое страшное. Вот этот массовый садизм. И мы подходили, ты смотри, что происходит. Ты смотри, вот этот случай, да? К этому невозможно привыкнуть. Я подчеркиваю, что ни один из нас, из сотрудников, к этому не привыкал. Но почему? Кроме того, нас это поражало. Мы не чувствовали себя отстраненными от этого. Мы, даже родившиеся после войны, все равно, я считаю, во всяком случае, военное поколение. И это касалось каждого из нас. В нашей семье люди погибли, каждого из нас, на оккупированных территориях. Да? Это. А местные основные сотрудники – это уже другое поколение, выросшее здесь, знающее историю, конечно, Израиля, историю израильских войн. Но эти события их так не коснулись, и для них это достаточно такая машинальная работа, фиксация того, что происходило. А для нас мы пропускаем, я подчеркиваю, пропускаем, через себя, вот. Через сердце свое.
6: Именно вот. Об этом я и спрашиваю вас. Как остаться психически нормальным человеком, пропуская это каждый день через себя?
7: У меня жена задает мне такой же вопрос. Ну, в общем-то, да. Как ты можешь с этим работать? Потому что я и по сегодняшний день, и с лагерями смерти, и так далее, работаю вот над этой темой, книгу вот делаю. И к этому привыкнуть невозможно, я подчеркиваю еще раз, невозможно к этому привыкнуть. Как пропускаю через себя, я не знаю, вот нас сравнивал кто-то однажды, сказал, вы как патологоанатом. Я говорю, нет, вот патологоанатом, врач профессиональный, он все равно привыкает, он не может, наверное, привыкнуть к виду там различных тел и так далее, в общем-то, после различных преступлений. А вот мы, работая практически с таким же порой материалом, мы не привыкаем. А вот как? Ну, я могу сказать, вполне возможно. Я читаю классику, историческую литературу про античность, да, об античности очень люблю это, да, и детективы, пожалуй, так. Вот, вот, вот.
6: Ну, да.
7: Или смотрю боевики, как ни странно.
6: Что
7: нет, не
6: говорите?
7: Комедии, а боевики, да. Вот я не скрываю, не стесняюсь этого. А жена, вот, в общем-то, понимает, восприняла как-то, да. Но меня как история, как кстати, раз мы о фильмах. Историку вообще нельзя смотреть фильмы о войне, особенно выходящие сегодня в России.
6: Это понятно. Вот. Хорошо, друзья мои, я напоминаю, у нас в гостях доктор Арон Шнейр, известный израильский историк, писатель, многолетний сотрудник Национального института памяти Яд Вашем. У нас небольшая реклама, и после мы с Ароном, с доктором Ароном Шнейром обязательно продолжим наш эфир.
5: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
9: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
11: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
12: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
13: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
5: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
14: Вы отдаете себе?
15: Да.
14: Я отдаю себе отчет.
6: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Арон Шнейр в нашем эфире, доктор, историк, историк Холокоста. Арон, скажите мне, пожалуйста, вот на ваш взгляд, существует ли какая-то такая, но я беру в кавычки, генетическая память у народа, вот чьи предки участвовали в погромах, или вот это вопрос государственной пропаганды, воспитания? И насколько, еще раз я вот сразу все вместе, и насколько, на ваш взгляд, народы хотят забыть об этом? Типа сказать, нас это не касается, это другое поколение, и все. И давайте закроем эту тему, потому что после 7 октября у меня складывается впечатление, что они сказали, все, тема закрыта, теперь мы можем опять быть самими собой. Извините меня вот за такое.
7: Это самый серьезный и сложный вопрос, за попытку ответа на который на одной из конференций я выступал. Я, так сказать, был обвинен в нацистских взглядах от человека, которого глубоко уважаю, уважал, и он ушел из жизни, к сожалению. Два брата, как же, один был Шева Хвайс, да, депутатом Кнессета был, и его брат мой коллега, доктор истории, ну вот вылетела фамилия, да, имя, извините.
6: А
7: да.
6: И за что на... вас так вот. Пригвоздили?
7: Да, я на конференции на одной выступаю, и он присутствовал, причем в Москве это было, сказал, что надо изучать этнопсихологам, не только историкам, а этнопсихологам психологию народов, на территории которых происходили вот такие страшные погромы. Потому что выделяются особые зоны, особые абсолютно для меня, вот в ходе исследований моих и так далее, я выделил степень возрастания жестокости, как бы, как говорится, на территории Советского Союза от севера оккупированных территорий, от Эстонии как раз и до южных границ, там, до Черного моря, Украина. И так вот я попробую назвать, да, значит, примеры просто. Эстония оккупирована, там было около 4000 евреев, и в оккупации осталось около 1000. Так вот, на каждую 1000 местных, подчеркиваю, местных евреев, на каждую 1000 заведено было 900 с чем-то папок, там практически вот на всю 1000 человек, да, и в папке написано место проживания, адрес и так далее, решение, там, такой-то еврей, то-то, то-то, то-то, арестовать. Доставить в тюрьму, доставлен в тюрьму, решение расстрелять, расстрелян. Вот таких не просто собрали и расстреляли всех подряд, а всех подряд, независимо от списков и так далее. А вот такое, да, это называют, так сказать, убийство, можно сказать, без ненависти, да. Там потрясающий один факт есть. Парализованная женщина, ее доставляют в тюрьму, ее не убили в кровати, в квартире. Как в многочисленных случаях в других местах. Отправлено 3 человека. 2 несут на носилках, 1 сопровождает, потому что так положено. Потом решение расстрелять, ее расстреливают. Вот там расстреливают в группе, не единично уже, да. Но сам факт по себе, вот такой подход, да, циничный, страшный, то можно говорить без антисемитизма.
6: И организованный.
7: Организованность потрясающая. Да? Ни одного погрома на территории Эстонии нет. Никаких сожжений синагог нет. Просто туда потом привезут еще около 20 тысяч уже евреев других мест, там из Литвы, из западных стран, да, и их там уничтожат. Это другое дело, да, это совсем уже другое. В лагерях в результате работы и расстрелов последующих их уничтожат. Латвию берем. В Латвии есть, в общем-то, все. В Латвии есть массовые убийства, расстрелы. Есть изнасилование, есть сожжение в синагогах. Вот 4 июля будут отмечать в Латвии День Холокоста. Это сожжение главной хоральной синагоги в Риге, в Московском районе. Сейчас там мемориал большой, государственные там, деятели, государственные деятели принимают участие в этом траурном дне. Он объявлен в Латвии Днем памяти жертв Холокоста, что существенно. Так вот... В массовых убийствах принимают участие, конечно, в первую очередь местные силы, это на их совести известная такая команда Ареса, но тем не менее это не носит массовый масштаб, без каких-либо, я бы сказал, вот садистских убийств. Отдельные случаи. Дальше Литва. Ну, что происходит в Литве, это вообще чудовищное. Тоже примеры, достаточно Каунасский погром вспомнить, там... В одном из поселков на витрине выставят отрубленную голову раввина за витриной какого-то магазина, возможно, тоже еврейского. То есть вот такие чудовищные совершенно убийства, садистские преступления, кровавые. Берем Белоруссию, это как белое пятно. Да, белорусская полиция тоже существует, да, она тоже принимает участие где-то в расстрелах, убийствах и так далее, но... Погромов в Белоруссии нет. Местное население там в одном из городов с началом войны, да, не местное население, даже а крестьяне окрестные, жиды, кончилась ваша власть, и пограбили, даже, в общем-то, случаев избиения нет. И убрались в освояти, как говорится. Да? Вот. Украина, ну, восточная Украина, погромов нет, но убийства сами по себе существуют, есть. Ну, про западную Украину уже говорить не стоит, там совершенно убийства буквально за 2-3 недели около сотни погромов происходит, да, и эти тоже фотографии известные, обошедшие, в общем-то, знакомые всем историкам, и можно говорить обошедшие весь, практически весь мир на сегодня. На сегодняшний день выложены они в интернете и так далее. И очень мало говорят о Молдове. Молдова – это то же самое, что Украина, а в некоторых случаях это даже вдвойне происходит в Молдове. Об этом как-то очень не писали. И я отметил, вот об этом обо всем я говорил, да, и отметил, что убийство, чем более привычное, обычное орудие труда, тем более жестокое убийство. Там коса, молот, там цепы там для выбивания зерна и так далее. Вот чем примитивнее орудие убийства, тем оно более жестокое. И вот это характерно для Украины и для Молдовы. Я сказал, надо не только историкам, а вот этнопсихологам заняться этой системой, потому что выделяются совершенно четко. Говорю. Можно говорить о причинах и так далее, исторических и других, но выделяются совершенно четко особые районы жестокости. В России не было погромов на оккупированной территории. Тоже было, да, жиды, кончилась ваша власть и так далее. Вот, но погромов на этих территориях не было. И еще характерны погромы, вот такие жестокие убийства, в первую очередь там, куда пришла советская власть. Те территории, которые оккупировал Советский Союз в 40-м году, 39-40-м году. И вот когда я сказал, что надо изучать этнопсихологам, мне вот мой коллега сказал, ну, говорит, Арон, это вообще нацистские взгляды, вы обвиняете народы.
6: А можно ли обвинять народы, Арон? Давайте вот интересный момент вы затронули. Можно да. ли обвинять народы?
7: Вот я как историк выступаю за индивидуальную ответственность, но с другой стороны, как человек, я вижу, что в определенных народах, в определенных областях, где проживают те или иные группы населения, вот годы войны подчеркнули особенности, причем проявление жестокости вовсе не только к евреям, даже мы можем говорить, да, и цыгане, по отношению к цыганам особый разговор, но тем не менее, просто к инородцам. И чем большее количество людей той или иной национальности принимает участие вот в этих массовых убийствах, погромах, если говорить по отношению непосредственно к евреям, то, конечно, вот надо говорить то, о чем я сказал. Особенность этноса в чем-то проявляется. Мы прекрасно знаем, у каждого этноса свои национальные особенности.
6: А вот я задаю вам вопрос. Да. А зачем? Вот я действительно не понимаю, а зачем? Вот понятно, были, например, албанцы, которые спасали евреев. Были там да. болгары, там много кто был. Ну, не так много. Но
7: и индивидуально спасений много. И те же литовцы,
6: я
7: и поляки.
6: Прошу, а зачем? Вот давайте так. Вот выделили средства, возможность это исследовать. Ну, исследуйте. А зачем? Вот что вы хотите, знаете, как расчесать, что да. вы хотите этим?
7: Нет, не расчесать. Опять-таки убеждение. Нынешнее поколение не отвечает за преступления своих отцов. И более того, где там те государства, будем говорить, не народы. Вот тут опять государственная политика и народ. Что называется, покаялись в совершенном, как Германия, ярчайший пример, будем говорить, да, вот, там совершенно иная ситуация, вот тут пропаганда, воспитание воспитывает иное поколение, когда народ, когда человек стыдится за свое прошлое, за прошлое своих предков, он может и гордиться, но есть и за что стыдиться. Кстати, и нам то же самое, в общем-то. Если быть объективным, у евреев тоже есть. Почитаем Библию, там очень печальные страницы про наше поведение. Да? Вот. Но это ушло как-то в историю, хотя и сегодня мы можем отдельные проявления найти. Да? Это, естественно, война и прочее, то, о чем я говорил. Но это надо знать. У каждого народа, в общем, народ должен стыдиться своего отрицательного прошлого, должен воспитываться на положительных примерах, вот на тех же праведниках. Но когда умалчивают о прошлом, он не знает. Вот почему книгу Вана Гайте в Литве отбросили, она стала персоной нон-грата, хотя ее раскупили моментально, но издание следующее закрыли, запретили.
6: Да-да-да, вот. Она была здесь, была в нашем эфире, конечно.
7: Да. Потому что она окунула литовцев в их, что называется. Ну, не нравится, и собачке не нравится, когда, простите, в дерьмо ее носом тыкают, чтобы она больше она не делала это, да? Вот. Но вот не хочет, народ хочет вспоминать, знать только хорошее. И любому народу неудобно окунаться в свое отрицательное, позорное прошлое. Но оно есть у народов. Надо об этом говорить, нельзя это скрывать. Вот в этом проблема, когда после того, что не знают свое прошлое, отрицательное, об этом умалчивают, тогда героями становятся те, вот кого, увы, вот недавно похоронили в Украине с таким почетом, как Мельника или в той же Украине. Причем я абсолютно Россию считаю агрессором, и украинская сегодняшняя борьба абсолютно законная. Это ее украинская отечественная война Украины, будем говорить, украинского народа на сегодняшний день. Но действия правительства порой являются и сегодня позорными, когда героями становятся вот такие люди, как
6: знаете,
7: тот же...
6: Я все это понимаю. Я все понимаю. Я сам в шоке от того, кого они делают героем, а с другой стороны, мне мои украинские друзья говорят, нам нужны свои герои. И выбираем из того, что есть, потому что особенно во время войны нам нужны герои, нужны примеры. Но у меня к вам вопрос. Вот смотрите, на самом деле историческая память, она часто используется политиками в своих корыстных политических сиюминутных целях. И давайте даже немножко отойдем от истории, о которой мы с вами говорим, о Холокосте, обо всем этом. Даже посмотрим, вот Волынская резня, когда, кстати, евреи тоже были жертвами УПА, да, не только поляки, там и они много евреев вырезали. Так вот, обратите внимание, насколько это отравляет украино-польские отношения. Вот скажите, на ваш взгляд, история, она должна объединять или все-таки она, видите, как на самом деле она отравляет взаимоотношения между народами, соседями и так далее. Вот как с этим быть?
7: Вот отравляет не история. История не может объединять. История должна говорить правду. А объединяют или разъединяют политики, использующие историю в своих интересах. А история должна, как я уже сказал, в общем-то, стремиться быть объективной. Но вот то, что происходит, это, в общем-то, манипуляция историей. Но когда одна сторона не будет скрывать свою историю или вот так в данном случае героизировать ее, а для поляков это величайшая трагедия. Вообще все, наличие УПА и вообще многолетняя борьба УПА вообще против польского государства и так далее. Говоря о конкретном примере, но вопрос ведь звучал вас более общо, я понимаю. Так вот, еще раз говорю, история не может объединять. Она должна, говорить правду. Я в свое время сам я встречался и общался, и в Литвашеме принимал различные официальные делегации. Я повторял как раз, это политика тоже, но это мое искреннее ощущение. Именно говоря о россиянах, о России, нас больше порой объединяет, чем разъединяет. И вот надо говорить больше о том, что объединяет. Но это не значит, что умалчивать то, что происходило. Вот так я говорил.
6: Окей.
7: Надо искать. Вот.
6: Хорошо. Вот смотрите. Вот в этом смысле. У нас одна минутка до рекламы. Вот вы сказали, надо искать, что объединяет. Но мы должны вот всегда, вот даже Израиль. Мы видели, помните, естественно, дипломатические проблемы между Израилем и Польшей, мы помним заявление Исраэля Каца, нынешнего министра обороны, о том, что антисемитизм поляк, так сказать, получает с молоком его матери, и как поляки возмутились. Вот скажите, вот как балансировать между ну, вы наверняка задумывались об этом, дипломатическими сегодняшними интересами страны, и мы хотим дружить с Польшей, например, той же, или Литвой, Латвией, Эстонией, они нас поддерживают на международной арене, и сохранением исторической правды, ну, в данном случае о Холокосте. Вот где найти эту золотую середину, чтобы и правду сохранить, и отношения не испортить?
7: А вот выступление, высказывание Каца, конечно, оскорбительно для поляков, потому что я, конечно, не, вообще никто антисемитизм с молоком матери не воспринимает. Это совершенно абсурдное высказывание, я считаю, не имеющее под собой оснований. Не имеющие оснований. А вот как найти эту золотую середину? Вот, например, тоже о Латвии упомянули. Я долгие годы был членом членом исторической комиссии историков Латвии при президенте Латвии. Такая комиссия существовала, действовала. Но и годы сменил, кстати, Арада, директора Ятвашем, на этом, в этой, так сказать, ипостаси. Так вот, эта комиссия выпускала ну, раз в два года примерно сборники конференций на те или иные темы. И вот несколько конференций международных именно в Латвии, и у меня эти сборники есть на латышском, резюме на английском языке и так далее, вот, по проблемам Холокоста в Латвии. И я, как представитель израильских историков, представитель Яд Вашема и член вот этой комиссии, тоже неоднократно там выступал. И во время... И в Литве то же самое происходит. Да, есть центр резистенс, они называют его. Они изучают Холокост и сопротивление. Тоже интересный подход. Сопротивление у них это Советскому Союзу, а Холокост тоже это вот часть истории Литвы. Сегодня они представляют это именно так. Это потрясающий мемориал в Вильнюсе, на территории Вильнюсского гетто, уникальный совершенно. Так вот, этими вопросами занимаются историки. Позвольте историкам выяснять свои, в общем-то, с проблем, историкам изучать проблемные стороны истории своих государств. А на международный, а на политический уровень, на дипломатический уровень не надо это выносить. Эти материалы, пожалуйста, изучаются пусть политиками, пусть они читают. К сожалению, наши политики, я думаю, не только наши, мало интересуются вот такими вопросами на самом деле, историческими исследованиями. Так вот, еще один очень важный такой вопрос, может быть, затронув эту тему. Характерно, что историей Холокоста в Латвии занимаются латышские историки сегодня. Ну, еврейских там только практически остался один, директор музея евреев Латвии, вот, Илья Ленский, и Маргер Вестерманис, которому уже, слава богу, 103-й год пошел, узник гетто, партизан.
6: Да, дай бог тому здоровья,
7: да. Дай бог. Вот. Так вот, характерно, этим занимаются молодые латышские историки, которые заявили, что мы открыли для себя новый мир. Мы не знали, что в моем городе жили евреи, там несколько, вот один, допустим, говорит историк. Я просто не знал, это для меня было открытие, я стал этим заниматься. И они намного объективнее, вот что очень важно, намного объективнее, чем те историки, выходцы советской школы, которые сегодня проявляют куда больший национализм, будем говорить и антирусизм, антисоветизм, чем вот эти молодые. Молодые в нынешнем, они воспитанники нынешнего поколения, нынешнего времени, они хотят быть объективными. Я не люблю слово толерантный, но они куда более толерантны к своему объективному прошлому. Окей. Да, вот это очень важный момент.
6: Доктор Арон Шнейр, у нас сейчас должна быть небольшая реклама, и после нее мы с вами обязательно продолжим.
15: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
16: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль».
17: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
18: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
18: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
19: Еще ниже!
18: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
19: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
20: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
21: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
22: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
23: Оболонь. Без него не начнут.
24: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
25: Мебель ДАКС. Ришон ли Цион, Лещанский 3.
26: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
27: Новости Махсаны Хашмаль.
28: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
29: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
30: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
29: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
31: Еще ниже!
29: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
32: Реклама.
33: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
34: Счастливчик. 70 лет возраст расцвета политиков.
6: Итак, наша программа продолжается. Я напоминаю, что у нас в гостях доктор Арон Шнейр, израильский историк, писатель. Арон, еще одна тема, которую я хотел с вами как-то немножечко обсудить, потому что времени как мало, это, конечно, история евреев в немецком плену. Потому что, вы знаете, вот у меня была большая книга «Евреи – герои Советского Союза», но герои Советского Союза – это все прекрасно, замечательно, там мне дед воевал, все хорошо. Но когда евреи попадали в немецкий плен, становилось все на самом деле гораздо хуже, чем у всех. Давайте немножечко поговорим об этой теме, которую, я думаю, очень мало людей вообще знают.
7: Да, во-первых, сразу же надо отметить, что вот я об этом тоже вот подчеркивал и в своей вот книге, вот исследованием этим я занимался. В чем отличие евреев? Военнопленных от военнопленных других стран, от евреев военнопленных, советских военнопленных, от евреев других стран. И тут надо отметить, что опять существует миф, и об этом порой пишут вот так. Евреи в плен не сдаются, евреев надо было и ставили, в общем, на самые ответственные участки там фронта, если евреев знали, что они сдадутся в плен и прочее, прочее. Сдавались, увы, и еще как. Откуда взялось бы 80 тысяч евреев в немецком плену, которые погибли в основном, 96% примерно, выжило во время репатриации, заявили о том, что они евреи, около 4 тысяч человек. Да? Все скрывались под чужими именами, фамилиями. Так вот, именно у евреев, в отличие от других, у евреев-солдат, советских солдат, в отличие от всех других, впрочем, и от всех других народов, будем говорить вообще о евреях сначала, у евреев, в отличие от всех других народов, не было шанса на спасение даже путем коллаборации. В этом исключительная особенность еврейского существования во время войны. Когда скажут «Юденрат», «Полиция в гетто», это было все временное спасение, и все эти люди потом были уничтожены после выполнения ими своих функций. Никакое сотрудничество с немцами евреев не могло их спасти. А такие были факты, я вот тоже привожу в своей книге, там привожу, в общем-то, несколько фактов. Такие были. И даже в лагере смерти Треблинка среди вот охраны, среди убийц, травниковцев, которых готовили в специальном лагере, был один еврей, которого нашли в 1948 году, и нашли, и судили, и приговорили к расстрелу. Он выдавал себя-то за немца Volksdeutsche. Вот это опять каждый хочет жить. Спасение, стремление к жизни совершенно естественного человека. Ну вот он выдал себя за немца Volksdeutsche, и дальше пошел по пути уже предательства и, в общем-то, преступлений, которые он совершал. Но вот это уникальная особенность. Но если западные евреи в немецком плену оказывались в равном положении со всеми военнопленными западными, несмотря на несколько случаев попытки их отделить и так далее, но вступали их в защиту, опять-таки, те же их товарищи по оружию, чего не могло быть в советских, в лагерях немецких для советских военнопленных. Наоборот, судьба советского еврея в лагере военнопленных зависела от того, кто с ним находится рядом. И были те, кто спасал, я привожу такие примеры, были случаи спасения евреев военнопленных их же товарищами, но в основном, к сожалению, предательство еврея было самым-самым массовым явлением в лагерях для военнопленных, для советских военнопленных. Вот это, опять-таки, мы можем говорить антисемитизм? Да нет, не всегда. За евреев в условиях чудовищного голода в лагерях дело доходило до людоедства, в лагерях для советских военнопленных. За выдачу еврея пайку хлеба, несколько сигарет, сапоги можно было получить. Можно было начать путь к сотрудничеству с немцами, далее в лагерную полицию путь, далее и так далее. Вот. То есть

0: пропаганда о том, что вы воюете за евреев и комиссаров, она настолько подействовала и на руководство Советского Союза, чтобы доказать, что нет, что вот антисемитизм во время войны, мы не говорим уже после, мы да. вот эти вот, настолько вот стал мейнстримом советской Красной Армии, что где-то с 43-44 годов евреев практически не награждали Золотой Звездой Героя, уже не так повышали в должностях даже и так далее, и так далее. То есть евреи в Советской Армии стали на самом деле чувствовать вот этот вот усиливающийся антисемитизм, который Сталин перенял от нацистов.
1: Нет, я не совсем согласен, и тем более с утверждением, что именно вот с 43-44 года евреев перестали награждать. Наоборот, основное награждение и звание Героя Советского Союза более именно в годы войны, не подчеркиваю вообще количество евреев, героев Советского Союза, а получивших это звание с 41 по 45 год. По 45-й год. Потом за подвиги в годы войны еще было несколько награждений. А именно в период 41 по 45-й год 146 человек получили это звание. Так вот, 146 человек, именно наибольшее количество награжденных с 43-го по 45-й год. Почему? Даже при условии некоторых ограничений, да, таковые и были, да, потому что награды стали куда менее, так сказать, цениться, не то что цениться, а стали более щедро награждать вообще всех. За первый год войны, если я не ошибаюсь, было награждено вообще всего 305 евреев военнослужащих, ну, 305 евреев, да, среди них три получили Героя Советского Союза, и вот первый, тогда еще полковник, потом генерал, Крейзер, Яков Григорьевич Крейзер, да, вот, получил. 132 генерала евреев в годы войны. 132 генерала, 132 еврея стали генералами в годы войны. Встретили войну 16 евреев-генералов. За годы войны 132 еврея. Это не те, кто получили потом, всего там свыше 300, да, книга вот Свердлова «Генералы евреи». А в годы войны вопрос сложный. Вот как же его известный полковник в Израиле, один из создателей мемориала на горе Герцля, он за два года войны получил 6 орденов. За два года войны. Знаете, многое зависело действительно от тех, кто сидит наверху в штабах. Командиры, непосредственно командиры, командиры дивизии, командир армии представляли евреев наградам. Это действительно так. И только в кулуарах власти, вот тут действительно, порой бывал стопор. Но когда говорим мы об этом, о том, что не все евреи, совершившие подвиг самопожертвования, я подчеркиваю, не повторивший подвиг Матросова, подвиг самопожертвования, закрыв амбразуру своим телом, уже в 41-м году евреи, были евреи, которые, Левин вот совершил такой подвиг в 41-м году и не получил звание Героя Советского Союза. Но есть такая организация тоже и в России, которая вот занимается исследованием этих вопросов. Около 400 человек, совершивших подобный подвиг, не получили звание Героя Советского Союза. И каковы тут причины? В общем-то, можно говорить какие угодно. Представлялись к орденам, медалям и прочее. Вот. Это очень сложный, серьезный вопрос. Я его на самом деле подробно рассматриваю в своей книге. Но тем не менее, это именно так. Стопорилось действительно в высших эшелонах уже принятие решений. А на командном уровне, вот низовом, ну, командир роты мог описать, командир батальона, но не он представляет к награде. А вот командир полка уже и так далее, они представляют к наградам. До армейского уровня все в порядке с евреями.
0: Окей. Хорошо.
1: Извините, может быть, я понимаю, времени немного, но во время одного из перерывов я специально взял одну свою книжку
0: стихов, чтобы... У нас одна минута. Давайте так, у нас одна минута, пожалуйста, если вы хотите свой стих, давайте на этом закончим. Пожалуйста, мы вас слушаем.
1: Да. Вопросы. Хорошо ли тебе спится на пуховых еврейских подушках? Мягко ли лежать на еврейских перинах в еврейской кровати? Греет ли зимнюю стужей шуба еврея-врача, излечившего вашего сына? Впору пришли с твоим пальцем, кистям или шеей кольца, браслеты и ожерелья библейских красавиц? Невеста, впору ли тебе подвенечное платье убитой еврейки-невесты? Долго ли носили вы платье, костюм или пальто, туфли, ушанку ваших еврейских соседей? Сладко ли варенье из

0: банок в шкафу из еврейского дома. Так же звучит пианино из рижской и львовской квартиры, ушедшего в гетто маэстро. Тепло ли твоим детям и внукам в одежде, пальтишках и шубках их одноклассников, сверстников, вместе игравших, злобно убитых дубинами, вилами, сожженных, утопленных и похороненных заживо? К вам не приходят во сне те, кто унижен, ограблен, выдан на смерть и убит. Счастливы вы, те, кто наследовал смерти. В мире сегодняшнем нашем, наполненном злобой и ненавистью, я как на кладбище вижу родных и чужих, вижу народ мой убитый. Вот это мое стихотворение.
1: Доктор Арно, Арон Шнейр, не добавить, не убавить. Спасибо за то, что вы были в нашем эфире. Удачи вам и здоровья. Пока.
0: Спасибо большое.
1: Все, друзья мои, всего с вами доброго. Был Кричевский. До следующей пятницы.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
4: Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
10: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
11: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
12: Вкусно и выгодно с Маадана Имани. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
13: Жаркое лето в «Центркар».
14: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
13: «Центркар Азур».
14: Дерех Ашива 9.
4: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: На юге Ливана при взрыве беспилотника ранены 5 военнослужащих. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ночь на пятницу при атаке ударного беспилотника «Хизбаллы» офицер ЦАЛя на резервистской службе получил тяжелые ранения. Еще трое резервистов в звании прапорщиков и прапорщик срочной службы ранены легко. Пострадавшие доставлены для получения медицинской помощи в больницу, их семьи уведомлены. ЦАЛь продолжает расследовать инцидент, в котором погиб подполковник Доргедалия Бен Симхонич и еще трое военнослужащих ЦАЛя, имена которых пока не разрешены к публикации. Инцидент произошел после полуночи в районе деревни Табнит на юге Ливана. По предварительным данным, танк военнослужащих 52-го батальона, действовавших под командованием бригады Гевати в этом районе, был подорван с воздуха. В ЦАЛе подчеркивают, что пока невозможно однозначно утверждать, что речь идет об ударном беспилотнике или о противотанковой ракете. Обстоятельства произошедшего расследуются. После атаки ЦАЛь нанес удары по многочисленным объектам инфраструктуры Хизбаллы в Набатии и других районах юга Ливана. Совет национальной безопасности Ирана заявил о наличии плана ответных мер в случае нарушения Соединенными Штатами меморандума, подписанного между Вашингтоном и Тегераном, передает государственный телеканал ИРИП. В случае любого отклонения или нарушения со стороны Соединенных Штатов будет предпринят ответный удар в соответствии с заранее определенным планом, говорится в заявлении. Иран не успокоится, пока не будут восстановлены все права иранского народа, подчеркнул Совет национальной безопасности. Спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф, который должен был возглавить возглавить делегацию на переговорах в Швейцарии, также заявил, что в случае недобросовестности и чрезмерных требований Вашингтона Тегеран даст сокрушительный ответ. Управление закупок ЦАЛЯ готовится к новому раунду закупки служебных лизинговых автомобилей в рамках общего рамочного тендера, начатого в прошлом году, в котором победили лизинговые компании «Альдан» и «Перри». Закупка в текущем раунде предназначена для офицеров в званиях подполковника и полковника, а также для старших прапорщиков и гражданских служащих ЦАЛЯ. В рамках раунда планируется закупка около 2000 семейных седанов и кроссоверов рыночной стоимостью в диапазоне от 160 до 200 тысяч шекелей. По условиям тендера к нему не допускаются китайские автомобили. Кроме того, упор будет сделан на экономичные и экологичные модели, главным образом с гибридным двигателем. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

11 часов 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 19 июня, пятница. С вами Аня Розина. И наша традиционная пятничная программа «Идеальный выходной». Сегодня мы будем с вами общаться в таком немножечко сниженном ритме. Действительно, тяжелые события происходят в нашей стране. И как-то вроде не совсем хочется веселиться, смеяться, радоваться, но, тем не менее, мы продолжаем жить, продолжаем слушать хорошую музыку, продолжаем верить в светлое будущее, продолжаем улыбаться и, конечно же, продолжаем готовить всякие вкусные вещи. Я тут планировала одну тему, а сейчас вот в рамках такой нашей нестабильной реальности подумала и решила, а почему бы нам просто сегодня не приготовить свое любимое блюдо? Оно может быть абсолютно любым. Оно может быть мясным, оно может быть молочным, может быть рыбным, может быть сладким, может быть острым, может быть кислым. Это может быть напиток, может быть блюдо. В общем, все, что душе угодно. Я обращаюсь к вам с вопросом. Какое блюдо вы считаете своим любимым? Есть ли вообще у вас любимое блюдо? Вот то, что вы всегда готовы приготовить и тут же съесть. 054-20-70-800, 054-20-70-800. Рассказывайте и пишите нам, если это возможно, рецепт вашего любимого блюда. И в течение 3 часов нашей сегодняшней программы мы будем готовить только все самое любимое, самое душевное для себя, для того, чтобы создать некую защитную оболочку вокруг себя, правда же? Потому что вкусная еда, она, собственно говоря, не только насыщает нас, она и успокаивает нашу нервную систему, и дает нам какое-то чувство уверенности в сегодняшнем дне, в завтрашнем дне, потому что, когда мы едим то, что любим, организм наш реагирует на это, как на антистрессовую терапию. Я не говорю о заедании стресса, я говорю о том, что мы, получая удовольствие от любимого блюда, защищаем себя от внешнего воздействия самых отрицательных факторов. Поэтому сегодня посвятим программу «Идеальный выходной» нашим любимым блюдам. Пишите ваше любимое блюдо, мне очень интересно. Вот, кстати, когда я задумала эту тему сейчас, вот прямо онлайн как-то мне это пришло в голову, я подумала, стоп, а какое любимое блюдо у меня? И вот еще пару музыкальных композиций, я, видимо, об этом подумаю.

0: 11 часов 15 минут, и вот на мои призывы, рассказать о своем любимом блюде, вы сразу откликнулись. Вот что значит тема в душу, да, попадает вот прям в точку, и хочется о ней поговорить. Вот «Доброе утро» пишет, так, сейчас мы проверим, кто пишет. Вы не подписались? Но мы-то видим, Леонид. Леонид пишет: «Доброе утро, тазик оливье». Да, вот, кстати, тазик оливье, мне кажется, что это такой настоящий антистресс. Во-первых, он у нас ассоциируется с праздниками, правда? Ну, в первую очередь, наверное, у многих с Новым годом, но я люблю оливье вне зависимости от сезона, праздника, Нового года и так далее. И вот этот тазик оливье, он какую-то стабильность, правда, символизирует. Во всяком случае, у меня в голове. Вот вы сказали, Леонид, и так мне захотелось этого тазика оливье. Согласна с вами. Плюс один. «Доброе утро», первое пишет Вадим. «У меня любимые блюда – омлет, макарошки в любом виде и рис, как ни странно, с вареными мидиями». Это вообще не странно. Это, кстати, очень и очень вкусно. Если вы можете рассказать о том, как вы готовите рис с мидиями, я буду вам очень благодарна. Мы поделимся этим рецептом в эфире. И омлет. Какой омлет вы любите? Без всего. Вот только молоко, яйца, немножко муки и все. Или, может быть, вы добавляете грибочки, туну. В общем, расскажите, Вадим, я буду ждать вашего ответа. А так, в принципе, вот макароны не очень. Я спокойно к макаронам отношусь. А вот омлет, да, пожалуй, да, приплюсуюсь. Безликий пишет: «Доброе утро. Плов, лагман, самса, манты – это мое любимое блюдо». Да, Безликий, я тут с вами приплюсуюсь ко всем вашим, хоть вы и сказали, что это вот мое любимое блюдо в единственном числе, ну, видимо, имеется в виду такая вот восточная кухня. Я тут каждому компоненту этой кухни, каждому блюду плюсуюсь даже без сомнений. Плов, лагман, самса, манты – все мне очень и очень нравится. Если есть, опять же, у вас какой-то секретный рецепт приготовления, например, вашего плова любимого, то буду благодарна за этот рецепт. Пишите, друзья, 054 20 70 800, а мы сейчас расскажем вам о нашем постоянном, очень вкусном спонсоре.
1: Реклама.
0: Как и многие уже месяцы, нас поддерживает в этом часе Маданеймания, сеть Маданеймания, которая в этом году отмечает 30 лет со дня своего основания. Представляете? И вот с тех пор, как Маданеймания открыла свой первый филиал, уже на территории Израиля действуют и посещаются всеми, в том числе и коренными израильтянами, и репатриантами, новыми репатриантами, старенькими репатриантами, 27 филиалов магазинов Маданеймания. 27 филиалов. Представляете? 27-й новый филиал открылся совсем-совсем недавно. Я вам об этом рассказывала. Если не ошибаюсь, 2 июня прошло торжественное открытие в Ашкелоне, в Меркас-Кириат Академия, на улице Эли Коэн, 21. Это прямо напротив Академического колледжа. Открылся новый магазин Маданеймания. Я всех вас приглашаю туда, даже если вы не живете в Ашкелоне, но где-нибудь в тех краях, Ашдод, Бершева, Зерот, ну, неважно. В общем, вот южнее Ришон-ле-Циона приезжайте, да даже просто, если соберетесь на выходных куда-нибудь поехать и решите рвануть на юг откуда-нибудь с севера, обязательно по пути заезжайте в Ашкелон и насладитесь большими скидками, которые в честь открытия магазина, естественно, действуют. Скидки дублируются, потому что есть скидки, которые сейчас действуют во всех филиалах Маданеймания. Ну, а в Ашкелоне в честь открытия действует скидка 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и мяса колбасных изделий. Мне уже писали наши слушатели, как хорошо, что вы рассказали, мы и не знали, что в Ашкелоне у нас новый магазин Маданеймания открылся. Вот я еще раз об этом вам рассказываю, потому что, ну, знаете, можно же легко упустить, мы же живем в такой суете, работа, дом, можем пропустить какие-то важные новости, которые будут нам очень-очень полезны. Еще еще раз напомню, Эли Коэн 21, Ашкелон, магазин Маадана и Мани, это уже 27-й магазин сети и второй филиал в Ашкелоне. Скидки там, ну, вот такие, например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма, стейк свиной реберный 47,90 за килограмм, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма, мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. При условии покупки на сумму 50 шекелей и более, не включая товар, участвующий в акции, и до 3 килограмм. Часы работы нового филиала. В воскресенье и четверг с 8 утра до 9 вечера. Представляете, вот прям целый день с 8 утра до 9 вечера. И в пятницу с 8 утра до 4 дня. Поэтому вот у вас есть возможность сегодня еще успеть сгонять в Ашкелон и приобрести что-нибудь вкусное, успокаивающее, калорийное, необычное к своему шабатнему столу. Теперь жителям Ашкелона и окрестностей будет еще удобнее делать покупки рядом с домом и находить все необходимое для семейного стола в одном месте. В принципе, этим магазином Маадана и Мани и славится. Всех приглашаю, всем настоятельно рекомендую. Ну, а у нас с вами небольшой перерыв на рекламу, рекламная пауза, немного музыки, и вернемся к нашим любимым блюдам.
1: Реклама.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
4: Яман.
3: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
4: Звездочка 4577.
1: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
8: Вкусно и выгодно с Маадана и Мани. Колбаски «Кабанос» и салями «Полтавская» 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили «Юкки» 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.

Ну, а мы продолжаем разговор. И когда я попросила вас написать о своем любимом блюде, Леонид написал... Сейчас я открою все сообщения. Леонид написал, что он выбирает тазик оливье. И я хочу сейчас найти какой-нибудь классный рецепт оливье, необычный. Если у вас есть какие-то свои особые способы приготовить оливье, попрошу вас об этом прямо сейчас. Расскажите, какое мясо вы добавляете. Кто-то добавляет язык. Я очень люблю вареный язык в оливье. Это прям, наверное, мой фаворит. Кто-то добавляет, между прочим, креветки в оливье. Кто-то добавляет каперсы. Ну, это не в качестве мясного составляющего, а просто как еще один ингредиент. Кто-то добавляет вареную курочку. Ну, в общем, что вы предпочитаете, расскажите, пожалуйста. Буду прям очень и очень благодарна. Вадим пишет. Если вы помните, Вадим сказал, что он обожает омлет. Вот это его любимое блюдо. Ну, как вы... Да, есть еще макарошки, рис с мидиями и так далее. Рецепт омлета прост, пишет Вадим. Как обычно, молоко, яйца, мука, на кончике ложки сода, поджаренный или зеленый лук. Вот я, кстати, такого варианта не знала. Зеленый лук почему-то никогда мы не добавляли. И соду я не добавляла. Хотя вот чтобы приготовить такой, видимо, воздушный омлет, как в детском садике у нас был, вот тогда, наверное, действительно нужна сода. Итак, еще раз. Молоко, яйца, мука, на кончике ложки сода и поджаренный или зеленый лук. Зеленый лучок – это вот для меня новинка, надо обязательно попробовать. Я вообще обожаю зеленый лук, поэтому... Просто жареный, да, я добавляла. А вот зеленый – класс. Если есть в наличии мелко нарезанный бекон, то тоже классно. И главное – не поднимать крышку до полного приготовления. Спасибо большое, Вадим. А как знать, когда вот наступило это полное приготовление? Как проверить, что омлет готов? Сколько минут подождать? Вот я все время так боюсь сжечь, когда вот пишут в рецепте. И не открывать крышку. Прям становится немножко страшновато. Думаешь, господи, а я вот сейчас не открою. А он там сгорит. В итоге открываешь, омлет сразу же оседает. Да, поэтому надо очень четко. Ну, это, наверное, дело опыта, правда же? Спасибо, Вадим, большое. Безликий пишет. Я из Узбекистана. Там есть очень большое количество разновидностей плова. Праздничный, легкий, тяжелый, которого много не съешь. Самса праздничная делается в виде лепешки. Они штук 10 слеплены вместе. И из каждой торчит баранье ребрышко. О май гад, Безликий, как это звучит круто. Значит, как это? Много лепешек, которые слеплены вместе. И в каждую самсу вкладывается баранье ребрышко. Вот это да. Приятного аппетита, друзья. Омлет это тоже хорошо, но вот такую бы самсу я бы попробовала тоже с бараньим ребрышком. Интересно. Вот как-то в моем понимании совсем по-другому это выглядит. Но видите, оказывается, есть разновидности одного и того же блюда. Даже плов бывает разный. Легкий, тяжелый, праздничный. И самса праздничная. Вот этого я никогда не слышала. Спасибо за информацию.

0: 11:36. Мы продолжаем разговор. Если вы помните, я спросила у Вадима, как же, вот не поднимая крышку, понять, что омлет уже до полного приготовления дошел. Так вот, Вадим отвечает: стеклянная крышка и многолетний опыт помогают получить воздушный омлет. Да, многолетний опыт – это, собственно говоря, как мне кажется, залог успеха, правда? А стеклянная крышка – это отличный лайфхак. Как я об этом не подумала? Ведь на самом деле под стеклянной крышкой ты видишь, в каком более-менее состоянии этот омлет находится. Спасибо за рекомендацию. Ну и давайте теперь приготовим пышный омлет, как в детском садике. Вот у меня, вы рассказали, Вадим, об омлете, и у меня всплыли воспоминания, как вот в детском садике такой толстенький омлет подавали. После того, как детский сад я успешно закончила, я такого омлета, как мне кажется, больше не ела нигде. И вот только оказавшись в Японии 2 года назад, я увидела на рынке вот такие вот толстенные омлеты. Я сначала не поняла, думала, это хлеб белый, что это буханки хлеба белого такие. Оказалось, что это вот такие воздушные омлеты. Продают прямо на рынке тебе таким куском. Но красота вообще страшной силы. И красота, и вкуснотища. Вот. Многие хотят научиться готовить такой пышный омлет. Вспоминают детский садик. И, значит, я думаю, что вот многим людям будет интересен рецепт, которым я с вами поделюсь. Итак, ингредиенты, я вам говорю, в количестве для 2 порций. Ну, а вы уже сориентируйтесь, сколько у вас человек, сколько порций вы хотите получить. Яйца 5 штук, молоко 250 миллилитров, соль по вкусу и сливочное масло 60 граммов. Видите, очень мало ингредиентов, и муки нету. Яйца 5 штук, молоко 250 миллилитров, соль по вкусу и сливочное масло 60 граммов. Достали из холодильника яйца, осторожно помыли их прохладной водой, обсушили бумажным полотенцем, а затем разбили их в глубокую миску. Я никогда не делаю вот первых 2 шагов, обмыть, обсушить бумажным полотенцем. Я сразу разбиваю в глубокую миску, но поскольку в рецепте сказано так, я вам вот так и преподношу. Разбили яйца в глубокую миску. Молоко достали из холодильника, чтобы оно немножечко нагрелось. Теперь яйца для омлета взбили. Делать это следует обычной вилкой, не надо пользоваться миксером или венчиком. Чтобы омлет имел правильную текстуру, пышная пена нам не нужна. Поэтому взбиваем исключительно вилочкой. Аккуратненько, нежно, с чувством, с толком, с расстановкой. Затем добавляем в миску к яйцам прохладное молоко. Посолили по вкусу. Можно добавить немного молотого перца. Снова взбили смесь вилкой, опять же, не добиваясь появления пышной пены на поверхности. Духовку разогрели до 200 градусов. Форму, в которой вы планируете выпекать пышный омлет, смазали сливочным маслом. Так хорошо, хорошо, обильно смазали сливочным маслом. Растительное лучше не использовать, так как именно сливочное масло придает блюду вот тот самый детский вкус. Вылейте в подготовленную форму яично-молочную смесь, поместите в духовку примерно на 20 минут. Готовый омлет достаньте и смажьте оставшимся сливочным маслом прямо сверху. Дайте пышному омлету немножечко остыть, затем разделите на порции и разложите по тарелочкам. В принципе, такой омлет можно приготовить и порционно. Взять тогда небольшие формочки, допустим, те же самые формочки для кексов, смазать их сливочным маслом и распределить по ним яично-молочную смесь. Тогда время выпекания уменьшится до 10 минут. Окей, потому что маленькая порция быстрее прогревается все внутри. Если хотите сделать вкус пышного омлета более выразительным, вы можете добавить в яичную смесь щепотку сушеных пряных трав по вкусу, например, там чабреца, базилик, все, что душе угодно, окей? Ну вот, а классический детский готовится именно так. Запомнили? Давайте еще раз быстренько пройдем. Яйца вбили в глубокую миску, взбили их аккуратненько, исключительно вилочкой, затем добавили к ним молочко, посолили по вкусу, можно чуть-чуть перчика добавить, если хотите. Снова взбили смесь вилкой, затем разогрели духовку, пока она разогревается, форму, в которой мы будем готовить омлет, хорошенько-хорошенько смазали сливочным маслом, вылили в подготовленную форму яично-молочную смесь и отправили в духовку примерно на 20 минут. Готовый омлет достали из духовки, смазали оставшимся сливочным маслом, дали ему немного остыть, разделили на порции, положили по тарелочкам и получаем ни с чем не сравнимое удовольствие. Приятного аппетита, друзья.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.

0: 11:47. Вот Света из Решен Лицона пишет: окрошку на квасе люблю. Света, как я вас понимаю, я обожаю окрошку на квасе. Для меня это вот прям вкуснейшее летнее блюдо. Просто обожаю. Но у меня дома никто не готов это блюдо есть. Ни муж, ни дети, они не понимают, как можно взять квас, положить туда картошку, колбаску. То есть, ну, совершенно не могут этого принять и понять. Поэтому вот исключительно мы с папой, когда встречаемся, мы с ним на двоих готовим и едим окрошку, потому что вот он, в общем-то, со мной на одной волне в этом плане. Оливье готовлю советский, пишет Света, с вареной колбаской. Ах, и у меня никто, кроме меня, не ест, пишет Света. Ну вот видите, нам надо просто организовать какой-то клуб любителей окрошки на квасе и собираться вместе, каждый приготовить свою фирму начинку для этой окрошки и поедать, получая удовольствие настоящее. Я еще могу понять, что кто-то там, кому-то не нравится окрошка на кефире, например. Хотя я и на кефире тоже люблю. Но на квасе, ну это ж вкуснятина. Вот эти огурчики, колбаска с квасом. Это, как мне кажется, идеальное сочетание. Ну, честное слово. Ладно, что уж тут поделать. Мы никому свои вкусы навязывать не будем. Но я очень рада, что вот сегодня у меня появился единомышленник на волне 89.1 FM.
1: Реклама.
0: А мы с вами продолжаем говорить о нашем замечательном спонсоре «Вкусном» Мадана и Мания, сеть магазинов, которая отмечает в этом году 30 лет со дня своего основания. Представляете себе, вкус, качество, доверие покупателей за эти 30 лет стали такими столпами для магазина Мадана и Мания, характеристиками главными этого магазина, этой сети. И, наверное, каждый израильтянин хотя бы раз в магазине Мадана и Мания заскакивал за колбаской, за свежим мясом, за морепродуктами, за сладостями. Вот я буквально на днях была в магазине Мадана и Мания в Нетании, в одном из, там у нас есть два филиала, на Штамфер и возле рынка. Так вот, я очень удивилась тому, сколько я увидела в магазине израильтян, коренных израильтян. Ну, конечно, все хотят вкусно есть, все хотят деликатесы купить, которых, возможно, не найти в других сетях или в других магазинах или на рынке, поэтому и отправляются в магазины Мадана и Мания. Тем более, очень важно отметить, что фактически каждую неделю сеть магазинов Мадана и Мания объявляет новые скидки. Они действуют, скажем, эту неделю одни скидки, следующую неделю другие скидки. Всегда приурочены скидки к каким-то важным событиям, например, к праздникам. Сейчас очень много скидок приурочено к Мундиалю, к чемпионату мира по футболу, который проходит сейчас в Америке. И поэтому я вас очень-очень приглашаю, настоятельно рекомендую посетить магазины Мадана и Мания. Смотрите вы, не смотрите футбол, неважно, потому что скидки на такие товары, которые едят далеко не только любители футбола. Итак, давайте посмотрим, что за список скидок праздничных у нас сейчас существует. С 16 по 20 июня действуют следующие скидки. Костица без нарезки, филе олив кап копченое 12,90 за 100 граммов вместо 17,90. Это очень большая скидка. Грудинка деревенская с чесноком и перцем 10,90 вместо 16,90. Я специально говорю, как говорится, цену до и после, сколько есть и сколько было, чтобы вы поняли, насколько выгодно именно сейчас побежать в ближайший магазин Мадана и Мания к вашему дому. Ростбиф 7,90 вместо 10,90. Дальше. Пастрама индюшка со вкусом меда. Круглая. Вот это вот выбор моих детей. Они очень любят пастраму индюшину со вкусом меда. Вот прям любят. 5,90 за 100 граммов. Дальше. Колбаска. Ой, какие тут без нарезки. Вот палочки колбасы. Обожаю маниевские. Кремлевская, зернистая, сервелат. Все они 12,90 за 100 граммов. При покупке свыше 50 шекелей, не включая товар, ограничены до 3 килограммов. Ну, 3 килограмма колбасы это еще попробую купить. Это ж сколько есть. Она ж легкая. Дальше. Ветчина говяжья, салями киевская. Без нарезки. нарезки 7,90 вместо 10,90. Колбаски Кабанос и салями Полтавская без нарезки 5,90 вместо 7,90. Колбаска Докторская как раз вот вкуснейшему салатику оливье. Колбаса Докторская ГОСТ 5,90 вместо 7,90. Я так люблю докторскую колбаску. Если уж вспоминать про детство, то знаете, как я

0: потому что это как вареная колбаска, но она узенькая, то есть такие небольшие кружочки получаются, очень классно. Дальше, колбаса экстра 2,90 вместо 3,90, сардельки винер новые 5,90 вместо 7,90, сардельки копченые, кстати, очень вкусные, 2,90 вместо 3,90 за 100 граммов, обалденная вкуснятина. Тигровые креветки 49,90 вместо 64,90 с головой, это, знаете, такие вот прям они не приготовленные заранее. Ох, как они мне нравятся, они такие вкусные. Их вообще просто вот я кипячу воду, туда бросаю лаврушку, соль, горошины перчика и в воду окунаю эти креветки буквально на 2 минуты и тут же достаю, и все. Потом вот прям гору этих креветок мы сидим, чистим и едим. Я еще отдельно в мисочке плавлю сливочное масло с чесночком. Просто беру кусок сливочного масла, чуть-чуть туда столовую ложку оливкового добавляю, чесночок туда выдавливаю, можно немножечко паприки, немножечко соли, и ставлю вот эту мисочку в микроволновку буквально на минуту, и получается такой вот масляный классный соус. И эти креветки мы сидим, чистим и в это маслице. Чистим и в это маслице. Ну, обалденно вкусно. А если не хотите чистить, то есть вот креветки XL очищенные, 1 килограмм 44,90 всего. Captain Cook. Кстати, у меня вот такую пачку я как раз-таки купила на этой неделе и еще не попробовала, но вот собираюсь попробовать, и на следующей программе уже вам расскажу, понравилось мне или нет. Есть креветки тампура 300 граммов, они уже как бы в посыпке, очень классно, быстро готовятся и очень-очень вкусные. Креветки с головой от отварные 500 граммов. Все это 19,90. И тампуры, и креветки с головой отварные. Вот 19,90. Представляете, за пакет, за полкилограмма. Это очень дешево. Дальше рыбка, филе баса, филе морского окуня. 1 килограмм. 2 пакета 34,90. Представляете, 34,90. То есть вы получаете фактически 2 килограмма рыбы за 34,90. Филе баса, филе морского окуня. Филе морского окуня вот я очень люблю. И филе баса, его прям вот в сухариках готовите, в панировке в такой. Я делаю сначала в муке, потом в яйце, потом в сухарике. Классическая такая панировка. И на сковородочку. Очень классно. Есть рыба баса, кстати, нарезанная кубиками. 500 граммов, 2 упаковки за 17,90. Это если вы хотите, например, какое-то рыбное рагу приготовить, тоже классно. Или рыбный суп, это супер. Есть филе рыбы баса сразу же в панировочных сухарях. 400 граммов, 14,90. То есть вообще вам нечего делать. Вы просто на сковородку его выкладываете, ничего предварительно с ним не делая. Это совершенно классный вариант. Дальше. Гиоза с говядиной, курицей, грибами, бататой, овощами 320 граммов 22,90. Гиоза — это тоже выбор нашей семьи, и мы очень часто их готовим, очень часто. У нас прям морозилку мы складываем. Знаете, бывает такое, что очень заняты, некогда что-то приготовить. А вот когда есть такие полуфабрикаты, это идеально. Ну, в общем, у меня тут огромное количество скидок. Я даже не успею вам все их перечислить, но просто, чтобы вы знали. Если хотите, вот завершим давайте этот обзор сладеньким, семейным мороженое Юки со вкусом ванили, упаковка, пластиковая коробочка 400 граммов, 18,90 всего. Это очень вкусный пломбир, пожалуй, мой любимый. Так что я вам рекомендую. Скидки действуют на этой неделе. Я надеюсь, что все вы успеете добраться до ближайшего к вам филиала магазинов Modern & Money. Я только напомню, что узнать, какой магазин находится ближе всего к вашему дому, легко можно по отправившись на сайт официального магазина Modern & Money mania-m.co.il, заходите там в раздел «Филиалы» и выбираете тот, который ближе всего к вашему дому. Что ж, друзья мои, с этим часом мы, пожалуй, будем прощаться. Я никуда не ухожу. Буквально через несколько минут вас ждет выпуск новостей со Светланой Карабут. И после новостей мы вернемся к нашей музыке, к нашим разговорам и к нашим очень вкусным и необычным блюдам.
1: Реклама. Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом

0: языке. Мебель от Alta Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
8: Реклама.
9: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
10: Эй, капитан! Впереди земля!
9: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
11: Первое радио. Новости.
12: Министр Итамар Бен-Гвир выступил за радикальные меры против Ливана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в своем недавнем выступлении раскритиковал существующий подход к обеспечению безопасности государства, призвав к решительным действиям против Ливана. Глава ведомства подчеркнул, что безопасность израильских граждан и солдат Цали является приоритетной задачей, которая должна стоять выше любых иных внешнеполитических соображений или международных обязательств. По словам Бен-Гвира, политика сдержанности и терпимости в текущей ситуации на Ближнем Востоке не приносит желаемых результатов и лишь затягивает противостояние. Министр призвал премьер-министра к изменению стратегии, аргументируя это тем, что победа над террористическими организациями требует бескомпромиссных действий, способных радикально изменить ситуацию. Министр также выразил мнение, что Израиль должен действовать независимо от позиции других государств, включая Соединенные Штаты, и подчеркивая, что безопасность собственных детей не может быть объектом для компромиссов. Цаль продолжает расследовать инцидент, в котором погиб подполковник Дор Гедалия Бен Симхони и еще трое военнослужащих Цали, имена которых пока не разрешены к публикации. Инцидент произошел после полуночи в районе деревни Табнит на юге Ливана. По предварительным данным, танк военнослужащих 52-го батальона, действовавших под командованием бригады Гевати в этом районе, был подорван с воздуха. В Цале подчеркивают, что пока невозможно однозначно утверждать, что речь идет об ударном беспилотнике или о противотанковой ракете. Обстоятельства произошедшего расследуются. Запланированная на сегодня в Швейцарии встреча переговорных групп США и Ирана при участии премьер-министра Пакистана не состоится. Вице-президент Джей Ди Венс, который должен был представлять Соединенные Штаты, объявил, что поездка откладывается по техническим причинам. Пакистанский премьер также уведомил, что его не будет. В Иране заявили, что виноват Израиль, который продолжает наносить удары по Южному Ливану, и в таких условиях говорить не о чем. Об этом пишут арабские СМИ. Иранская делегация на переговорах приостановила свой выезд на первый раунд переговоров в Швейцарии из-за продолжающихся израильских ударов по Южному Ливану, заявил информированный источник телеканалу «Аль-Маэдин». Заместитель военного министра США Стивен Файнберг заявил законодателям в ходе телефонных разговоров, что Пентагону необходимо 80 миллиардов долларов для покрытия расходов после операции в Иране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседников газеты, военные чиновники заявляют, что этим летом у Пентагона могут закончиться деньги на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах. Между тем, конгрессмены настаивают на том, чтобы администрация президента Трампа предоставила исчерпывающую информацию о цене операции против Ирана, которая началась 28 февраля. В публикации уточняется, что законодатели опасаются, что военные израсходовали ценные боеприпасы, которые могут понадобиться для противостояния угрозам в других частях мира. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

12:07 на часах в нашей студии. Мы продолжаем разговор. Сегодня пятница, 19 июня. Мы с вами на волне 89.1 FM. С вами Аня Розина. И мы сегодня говорим о наших любимых блюдах. Вот прям каждый присылает свое любимое блюдо. Что я люблю есть? Конечно, нету никаких ограничений. Если у вас 10 любимых блюд, вы совершенно запросто можете все эти 10 блюд перечислить. Я буду только благодарна вам. Мы уже приготовили и омлет, и поговорили о том, какие бывают виды плова, и какие бывают праздничные самсы, как оказалось. И приготовили мы салат оливье. Ну, как приготовили? Во всяком случае, вообразили, каким он может быть вкусным и какие могут быть вкусные дополнения мясные к нему. В этом часе продолжим делиться своими любимыми рецептами, продолжим поддерживать друг друга. Непростые времена, но мы с вами вместе. И это самое главное. Мы вместе на правильной волне. Здесь все для вас. И музыка, и разговоры, и даже наш WhatsApp-мессенджер 054-2070-800. Я жду вашего любимого блюда. 054-2070-800. Можно просто рассказать, что вы любите есть, а можно поделиться рецептом, и это будет вообще замечательно.

12:12. Друзья, хочу вас очень поблагодарить за те сообщения, которые вы присылаете, потому что, ну вот реально, в такие непростые дни очень хочется общения, очень хочется понимать, что вот мы здесь собрались все не зря, правда же? Итак, я попросила вас назвать свои любимые блюда, и наш слушатель или слушательница с очень прикольной аватаркой в виде совершенно потрясающей черной лисички пишет: макароны с сыром, драники, оливье, огурец, супчики, плов из баранины. Сначала хотела сказать: ага, драники, значит, вы из Беларуси. Но потом прочла плов из баранины и хотела сказать: значит, вы из Узбекистана. Но, в общем-то, наверное, из постсоветского пространства, скажем так. Макароны с сыром, да, драники, да, оливье, да, огурец, супчики, плов из баранины. Вот это все, что я люблю. Макароны с сыром спокойнее, а вот все остальное, это просто вот готово прямо сейчас. Хотя, знаете, вот все пишут про макароны. Что-то мне захотелось макарон. Не знаю, что-то вдруг захотелось макарон. Спасибо за сообщение. Все подходит. Леха пишет нам. Так, готово. Я сейчас буду читать длинное стихотворение. Не случайно, естественно, потому что Леха пишет не просто стихи, а рецепты в стихах. И плюс ко всему относится как-то к теме либо нашей программы, либо событий международного масштаба, таких как Мундиаль, например. Привет, Анна. Мундиаль уже в разгаре, а десерта не хватает. Страсти так накалены. Леха хочет предложить настроение взбодрить под тропический десерт с фреш названием Кабо Верд. Вмиг достанем чудо-блендер и смешаем сразу смело несколько ингредиентов: киви, грецкие орехи, персик, яблоко, папайю, и на молочке миндальном превращаем все в милкшейк, где танцуют фрукты брейк. Сразу помелит достанем, пополам вмиг разрезаем, мякоть нежно вынимаем, вау, пиалы получаем. Мякоть нашинкуем быстро, сразу шейк наш экзотичный по пиалам разливаем, с краю мякоть добавляем, ну а для игры контрастов экзотично, беспристрастно шариками вмиг украсим. Ложкой нуазеткой сразу шарик манго получаем и пломбирчик добавляем в экзотичные пиалы. Ложки, трубочки вставляем, чтобы десертом насладиться. Вау! От вкуса все искрится. С атлантической вкусняшкой любоваться так приятно суперзрелищным футболом, будто сам попал на поле. И вкуснейшей передачей получаешь нотки счастья. В эйфории Кабо Вердель ощутите вкус победы. Леха, огромное спасибо. Как всегда, оригинально, в тему. Кстати, вот я как раз сегодня собиралась поговорить о Мундиале, но мы сегодня немножечко снизили наш ритм, наш темпоритм в связи с событиями, которые происходят в Израиле. И, тем не менее, к теме Мундиаля мы обязательно вернемся. У нас впереди еще целый месяц. Ну да, ровно как раз месяц. Сегодня 19 июня, а чемпионат мира по футболу проходит до 19 июля. Так что обязательно вернемся к теме Мундиаля на следующей программе. Так что готовьтесь. Приготовьте, пожалуйста, блюдо, главное блюдо вашей любимой сборной. Вот об этом мы будем говорить на следующей неделе. Сразу анонсирую, поэтому выбирайте. Болеете за Аргентину — пожалуйста, приготовьте рецепт какого-нибудь аргентинского блюда. Ну, или за кого бы вы там не болели. Может быть, за Францию кто-то. Продолжаем наслаждаться музыкой. Много сообщений от вас. Очень скоро к ним вернемся.

0: Таня пишет нам. Добрый день. Анна Розина дала рецепт омлета, но не сказала, до скольки градусов нужно нагреть духовку. Вы знаете, я вот как-то упустила совершенно этот момент. На самом деле не было написано в рецепте, до скольки градусов нужно нагреть духовку. Но, во-первых, всегда нужно заранее прогревать духовку. Это однозначно. Мне кажется, что духовку нужно нагреть до 200 градусов. Это такая стандартная температура, тем более, что омлет очень нежный, горячее не нужно, прохладнее тоже не нужно, потому что мы его недолго готовим, мы, в общем-то, чтобы он хорошенько приготовился. Мне кажется, 180-200 градусов вполне достаточно. А вообще, конечно, надо ориентироваться на свою духовку, потому что вот у меня моя старая духовка, когда я ставила там 180 градусов, это было, по-моему, не знаю, все 300. То есть там так все горело. Но это, конечно, зависит от духовки. Нормальная новая духовка, она вот сколько написано, столько градусов и есть. Ну, просто вот поделиться с вами. Давайте договоримся, 180-200 градусов максимум достаточно. Сержант пишет. Насчет любимого блюда трудно выбрать что-то одно, но зато есть три любимых продукта, которые я обожаю в любом виде и в любом блюде. Это печень, рыба и изделия из мясного фарша. Я с вами согласна, сержант, я так люблю печенку. В детстве я просто не могла поесть. Поесть не могла, и понять не могла, как это можно поесть. То есть я вот совершенно не воспринимала, когда жарили родители на обед печенку, я не понимала, как, вот, ну, что это за продукт такой, не принимала его. Сейчас печеночку, обжаренную в муке, буквально вот по 2-3 минуты с каждой стороны, я люблю такие вообще полусырые блюда, я просто умираю, как мне вкусно. Кстати, недавно, вот буквально на днях, я работала там целый день, с одной работы поехала на другую, и у меня было там на одной работе 6 часов, на другой 8, и промежуток был у меня там полчаса, я совершенно не успевала пообедать, и смотрю шварму. А я шварму, ну, не ела очень давно, не знаю почему, я вот это не очень люблю, когда нужно стоять на улице, и есть питу, не то, что мне не нравится вкус, я все время думаю, сейчас я вся испачкаюсь, а мне же на работу. Но тут я не удержалась, я прям хотела поскорее этой швармы, а это было уже послеобеденное было время, они говорят, вот я попросила Эгеля, они говорят, Эгель закончился. Смотрю, думаю, ну что Эгель, это Эгель, теленок, телячий. Значит, я смотрю, что там еще, и вдруг смотрю, значит, пита с печенью куриной. Говорю, отдайте-ка мне вот эту куриную печень. И они, значит, на углях эту печень пожарили в питу. И там лучок положили, и тхину, и хумус, и все это. Это была такая вкуснятина. Вот просто не знаю, почему я просто не смогла не поделиться, сержант, с вами. Вот это такое мое прям любимое блюдо этой недели было. Пита с печенью, с куриной. По поводу изделий из мясного фарша. С рыбой все понятно. Она, ее можно запечь, можно обжарить, можно посолить. Я люблю сырую рыбу вообще. А вот по поводу изделий из мясного фарша, сержант, я жду ваших рекомендаций, потому что я очень люблю котлеты и готовлю их тоже. Ну, вот и тефтельки, понятно. Но вот иногда вот был у нас пару дней назад размороженный фарш телячий, куриный вместе, микс. И мы вот все думали, чтобы такого вкусненького приготовить, необычного. Вот если у вас есть какое-то интересное блюдо из фарша, поделитесь, пожалуйста. Кстати, сейчас... хотя давайте я вам сразу расскажу о том, какое блюдо из фарша сделали мы в итоге, и, возможно, кому-то пригодится. У нас дети очень любят это блюдо, я его знаю еще со своего детства, собственно говоря, поэтому оно и подходит под тему нашей программы «Любимое блюдо». Как правило, любимые блюда, они с нами с самого детства, хотя кое-что приобретается, конечно, уже в зрелом возрасте. Итак, сушки, фаршированные мясным фаршем. Значит, фарш можно брать любой, но желательно один, чтобы был более жирный вид фарша, а второй можно более пресный, более полезный, да, например, куриный и жирный телячий фарш, или индюшка с говядины. Ну, в общем, короче, миксуйте, как вы любите. Делайте тот фарш, который вот для вас максимально вкусный. Сушки я вымачиваю в молоке некоторое время. Они пока вымачиваются, приготовить фарш, кто как любит. Кто-то любит добавить лучок, потереть мелко фарш. Я добавляю мелко тертый лучок обязательно. Фарш, просто он тогда немножко сочнее. Кто-то, например, если фарш сухой, любит добавить немножечко масла в него, чтобы он был посочнее. Перчик. Многие кладут разные приправы. Я люблю только черный перец и соль. Вот почему-то фарш я люблю черный перец и соль. Больше ничего. И лучок, да? Значит, приготовили фарш так, как вы любите. Сушки у нас отмочились там, скажем, полчасика полежали в молоке, выкладываем их на противень, застеленный панировочной бумагой, и каждую сушку фаршируем нашей начинкой. То есть внутрь каждой сушки кладем чайную ложку нашего фарша и отправляем в разогретую духовку. Ну, вы там ориентируйтесь сами, минут 10-15. Я просто никогда не засекала время, все время смотрю, когда фарш вот выглядит уже готовым, он подрумянился, достаем. Ох, какая-то вкуснятина. Вот это, пожалуй, и любимое блюдо моих детей в том числе. Все, друзья мои, мы прервемся сейчас на рекламную паузу, после которой поговорим о наших любимых блюдах.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
8: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
9: Новости Махсаны Хашмаль.
10: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
0: Ну что ж, как и обещала, расскажу вам о вкусном спонсоре этого часа. Уже несколько недель мы с вами разговариваем о замечательном магазине-кейтеринге при фабрике «Мантис». Это место, где просто невероятно вкусно. Можно поесть на месте, можно все взять с собой. Как говорится, заверните с собой и побольше. Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то знайте, что в «Мантис» есть вот это вот все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман и душпере. А также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и каждую пятницу, то есть вот прямо сейчас вы еще успеваете, знаете это, шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. И вот сегодня несколько человек написали о том, что их любимое блюдо – плов. Так вот, знаете, если у вас нет времени его готовить, бегите в Мантис, там действительно очень вкусный плов. Нас угощали на радио. Открою вам такой секрет. Захар Рабин, когда ездил в командировку как раз-таки в магазин кейтеринг при фабрике Мантис, он потом нам принес передачу потрясающую. Во-первых, сами курзе, а во-вторых, которые я очень люблю, а во-вторых, вот этот вот горячий, только что приготовленный плов, который каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар вот стоит и готовит, и вы вот прямо пробуете настоящий домашний плов. Поэтому, если у вас есть возможность, бегите прямо сейчас. Если хотите приготовить шедевр дома, то просто забирайте полуфабрикат ручной работы с собой, вот и все. Очень удобно. Ждем вас по адресу Решен Лицон, промзона Ромат Ильяу, улица Бенцви, 23. Еще раз повторю адрес. Решен Лицон, промзона Ромат Ильяу, улица Бенцви, 23. Дополнительную информацию и полное меню вы можете найти во всех соцсетях. Просто пишите «магазин кейтеринг при фабрике Мантис» или просто напишите «фабрика Мантис», и вам сразу же выдаст все адреса, все пароли и явки. Сделано вручную, приготовлено с душой. Приятного аппетита!
12: Реклама.

0: 12 часов 34 минуты. Сегодня 19 июня, пятница, и мы готовим любимое блюдо. Так сказать, создаем себе какую-то, ну, как есть вот подушка безопасности, а мы создаем себе подушку антистресса, да? Потому что любимое блюдо способно привести нас в состояние равновесия. Какие бы новости мы ни получали, какое бы настроение у нас ни было, когда мы берем что-то такое вкусное, ароматное, теплое, ассоциирующееся у нас с уютом, с любовью, с домом, с дорогим сердцу человеком, то так или иначе становится немножко легче на душе, правда? Поэтому мы вот взяли сегодня с нашим таким средним ритмом музыки, взяли вот такую вот тему, я думаю, что она как раз-таки подходящая. Юваль пишет: оливье, пельмени, макароны по-флотски с тушенкой, плов туркменский, ну и сациви. Юваль, ну вот, слушайте, все, что вы говорите, вот все ваши любимые блюда, они откликаются сразу же в моем сердце. Оливье, во-первых, по-моему, бесспорный лидер. Сегодня очень многие написали, что оливье — это их любимое блюдо. Хотя нет, хотя вот и плов тоже очень многие писали. И макароны писали практически все. Но вот макароны по-флотски с тушенкой, Юваль, у меня это чистая ассоциация с детством, с моим дедушкой, который готовил макароны по-флотски, вот прям как положено. Он был моряком, и для него было делом чести просто приготовить для своих внуков настоящие макароны по-флотски, вкусные, классные, с настоящей тушенкой, вот той. А еще моя бабушка, вторая моя бабушка, которая жила в деревне, она сама готовила тушенку, и это было тоже что-то совершенно потрясающее. Так что, Юваль, я приплюсовываюсь к вашим любимым блюдам в том числе. Дальше. Дед Федя пишет: Анечка, привет. Всю кухню Средней Азии люблю. Да. Это да, дед Федя. Вся кухня Средней Азии, она вся потрясающая, поэтому очень трудно назвать одно любимое блюдо. И вот дед Федя все-таки расшифровывает немножко вот это выражение «всю кухню Средней Азии». Плов, самса. Или самса. Плов, самса. Я думаю, самса, правда же? Шурпа, лагман. Ну и все, что в Средней Азии едят. Главное, Узбекистану покорять вершину мундиаля. Анечка, спасибо за программу. Слушайте, я вот прям болею за Узбекистан. Они такие молодцы. Они такие, просто такого уважения заслуживают, то, что они прошли вот до этого этапа, вышли на чемпионат мира, прошли отборочные. Это просто потрясающе. Я очень за них болею и желаю им большой удачи, потому что вот когда следующий матч, ну, прям вот в ближайшее время следующий матч, я потом посмотрю и напомню еще раз. На следующей неделе мы об этом подробнее поговорим. Так что, да, спасибо большое. Так, нам желают хорошего шабата. Большое спасибо, Гарик, за пожелание хорошего шабата. Ну и сержант пишет, вот он рассказал нам о том, что любит несколько продуктов, и фактически все блюда из них, они получаются как бы любимыми автоматически. Печень, рыба и изделия из мясного фарша. Я попросила какое-нибудь оригинальное блюдо из мясного фарша посоветовать. И тут же он прислал рецепт, опубликован на его странице в живом журнале. Я напомню адрес этой страницы: stir-friday.livejournal.com. Если у вас есть желание зайти на эту страницу, но вы не запоминаете, как она пишется, напишите мне, я вам пришлю просто ссылочку. 054-2070-800. Stir Friday, livejournal.com. Там просто потрясающие рецепты сержанта. И вот сержант прислал рецепт пиде, турецкой дрожжевой лепешки в форме лодочки с мясным фаршем. Ух, какая это красота! Это выглядит, во-первых, потрясающе. Я прямо собираюсь сейчас рецептом поделиться, а потом и сама попробую это обязательно дома приготовить. Итак, пиде – это турецкая дрожжевая лепешка в форме лодочки с мясным фаршем. Начинки могут быть разными, но вариант, представленный сейчас, является традиционным. Именно такой мы пробовали в одном из ресторанов Стамбула, вот это самое блюдо – пиде, в меню которого этот пиде назывался классик, классический, да? Итак, мука – 3 стакана. Дрожжи сухие, истант, 11 граммов. Масло растительное, 50 миллилитров. Сахар, 2 чайные ложечки. Соль, 1 чайная ложечка. Вода 1 стакан. Это все для теста, да? Давайте еще раз повторим. Мука 3 стакана, сухие дрожжи 11 граммов, масло растительное 50 миллилитров, сахар 2 чайных ложки, соль 1 чайная ложка, вода 1 стакан, и мы говорим о стакане 250 миллилитров. Окей? Для начинки. Фарш бараний или говяжий, какой вы любите, 500 граммов. Лук 1 штука. Помидор 2 штуки. Сладкий перец 1 штука. Чеснок 2-3 зубчика. Соль, черный перец, зелень кинзы, все это по вкусу. Еще раз начинку проговорим. Фарш баранья или говяжий 500 граммов, 1 луковица, 2 помидорки, 1 сладкий перец, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец, зелень кинзы по вкусу. Что мы делаем? Начинаем, естественно, с теста. Смешиваем все сухие ингредиенты, затем добавляем масло и частями постепенно теплую воду. Замешиваем тесто и оставляем его подниматься, накрыв пищевой пленкой, примерно на час, ну, 50-60 минут. Идем заниматься начинкой. Для этого мы мелко нарезаем лук, чеснок, болгарский перец, кинзу и один помидор. Второй помидор сержант натирает на терке для сочности, да, так больше сока, естественно, выделяется. Все это вместе с солью и перцем добавляем в мясной фарш. Господи, я не позавтракала, сержант. Ну что такое? Я еле выговариваю эти слова. Так все вкусно. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Тесто делим на 6 равных шариков. Получается примерно по 130 граммов каждый шарик. Каждый тонко раскатываем в овал длиной стандартного противня и шириной где-то 10-12 сантиметров. Ну, то есть такой вытянутый овал. Выкладываем не очень толстым слоем начинку, примерно 3-3,5 столовых ложки вот на каждый такой вот овал, немного отступая от краев нашей лепешечки. Подгибаем бортики теста, а концы скрепляем так, чтобы получилась лодочка. По желанию смазываем тесто взбитым яйцом. Выпекаем в духовке при 220 градусах 20-25 минут примерно, до золотистой поверхности. Если вы любите хрустящую основу и кипящую начинку, подавайте сразу же. Если хотите более мягкое и нежное тесто, то дайте пиде полежать минут 15. Сержант, например, любит больше второй вариант, когда тесто более мягкое, нежное, пропитавшееся соками, да? Это, конечно, дело вкуса. Пиде традиционно подают с айраном, но может быть и любой другой сопутствующий напиток. Все, друзья мои, запомнили или еще раз нужно повторить? Ну, давайте быстренько попробую. Так, мелко нарезали лук, чеснок, болгарский перец, кинзу и один помидор. Второй помидор натерли на терке для сочности. Все это вместе с солью и перцем добавили в мясной фарш. Перемешали хорошенько. Ваша начинка готова. Тесто мы приготовили заранее. Дали ему постоять 50-60 минут. Тесто готовится традиционно. Смешали сначала все сухие ингредиенты. Затем добавили масло, частями добавили теплую воду, оставили его подниматься. Все. Теперь у нас готовые тесто и начинка. Из теста мы раскатали приблизительно 6 овалов, таких 6 лепешек в форме овала. На каждую лепешечку выкладываем где-то по 3-3,5 столовых ложки нашей мясной начинки, отступая чуток от краев, затем подгибаем бортики теста, концы скрепляем, у нас получаются такие лодочки, да, фаршированные. По желанию можно смазать тесто взбитым яйцом и отправляем наши лодочки в разогретую духовку до 220 градусов, разогреваем ее и примерно 20-25 минут лодочки готовятся до золотистой поверхности. Затем вы можете съесть пиде сразу, а можете подождать, пока тесто станет более мягким, пропитается вот всеми этими ароматами и вкусами. Спасибо огромное сержанту. Этот рецепт я опубликую на нашей страничке в Фейсбуке, и вы увидите фотографию, увидите, как это выглядит, и приготовить, конечно же, станет вам намного-намного легче. У нас рекламная пауза, затем немного музыки, и вернемся к нашим вкусным блюдам.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
4: Яман.
3: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
4: Звездочка 4577.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Вкусно и выгодно с «Маданэй Мани». Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки «Винер Новый» 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское «Флешарт» 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Реклама.
0: Мы продолжаем разговор. Еще раз напомню, что в этом часе нас поддерживает невероятно вкусный спонсор. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то в «Мантис» есть абсолютно все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытные ароматные шурпа, лагманы душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Я рекомендую вам отправить в магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» уже сегодня. Почему? Да потому что, внимание всем гурманам, каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Если же вы хотите приготовить шедевр дома, это тоже возможно. Забирайте полуфабрикат ручной работы с собой и готовите дома очень просто. Вас ждут по адресу Решен Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Решен Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Всю дополнительную информацию, полное меню вы можете найти в соцсетях фабрики «Мантис». Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Всем приятного аппетита!
9: Реклама.

12 часов 54 минуты, друзья мои, так быстро летит время, совершенно сегодня незаметно, вот 2 часа уже прошло программа «Идеальный выходной», и мы практически ничего не успели, нет, ну успели многое. Дмитрий Крымский пишет: «Добрый день, жена сделала новый прикол в тонкой лафе, творог, туна, плюс испанские маслины, плюс капля майонеза, завернуть и на сковороде с небольшим количеством масла обжарить. С чаем утром на завтрак просто класс». Слушайте, Дмитрий, это отличный рецепт. Во-первых, это очень быстро. Во-вторых, я уверена, что это очень вкусно. Ой, я всегда, каждый день я мучаюсь, чтобы такого съесть на завтрак. Чтобы не надо было долго возиться, потому что утром, как правило, времени не хватает. И чтобы это было вкусно, да? Не просто так, там, быстро йогурт перехватить. Нет. А вот такой. Значит, берем тонкую лафу, да? Мне кажется, можно тонкую тортилью, вот, которую мексиканские продаются готовые, правда же? И там начинка: творог, туна, маслины и капелька майонеза. Потрясающе! Большое спасибо, рекомендация потрясающая совершенно. Фея пишет: «Добрый день, Анечка, а я люблю макароны по-флотски». Так, а вот давайте, знаете, что фея ждет? Мы начнем следующий час вот как раз-таки с рецепта ваших макарон по-флотски, потому что, ну, как неохота смешивать, правда? Сейчас мы сразу много рецептов наговорим быстро в этом включении. И что-нибудь забудется или потеряется. Давайте встречаемся сразу же после выпуска новостей со Светланой Карабутовой.

0: полу в ванной, ребенок устроил потоп, расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
1: Жаркое лето в Center Car.
6: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
6: Дерех Ашива 9.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В ответ на нарушение Хизбаллы Цааль атаковал более 80 целей. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что в течение последних часов Цааль нанес удары по двум штабам террористической организации «Хизбалла» в районе долины Бека в Ливане. Боевики «Хизбаллы» находились внутри атакованных объектов в момент удара. Кроме того, начиная с ночи, ВВС Израиля атаковали более 80 штабов, пусковых позиций и других объектов «Хизбаллы» в районе Набатии, а также в ряде других районов зоны безопасности и за ее пределами на юге Ливана. В ходе этих ударов были ликвидированы десятки боевиков «Хизбаллы», находившихся на атакованных объектах. В армии подчеркнули, что операция стала ответом на неоднократные нарушения соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы. После серии ударов, нанесенных Цаалем на территории Ливана, иранский корпус стражи исламской революции опубликовал официальное предупреждение в адрес израильского руководства. В заявлении подчеркивается, что любые дальнейшие действия израильских сил в южных районах Ливана повлекут за собой решительный отпор со стороны Тегерана. В своем обращении ксир представил недавно подписанный меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном как дипломатическую победу, утверждая, что противник был вынужден изменить свои планы под давлением иранского сдерживающего потенциала. По версии иранской стороны, израильские военные неоднократно нарушали режим прекращения огня, что, по мнению Тегерана, потребовало реакции для восстановления баланса сил в регионе. Карим Хан, главный прокурор Международного уголовного суда, был отстранен от юридической практики в Великобритании. Об этом объявил Совет по стандартам адвокатуры, который добавил, что решение было принято независимым органом. Ранее в этом месяце Международный уголовный суд объявил об отстранении Хана от должности до голосования государств-членов о его судьбе. Валютные торги завершились сегодня ростом курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 95,7 горы, евро 3 шекеля 38,8 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 26, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Марк Кричевский.

13 часов и 5 минут на часах в нашей студии. Мы с вами продолжаем программу «Идеальный выходной». Сегодня она проходит в таком немножечко замедленном темпе. И мы говорим о том, какие блюда делают нас по-настоящему счастливыми, спокойными, какие блюда уравновешивают наши нервные переживания. И, конечно, это любимое какое-то блюдо, которое, может быть, с вами с самого детства, а, может быть, было приобретено ходу развития сюжета во время путешествий. Что-то оказалось совершенно неожиданным в новой стране, что-то просто пришло от любимой бабушки и осталось навсегда в вашем рационе. Сегодня вы рассказываете о том, какие ваши любимые блюда. 054-20-70-800. Разумеется, в этом часе, в третьем часе программы мы поговорим о культурных событиях, которые проходят в Израиле. Я напомню вам, что вы тоже можете делиться информацией, которая у вас есть, если вы знаете о каком-нибудь интересном концерте или каком-нибудь вечере танцев, или какой-нибудь интересной лекции. Обязательно расскажите. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Я с большим удовольствием поделюсь вашей информацией и для себя тоже наверняка почерпну что-то новое. Итак, у нас впереди еще целый час, запланированный для нашего чудесного общения.

значит обман, а желание не значит любовь. И давно уже верю я только делам, ведь улыбка не значит добро.

искать тебя глазами буду. Проведи со мной хотя бы вечность, и пусть снова все идет по кругу. По течению плыть или против него, каждый

Продолжаем разговор. Если вы помните, то в конце прошлого часа пришел рецепт в сообщение от феи Ашдот. И я обещала в начале следующего часа обязательно им поделиться. Мы сегодня любимые блюда готовили, и макароны фигурировали в разных вариантах. И макароны по-флотски в том числе неоднократно появлялись в списке любимых блюд. И вот фея Ашдот пишет: «А я люблю макароны по-флотски». Макароны – это 100% хит. Итак, друзья, сейчас... А, 100% хита, а не хит. Ну, конечно, хит тоже, но хита. Значит, 100% мука, да? Мука. Пшеничная мука. Правильно? Так на русском языке. Вдруг, иногда некоторые слова вдруг приходят на иврите, и ты пытаешься их перевести на русский, и понимаешь, что ты просто почему-то все время в речи их на иврите употребляешь. Вот у меня тоже так с хитой было. Значит, готовы? Давайте запишем. Макароны вам понадобятся из пшеничной муки. 100% из пшеничной муки. Для заправки. Для того, чтобы макароны по-флотски получились особенно вкусными, надо тщательно приготовить эту заправку. Пропущенный лук и морковь, а также мясной фарш, индюшка, курица. Все это вместе нужно потушить и добавить в отварные горячие макароны. Плюс обязательно зелень, кинза, укроп. Все, что угодно, все, что вы любите. Вот, в принципе, и готовы макароны по-флотски. Значит, мы готовим начинку отдельно, правильно? Через мясорубку можно пропустить лук, морковь, правильно? Через мясорубку? Или морковь можно натереть, как вам хочется. Добавляем к вот этим овощам мясной фарш. Индюшка, курица, ваш любимый мясной фарш. Все это потушили хорошенько и отварили параллельно макароны. К только что сваренным горячим макаронам добавляем нашу начинку. Туда же добавляем любимую зелень, кинзу, укроп, все что угодно. И подаем к столу. Это просто вау. Спасибо большое, фея Ашдот. Есть еще два варианта у феи. Такой же вариант с мягким несоленым сыром. Ох, это, наверное, очень вкусно. Это вместо фарша тогда мы берем, да? Соленый сыр вместо фарша или вместе с фаршем. Очень интересно. И еще вариант с куриной печенью. С куриной печенью, мне кажется, все вкусно. Никогда не ела макароны с куриной печенью. И сейчас я вот думаю, надо срочно приготовить с куриной печенью макароны. Мне кажется, что это будет что-то вау. Только расскажите, как куриную печень, вот сначала вы обжариваете, фея Ашдот, немедленно поделитесь рецептом, как готовить макароны по-флотски с куриной печенью. Сначала обжариваем, потом нарезаем, или как правильно это сделать. Спасибо большое. Ну вот я вижу, что фея Ашдот уже пишет нам. И вот у меня спрашивают, может быть, вы знаете, до которого часа сегодня работает Матис? Мне кажется, что они работают до 3 часов дня, но все равно лучше им позвонить и уточнить этот вопрос. Мне кажется, до 3 часов дня точно. Что ж, друзья мои, немного музыки и продолжим наше общение.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
9: «Центр Кар Азур»,
10: Дерех Ашива 9.
0: Новости «Махсаны Хашмаль».
7: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.

Ну что ж, мы продолжаем разговор, и поскольку этот час у нас посвящен по традиции различным интересным мероприятиям, культурным, актуальным спектаклям, лекциям, путешествиям, всему, что может скрасить нашу непростую жизнь, хочу рассказать вам об одном интересном спектакле, который меня лично заинтересовал. Я собираюсь обязательно сходить, когда он будет показан в Герцлее, это недалеко от моего дома, и мне очень приятно, что там играют мои друзья, и сама история, она как нельзя лучше скрасит нашу жизнь, да, нынешнюю, реальную. Итак, спектакль этот называется «Игры любви». Самый азартный, пожалуй, самый веселый, самый неожиданный, самый музыкальный спектакль театра, который называется «Это», театр «Это». Он поставлен по рассказам выдающихся писателей 20 века, моего любимого Бабеля, Довлатова, моего любимого, Акуджавы, Хармса, Искандера, Олеши, ну, то есть вот прямо лучшие из лучших. Ни актеры, ни зрители не смогут предугадать, каким будет этот вечер, каким окажется, обернется этот вечер, потому что спектакль «Игры любви», он полон неожиданностей не только для зрителей, но и для актеров. Никогда спектакль не повторяется вот один в один, таким не оказывается, каким он был в предыдущий раз. В нем много живой музыки, живых песен. Форму спектакля определяют не режиссеры, не актеры, а зрители, и только они. Как я уже сказала, спектакль поставлен по рассказам лучших из лучших, и рассказы эти о любви. О любви к женщине, к хорошей еде, к матери, о любви мучительной и о любви праздники, о любви к театру, о любви нелепой, об игре в любовь и даже о любви к ангелу. Любовь играет с нами, а мы все еще ищем и не можем найти ответ на вопрос, что же такое любовь. Я всех приглашаю. Спектакли будут показаны в ближайшее время в Иерусалиме 23 июня. То есть это уже, ну вот, прям в следующий, в ближайший вторник в Гехаль Пайс в Иерусалиме и в Герцлее 10 июля в Ишколь Пайс Герцлее. Актеры совершенно потрясающие. Мария Мушкатина, Иван Забашта, Светлана Демидова, Николай Туберовский, Вера Оренова, Дмитрий Сусер. В общем, я прямо настаиваю, рекомендую вам просто в интернете в Google написать «Игры любви», «Театр это» и получить всю интересующую вас информацию. Вот это моя такая рекомендация. Если есть рекомендации и у вас, тоже пишите 054-2070-800.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие – 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая – 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
9: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните, звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Реклама.

13:47, и у нас есть тот самый рецепт, рецепт очередного варианта макарон по-флотски от Феи Ашдот. Мы попросили, Фея Ашдот не поленилась и действительно очень подробно и четко описала еще один вариант приготовления вкуснейших совершенно макарончиков. Итак, тертая морковь и резанный лук нам понадобится. Это овощная тушеная заправочка на растительном масле или же просто с водичкой может идти вообще ко всему. Я согласна. Тертая морковка с лучком, вот если чуть обжарить или потушить, это просто прелесть. Может быть отдельно, заранее приготовлена, пишет Фея Ашдот, и ее можно просто хранить в холодильнике. А когда необходимо, доставать и добавлять к тому или иному блюду. Насчет вариантов. Куриный или индюшиный фарш тоже протушить, плюс смешать с заправкой овощной. Второй вариант с мягким несоленым сыром. Или же есть слабосоленые сыры. То есть сыр плюс овощная заправка, но без мясного фарша. Я не смешиваю мясо с молоком, стараюсь, по крайней мере, говорит Фея Ашдот. Но это вот я просто спросила, когда она написала, что есть второй вариант с несоленым сыром, я спросила, соленый сыр добавляется к мясному фаршу или нет? Да, то есть это получается такой вот молочный вариант. Очень интересно попробовать. Я вот прям загорелась, хочу попробовать с таким вот несоленым сыром. Третий вариант с куриной печенью. Вот это самое интересное. Отварить куриную печень. Отварить ее сначала. Окей, поняла. Порезать на небольшие кусочки. Добавить овощную заправку и притушить все это вместе, а затем добавить в макароны. Ах, как здорово! Все, я запомнила. Значит, отварить куриную печень, наверное, не слишком сильно варить, чтобы она такая еще была сочненькая. Нарезать на небольшие кусочки, смешать с овощной заправкой вместе, потушить и вот добавить в макароны. Прекрасно. И есть еще четвертый вариант, пишет Фея. Это с грибами. Отварные грибы плюс овощная заправка. Все вместе потушить и добавить в макароны. Вуаля! На одни макароны 4 варианта приготовления. Это просто фантастика. Огромное вам спасибо. Всем приятного аппетита. Надеюсь, все эти рецепты найдут своего повара.

0: 4 минуты, представляете, это значит, что пришло время нам прощаться, но мы так просто не прощаемся. Еще немного информации интересной, поскольку я обещала в этом часе рассказать вам об интересных культурных событиях, помимо всего прочего. Мы все время говорим о том, какие премьеры в наших израильских театрах ждут своего зрителя любимого. Так вот, в театре Геша 21 июня состоится премьера спектакля «Блади Мэри» в постановке Дмитрия Крымова. Этот спектакль еще не вышел на сцену, а уже прям считается таким одним из самых нашумевших постановок театра Гешер. К сожалению, вот если не ошибаюсь, то на июнь уже билетов нету в продаже, но я вам все равно об этой премьере расскажу, потому что позже, кажется, в сентябре, я вот сейчас расскажу, потом посмотрю, когда в сентябре будут еще спектакли, тогда можно будет наверняка попасть. Режиссер Дмитрий Крымов создал эту пьесу специально для театра Гешер по мотивам трагедии Марии Стюарта Шиллера. В главных ролях актеры-основатели театра Евгения Додина и Исраэль Саша Демидов. Спектакль этот приурочен к 35-летию театра Гешер, посвящен его основателю, бессменному художественному руководителю Евгению Арие. Сюжет там прям закручен. С одной стороны, это, да, известная всем Мария Стюарт, но с другой стороны, начинается все очень неожиданно. Там в травмпункте встречаются люди из разных миров, из разных времен. Среди них две актрисы, которые готовятся играть Марию Стюарт. Постепенно их разговоры превращаются в настоящую пьесу. И старая история о власти, ревности, казни начинает происходить здесь и сейчас. Когда все заканчивается смертью, жизнь продолжается, и все возвращается на круги своя. Это не инсценировка, это не иллюстрация Шиллера. Это новый мир, мир художника, выстроенный, сконструированный из осколков вот этого кровавого сюжета истории. Конечно, из нашей памяти о нем и из сегодняшних реалий, в которых Мария Стюарт становится поводом для серьезного разговора. В общем, это вот моя рекомендация. Хотела бы я сказать на ближайшее время, ну вот, по-моему, на 21-22 июня уже билетов нет, но потом будет проходить в сентябре традиционный Джафа Фест, традиционный театральный фестиваль, который проводится театром Гешер, на который съезжаются интересные театры, режиссеры, актеры из разных стран. Так вот, в рамках Джафа Фест «Блади Мэри» будет снова показан, и тогда уж наверняка можно будет посмотреть. Все, друзья, я прощаюсь с вами, желаю вам хороших выходных, уступаю микрофон Эммануэлю Сулейманову и приглашаю вас всех в уютную музыкальную чайхану, где будет, как всегда, прекрасная музыка, вкусный зеленый чай и бессменный, потрясающий, обаятельный, очаровательный ведущий Эммануэль Сулейманов. Затем к нам присоединится в студии Первого радио Игорь Рубин. Музыка и футбол с хитами стран-участниц чемпионата мира. Вратарь сборной города диска, разумеется, диджей Рубин. Ну а потом программа вечер.ком с Андреем Смертенко. Все, я желаю вам всем спокойных, мирных выходных и хорошего, насколько это возможно, настроения.
1: Реклама. На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
7: Мебель «Дакс» – Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
8: Вкусно и выгодно с Маадана Имани. Креветки с головой, отварные, 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen, 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо, 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь, 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.

0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны Кац выразил соболезнования по поводу гибели подполковника Дора Гедалии Бен Симхона. Подробности через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня министр обороны Исраэль Кац выразил глубокую скорбь по поводу гибели подполковника Дора Гедалии Бен Симхона, командира 52-го батальона и трех других бойцов, имена которых пока не разглашаются, в бою на юге Ливана. Кац выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым и сказал, что это тяжелая потеря для армии обороны, силовых структур и государства Израиль. Армия сообщает, что с прошлой ночи в ходе ударов по более чем 80 целям на юге и востоке Ливана были уничтожены десятки боевиков Хизбаллы. Это произошло после того, как эта террористическая группировка совершила несколько нападений на наших солдат. По данным армии, среди целей, пораженных ночью в районе Набатии и других районах Южного Ливана, были командные пункты Хизбаллы, ракетные установки и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, по информации военных, недавно были нанесены удары по двум укомплектованным личным составам командным пунктам Хизбаллы в долине Бека. Армия заявляет, что удары нанесены в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Переговоры между Ираном и США, которые должны были начаться сегодня в Швейцарии, отложены из-за серии израильских ударов по югу Ливана. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает Financial Times. Издание сообщает, что Тегеран отказался направлять делегацию в Швейцарию после ударов в Цааль. Подписанное в среду временное соглашение между США и Ираном предусматривает немедленное постоянное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Один из дипломатов заявил, что Иран требует гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с подписанным соглашением. По его словам, посредники пытаются урегулировать этот вопрос. По данным Financial Times, ливанский вопрос остается одним из главных испытаний для американо-иранского соглашения. Тегеран, поддерживающий террористическую группировку Хизбалла, настаивает на включении Ливана в региональное урегулирование. Один из источников сообщил, что позиция Ирана остается неизменной. Нет Ливана, нет сделки. Согласно опубликованным сегодня данным компании AXS Marine, занимающейся отслеживанием морского движения, вчера через недавно открытый Ормузский пролив прошло в общей сложности 25 торговых судов. Это самый высокий показатель середины апреля. После достижения соглашения о возобновлении работы пролива был зафиксирован самый высокий суточный показатель с 18 апреля, когда Иран на короткое время вновь открыл эту важнейшую артерию мировой торговли для коммерческого судоходства. Министерство иностранных дел Франции опровергает информацию о том, что оно просило запретить митинг иранской оппозиции, который должен состояться завтра в Париже. Ранее в тот же день базирующийся в Париже Национальный совет сопротивления Ирана заявил, что парижская полиция в последнюю минуту запретила их митинг и связал это с телефонным разговором министра иностранных дел Франции Жана Ноэля Барро с его иранским коллегой Аббасом Аракчи, состоявшимся в четверг. Это утверждение не соответствует действительности. Министр не упоминал об этом митинге и не просил отменить его, говорится в заявлении министерства, направленном в Reuters. По данным служб экстренного реагирования, двое мужчин получили тяжелые ранения в результате стрельбы в друзском поселке, расположенном на голландских высотах Буката. Прибывшие на место медики обнаружили обоих пострадавших без сознания, оказывают им помощь прямо на месте происшествия. Возраст раненых составляет 40 и 50 лет. Полиция сообщает, что начала расследование стрельбы и ведет розыск подозреваемых. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.

0: Сейчас вы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: друзья, не расставайтесь никогда.
1: Добрый день, композиция «Два друга» открыла эфир нашей программы. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех. О, рахат лукума моего сердца, любители и ценители восточного чарующей музыки. Мои музыкальные чайхани на первом радио 89.1 FM в Израиле. Также я приветствую мою луналику и очаровательную помощницу Анну Розину. Здравствуй, Анна.
2: Здравствуй, Эммануэль. Я приветствую всех поклонников восточной музыки. Желаю вам приятного часа.
1: За окном уже лето. Здравствуй, лето, хочется сказать. Разливай пока чай. Несмотря вот на то, что на улице такая жара, мы разливаем чай и пьем горячий чай в нашей музыкальной чайхане. Да, друзья мои, лето – это хорошее время года, хорошее время для отдыха. Можно ездить на море уже, да, выезжать на природу, развлекаться, я бы сказал, больше видеться с друзьями и проводить хорошо время. Кстати, темнеет летом, я вам скажу, тоже поздно, так что можно больше времени проводить на улице. Короче, лето — это круто, тем более музыкальный чайхане, где звучит музыка хорошего настроения.

0: Ну а теперь я расскажу о спонсоре, который поддерживает нашу программу в течение этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы, как всегда, зал торжеств «Леонардо» в Рамле. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. «Леонардо» славится отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В «Леонардо» вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в зале торжеств «Леонардо», уже знает об этом. Кто еще не бывал, стоит заказать свое торжество именно в этом зале. Сейчас «Леонардо» полностью обновленный. Интерьер, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Да, друзья мои, вот вы знаете, лето, все уже цветет и пахнет, я бы сказал. Кругом зелено распускаются цветы, а женщины с цветами в руках, боже мой, всегда выглядят королевами. У них меняется выражение лица, осанка и даже походка, вы представляете? И что интересно, мужчины неосознанно чувствуют это, потому что даже вообще совсем не разбираясь в цветах, вы понимаете, именно инстинктивно выбирают самые дорогие роскошные цветы. Композиция «Садовник» в нашей музыкальной чайхане для своих любимых жен. Поехали!

Друзья мои, а вы знаете, что лучше всего удаляет летом жажду? Ну ведь летом, особенно днем, мы больше хотим не есть, а пить. Вот я бы, например, не советовал употреблять сладкие вот напитки, такие вот газировки всякие, потому что они не только вредны, они еще и калорийны. Вот лучше предпочитать минеральную воду, например, или свежевыжатые соки без сахара. А еще лучше это горячий чай, лучше всего зеленый, который мы пьем с Анной в нашей музыкальной чайхане. Он помогает быстро прийти в тонус и настроиться на рабочую волну. Так что пьем чай и слушаем красивую музыку.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: На постоянную работу в Ришон-Ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир.
4: Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
10: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Что ж, друзья, мы вернулись. Меня зовут Эммануэль Сулейманов. В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным. Еще раз хочу напомнить вам спонсоры этого часа.
1: Реклама.
0: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красиво обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню, индивидуально каждому торжеству уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника, потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вот сегодня звучит у нас музыка для души и тела, я бы сказал. Кстати, друзья мои, вот я как музыкант заметил, что на некоторых инструментах, старых, разумеется, да, можно прочитать надпись «Музыка лечит душу и тело». Музыка действительно влияет на наше настроение, особенно в нашей музыкальной чайхане. Она успокаивает, расслабляет, кого-то, может, даже приводит в восторг, вот как Анну, а кого-то заставляет радоваться, да-да. Так что, слушая музыку в нашей чайхане, мы все получаем от этого удовольствие.

0: ключи, друзья мои. Оказывается, один из целебных факторов музыкальных мелодий – это ритм. Вы знаете, да? Ведь все в природе, включая человеческий организм, подчинено определенному такому, вот я бы сказал, ритму. Ну, как наше сердце, да? Вот. Каждый орган вибрирует по-своему. Вы знаете, если учесть рекомендации медиков, то получается, что, оказывается, флейта очищает легкие. Виолончель помогает людям с больными почками. Скрипка и фортепиано, например, да, успокаивают нервы. А барабаны незаменимы в кардиологии. Анночка, представляешь, кларнет уравновешивает вот печень. Вот.
1: А что нервы, что успокаивают? Виолончель?
0: Я.
1: Ты. Хорошо. Ну, ты тогда споешь мне сегодня?
0: Ну, конечно, да, попозже. А вот, знаешь, саксофон, оказывается, самый сексуальный музыкальный инструмент. Вот активизирует соответствующую энергию. Да, Анночка, представляешь? И восстанавливает потенцию. Ой, как бы это красиво сказать.
1: Значит, и нервы успокаивает, да?
0: Ну, а мы послушаем давай лучшую музыку какую-нибудь.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: Мебель «Дакс». Решен лицон Лещанский 3.
9: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». Две бутылки за 14,90. «Паулайнер». Три бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». Четыре за 14,90.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
3: Новости «Махсаны Хашмаль».
13: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Еще ниже!
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Реклама.

0: вновь, друзья мои, мы вернулись в нашу музыкальную чехану с Эммануилем Сулеймановым. Еще раз хочу напомнить вам спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал торжеств «Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы, брит, юбилей и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вы знаете, друзья, вот я заметил, что, оказывается, женщина может бесконечно смотреть на три вещи. Да-да, на три. И в итоге купить семь. Вот, и вот это вот что интересно. И вообще, женщине для счастья нужно всего несколько вещей. Анна, вот знаешь, желательно каждый день новых. Кстати, совет женщинам. Если вы с мужем в магазине, и у вас вдруг заболела голова, я вам советую приложить ко лбу. Вы знаете что? Кредитную карточку мужа. Тогда голова будет уже, то есть головная боль перейдет к вашему мужу, супругу. А у нас музыка хорошего настроения.

друзья мои, а вы любите петь? Вы знаете, неважно, умеете вы это делать хорошо или вам медведь на ухо наступил, но пойте чаще, так как пение – один из самых таких вот эффективных методов музыкальной терапии, потому что у поющего человека происходит мягкий массаж горла. Вот сейчас я этим и займусь, а вы послушайте еще следующую композицию.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050 302 888 0.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
6: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Жаркое лето в Центркар.
11: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
10: Центркар Азур. 03-558-5458.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Посол Майк Хаккаби поддержал удары Цааля по югу Ливана. Подробности через несколько секунд.

15 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Коричевский у микрофона. Посол США в нашей стране Майк Хаккаби поддержал удары, нанесенные Цаалем по югу Ливана, заявив, что они являются ответом на повторяющиеся нарушения режима прекращения огня со стороны террористической группировки Хизбалла и на трагический инцидент, в котором погибли четверо наших военнослужащих. Министр иностранных дел Франции заявил, что Израиль должен прекратить удары по Хизбалле. Франция получает всю информацию от Хизбаллы, риторически спросил Хаккаби. И вчера ночью четверо израильских солдат были убиты. Израиль наносит удары, когда на него нападают. Это факты, которые привел посол Хейл Лейтер. Прекращение огня наступает, когда Хизбалла прекращает стрелять и убивать, написал Хаккаби в соцсети X. Корпус стражи исламской революции выступил с официальным заявлением, согласно которому Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока не будут соблюдены ключевые условия иранской стороны. В числе требований Тегерана входит полный вывод израильских войск из Ливана, прекращение военно-морской блокады и уход американских сил из региона Персидского залива. Иранские власти предупредили, что все суда должны строго соблюдать установленный режим безопасности, а любое нарушение этого предписания может привести к атаке на морской транспорт. Об этом сообщило руководство КСИР в официальном коммюнике. Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу об организованном хищении государственных средств. Обвинялись два человека: Усама Шамлави, проживающий на территориях, и израильский адвокат Субхи Аюб из Фасуты. Они признаны виновными, приговорены к тюремным срокам. Одному дали 18 месяцев тюрьмы, второму 12 месяцев заключения. На шоссе 9779 между Гейт-Гилелем и Кирьят-Шмоной столкнулись два автомобиля. Их эвакуировали, им сначала оказали неотложную помощь на месте, потом эвакуировали в больницу Рамбам в Хайфе. Женщину около 30 лет и молодого мужчину около 20 лет. Оба находятся в тяжелом состоянии с множественными травмами. Еще один пострадавший, 30-летний мужчина, также получивший множественные травмы, был доставлен в больницу Рамбам спасательным вертолетом МАДА. Он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Британский совет по стандартам адвокатуры BSB сообщил, что наложил временное отстранение от адвокатской практики на Карима Хана, который занимал должность главного прокурора Международного уголовного суда до того, как 8 июня был отстранен от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. В соответствии с правилами исполнения решений BSB, вопрос о временном отстранении должен быть рассмотрен комиссией по временным отстранениям на слушаниях, которая состоится в течение ближайших 4 недель, сообщает совет, добавляя, что отстранение вступает в силу немедленно. 56-летний Хан отрицает выдвинутые против него обвинения. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас, как всегда в это время, город диско на Первом радио. Я смотрю, что сегодня в этом городе остался только один житель. Ну что ж, диджей Рубин в нашем эфире.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на первом.

0: Добрый день всем, кто настроил свои радиоприемники на волну 89.1 FM. Как всегда в это время на волне первого радио «Город Диско». Меня зовут Игорь Рубин. Ближайшие два часа буду вместе с вами в эфире. Игорь Красковский в очередной командировке обещал вернуться на следующей неделе. Обычно он сдерживает свои обещания, поэтому надеюсь, что мы увидимся и услышимся. Ну а что же ждет нас сегодня, дорогие друзья? Устраивайтесь поудобнее, сегодня у нас особенное путешествие. Настоящий музыкальный мундиаль. Мы плавно пройдемся по странам, участницам чемпионата мира. В этом году их рекордное количество, 48 стран. Ну, все песни не могут прозвучать, тем более, если это, например, песня из Саудовской Аравии и еще из какой-нибудь африканской экзотической страны. Поэтому я очень сильно постарался выбрать самые интересные, самые приятные композиции. Чемпионат мира проходит в этом году в трех странах: США, Канаде и Мексике. От имени Соединенных Штатов Америки сегодня для вас пела Мадонна. Дальше по эфиру мы отправляемся в холодную Канаду и знойную Мексику. Ну и, конечно же, напоминаю, что сегодня, совсем скоро, наш проект «Открывая футбольную Америку», в которой вы узнаете самые свежие новости чемпионата мира. Ну а музыкальные новости из этих стран сегодня в программе «Город Диско». Рубрику «Баттл» я решил тоже не отменять. Сегодня будет сражаться за право завершить эфир Лайма Вайкуле и Ветлицкая. Композиция «Долгожданный» или композиция «Глаза цвета виски». Интересно, какая из этих песен понравится вам больше? Какая из этих песен завершит эфир? 054-2070-800. Можете начинать голосовать прямо сейчас. Два отрывочка звучат. И сразу после этого обволакивающий теплый звук от великого Карлоса Сантаны из Мексики.
1: Ну давай, давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку. Америку.
2: Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, обыграв Боснию и Герцеговину 4-1. Первый тайм не радовал интригой, команды ушли на перерыв при счете 0-0. Все изменилось с выходом на замену Жоана Манзамби. 20-летний форвард появился на поле на 71-й минуте и уже через 3 минуты открыл счет шикарным ударом в падении через себя. А на 70-й минуте Манзамби заработал удаление для боснийца Тарика Мухаремовича. Швейцарцы этим воспользовались, забив в концовке еще 3 мяча.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная Колумбии без особых проблем обыграла Узбекистан 3-1. В заключительном матче первого тура чемпионата мира колумбийцы открыли счет еще в первом тайме. В середине второй половины 167-сантиметровый полузащитник Абасек Файзулаев головой отправил мяч в сетку ворот колумбийцев и стал автором первого гола Узбекистана на чемпионатах мира. Колумбийцы, впрочем, быстро вернули себе перевес. Отличилась главная звезда колумбийской сборной Луис Диас. А третий мяч команда забила уже в компенсированном время.
1: Попутного ветра.
2: После первого тура в группе А сразу обозначились лидеры мексиканцы и южнокорейцы с 3 очками. Впереди, а у Чехии с ЮАР по нулю. Встреча аутсайдеров могла стать для кого-то решающей, в итоге ничья 1-1, и шансы сохранили обе сборные. Чехия, вернувшаяся на чемпионат мира спустя 20 лет, забила уже на 6-й минуте. Затем Чехии несколько раз могли удвоить преимущество. Команда ЮАР, оставшаяся без двух дисквалифицированных игроков, до 80-й минуты не создала ни одного опасного момента, но в концовке главный арбитр, американка Тори Пенса, ставшая второй женщиной-судьей в истории чемпионатов мира, назначила пенальти. Ворота Чехии и южноафриканцы счет сравняли 1-1.
1: Против течения.
2: Главная звезда сборной Бразилии Неймар не поедет с командой на игру с Гаити. 34-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной еще в мае. Главный тренер команды Карло Анчелотти еще на прошлой неделе выражал надежду, что Неймар сможет сыграть хотя бы несколько минут против Гаити, однако медицинский штаб решил не рисковать. Следующий шанс увидеть на поле лучшего бомбардира национальной команды – матч с Шотландией 25 июня, но и там его участие под вопрос. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Реклама.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Новости Махсаны Хашмаль.
6: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Реклама.

0: Еще раз всем привет, это Диджей Рубин, это программа «Город Диско». Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира «Музыкальный мундиаль». Медленно, плавно мы проносимся по странам, участницам чемпионата мира. Я помню свой первый чемпионат мира, который я смотрел по телеку. Это был 1982 год. С тех пор я просто обожаю смотреть игры, пытаюсь угадывать результаты. Вы знаете, дорогие друзья, впервые за многие годы еще не угадал ни разу точный результат ни одной игры. Ну, потому что очень много каких-то сюрпризов, тяжело угадывать. Но тема прекрасен, за это мы и любим футбол. И вот попытаюсь угадать, какая же композиция завершит эфир. Ну, тут у меня больше шансов, 50 на 50, потому что я точно знаю, что это будет или композиция в исполнении Лаймы Вайкули, или в исполнении Ветлицкой. Прямо сейчас два фрагментика дам вам еще раз послушать. И, кстати, доброе утро нашим канадским и американским слушателям. Как там чемпионат мира? Получаете удовольствие? Можете написать, мне будет интересно. Сразу после двух фрагментиков, я вот подумал, Бразилия, да? Ну, все там, все знают карнавал и веселые зажигательные песни. И давненько мы не вспоминали такой стиль музыки, как босса-нова. А родина этой музыки – Бразилия, Бразиль. Вот когда я был помоложе, я болел почти всегда за сборную Бразилии, потому что это настоящие кудесники мяча. Ну и кудесники музыкальные тоже. Итак, давайте послушаем два фрагментика в нашем батле. Выберите, пожалуйста, какая песня будет завершать эфир. 054-2070-800. Ну а сразу после этого певица, которую зовут, сейчас скажу как, Бебель Жильберту. Я думаю, что вам понравится композиция.
1: Ха, ну давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 HDOT.

Вы знаете, для некоторых стран очень тяжело было найти красивую популярную песню. А вот следующая певица, которая будет звучать в эфире, представляет сразу две страны. И Уругвай, и Аргентину. Интересно, догадались, о ком идет речь? Если да, напишите 054-2070-800. Певица, которая может представлять одновременно и Уругвай, и Аргентину. Месси, месси, месси, месси.

0: Центр уже в ритме. Теперь и Север на связи.
1: Хайфа, Крайот, Акко. Встречайте!
0: Город диско расширяет границы. Запоминать ничего не нужно. Частота та же 89.1 FM.
1: Север и Центр на одной волне.
2: Наталья Орейро продолжает эфир. Уругвайская певица, которая завоевала сумасшедшую популярность не только у себя на родине, и не только в Аргентине, где она снималась в нескольких сериалах. «Дикий ангел», например.

Вот отозвался Алекс из Монреаля. Привет и вам. Очень приятно, что вы слушаете «Город Диско» каждую неделю. Пишите, как там настроение, как проходит чемпионат мира. За кого болеете, кроме канадской сборной? Ну, Канада — это же про хоккей, на самом деле, нет?

0: Продолжается наше музыкальное путешествие в городе Диско. Сегодня звучат песни от стран-участниц чемпионата мира по футболу. Следующая группа, которая представляет Австралию, не случайно прозвучит. На самом деле я вот думал, кого же стоит поставить в эфир от Австралии. AC/DC, Кайли Миног. А подумал, а вот почему бы не поставить в эфир группу Bee Gees? Зажигательные ребята, молодцы. А вот прилетел нам ответ из Канады после 6-0 над Катаром. Эйфория. Лично болеем за Аргентину и... Месси, месси, месси, месси! Ну, хороший выбор. 054-2070-800. Пишите, за кого болеете. Если нравится музыка, которая звучит сегодня в программе «Город Диско», присылайте мне... Давайте подумаем. Цветочки можете прислать. Ну, подумал, красную карточку или желтую как бы не стоит. Продолжаем слушать композиции от Австралии. Группа Bee Gees прямо сейчас.
1: Разрешите вас пригласить?
2: Куда?
1: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
2: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
1: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
3: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
4: Город Диско.
1: Вы потрясающе танцуете.

прилетело такое сообщение. Рубин, зачем тебе цветочки? Лучше мы пришлем тебе футбольный мячик. Принято? Я его обязательно поймаю. Когда-то играл на воротах в городе Минск.

0: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
6: Жаркое лето в Центр Кар.
7: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
8: Центр Кар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: Новости Махсаны Хашмаль.
11: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
14: Многие прямо сейчас отправляются на море. Папа Андрей привет передает. Мой привет летит в ответ. Первое радио город Диско. Музыкальный мундиаль. Песни стран участниц чемпионата мира. И сейчас песня от Австрии. И нет, это не Кончита Вюрст. Фольклор и Rock Me Amadeus.

0: первый тайм программы «Город диско» практически завершен. Но вы знаете, в последнее время было принято почему-то добавлять по 7, по 8, иногда же даже по 10 минут. Но я, к сожалению, не могу ничего добавить. В 4 часа выпуск новостей от Марка Кричевского. И потом второй тайм программы «Город диско». Ну а сейчас самое время поддержать Лайму Вайкуле, которая начинает потихонечку отставать от Натальи Ветлицкой. И если вы хотите услышать ее голос в финале программы, 054-2070-800. А если вы все же считаете, что Наталья Ветлицкая заслуживает кубка золотых медалей и победы в сегодняшнем соревновании, то тот же самый номер 054-2070-800. Прямо сейчас еще раз два фрагментика для тех, кто не понял, кто соревнуется, почему, какую песню выбрать. Все очень просто. И сразу после этого композиция, которая представляет Шотландию. Вот оттуда немного хороших групп, но достаточно назвать одну, и просто все нормально, все на своем месте, потому что это группа «Назарет». Слушаем.
1: Ну давай, давай.
2: Диско-баттл в городе диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Hello, he's
2: Pete Agnew, and he's
1: Dan McCafferty, and we're from the rock band Nazareth, and you're listening to Pervoya Radio. Uh-huh.

0: Красота-то какая, лепота.
1: Город диско.
2: Завершает первый час программы «Город диско». Песня из Испании Хулио Иглесиас, как, кстати, бывший вратарь мадридского «Реала». После тяжелой травмы мы потеряли, возможно, хорошего футболиста, но приобрели замечательного исполнителя. Далеко не уходите, еще целый тайм впереди. Первое радио.

0: Диско. Реклама.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Абалонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
6: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Колбаски Кабанос и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: США донесли до Ирана, что Израиль не будет усиливать свои удары по Южному Ливану. Подробности через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Источник сообщил телеканалу CNN, что США донесли до Ирана информацию, что Израиль не будет усиливать свои удары по Южному Ливану, но теперь решение о прекращении боевых действий зависит исключительно от Хизбаллы. Ранее телеканал сообщал, что Иран требовал гарантий прекращения израильских атак в Ливане перед тем, как провести переговоры с США в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного на этой неделе. Источник

Источник, осведомленная ситуации, сообщил CNN, Хизбалла нарушила перемирие. Израиль согласился не реагировать на это, о чем было сообщено иранской стороне, и теперь дело за Хизбаллой прекратить нанесение ударов. Президент Ливана Джозеф Аун осуждает последние израильские удары по своей стране, заявляя, что убийства и разрушения представляют собой опасную эскалацию. Это фактически направлено против всех предпринимаемых усилий по укреплению перемирия и прекращению войны, говорится в заявлении президентской администрации после того, как, по сообщениям, в результате израильских атак на юге и востоке страны погибли по меньшей мере 18 человек. В заявлении не упоминаются непрекращающиеся атаки Хизбаллы по нашей стране, осуществляемые с территории Ливана. Иранский орган по управлению Ормузским проливом заявил, что отменит взимание запланированных сборов за проход через пролив на 60-дневный период переговоров в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным США. Суда, желающие пройти через пролив в период действия временного соглашения, должны подавать заявки на транзит не позднее, чем за 48 часов до прибытия, говорится в уведомлении управления Ирана по проливу Персидского залива. В течение этого периода Иран отменит сборы за услуги по обеспечению безопасности, охраны, защиты окружающей среды, а также за соответствующее страхование. При этом требует судов заранее согласовывать маршруты и время транзита в связи с наличием минных полей в целях обеспечения безопасного плавания. Главный военный прокурор ЦАЛЯ. Спасибо. Генерал-майор Итай Офер примет несколько важных решений по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газы в ближайшие недели. Об этом стало известно сегодня газете «Джерусалим Пост». Эти решения станут первыми публичными шагами Офера по теме Газа с момента его вступления в должность в ноябре 2025 года. Среди них будет дела о нападении на сотрудников Всемирной кухни в апреле 2024 года, об инциденте с палестинским красным полумесяцем в марте 2025 года и еще несколько громких дел. В каком-то смысле это будет первый серьезный шаг Офира на международной юридической арене. До этого в последние месяцы он принимал важные решения, которые касались в основном только вот самого непосредственно Израиля. Ну и благодаря, как пишет газета, высокому авторитету Офер смог повлиять на важные решения во время войны с Ираном. Например, он давал четкие указания о необходимости эвакуации людей с некоторых иранских объектов перед ударами. У Израиля было законное право атаковать эти цели, но атака без предупреждения могла привести к слишком большим побочным жертвам среди гражданского населения. Заместитель председателя Верховного суда Ноам Сольберг, он же глава ЦИК нашей страны, постановил, что министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир обязан удалить видео, на котором он издевается над задержанными активистами из флотилии, направлявшейся в Газу, и которое было выложено в социальных сетях в прошлом месяце. Сольберг наложил на министра штраф в размере 23 тысяч шекелей в связи с этим видео. И постановил, что видео, на котором запечатлены сотрудники служб безопасности в форме, и которое было снято на территории государственного объекта, представляет собой незаконную предвыборную агитацию с использованием государственных ресурсов. Но, как известно, видео вызвало осуждение со стороны лидеров по всему миру, а также представителей всех политических сил Израиля. Ну и в заключении о спорте. В Монголии проходит турнир по дзюдо. Большой такой турнир. В нем принимают участие 454 спортсмена из 58 стран мира. Наш Ицхак Ашпис, весовая категория до 60 килограммов, завоевал бронзовую медаль. Тимна Нельсон-Леви в схватку за бронзу, к сожалению, проиграла, заняла пятое место. Сегодня проходили соревнования в пяти весовых категориях. 4 золотые медали завоевали японцы, 1 азербайджанец. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи в 17 часов, когда мы будем подводить итоги этого дня.

0: Город диско по пятницам – это просто счастье какое-то, и ведущий – просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город диско.

0: вечер, дорогие друзья. Как всегда в это время, второй час, ну, сегодня можно сказать даже не второй час, а второй тайм программы «Город Диско». Меня зовут Игорь Рубин. Еще целый час будем вместе путешествовать по странам, участницам мундиаля, чемпионата мира по футболу. Ну а сегодня в «Городе Диско» музыкальный мундиаль. Из 48 стран я выбрал 27, я думаю, одна, 21 страну, которая прислала песню, представляющую эту страну. С большим удовольствием мы плавно переносимся по странам-участницам. И, конечно же, наша постоянная рубрика «Баттл», в которой звучат две композиции, одну из которых вы выбираете, именно она будет завершать эфир. Используя футбольную терминологию, после первого тайма с уже достаточно серьезным преимуществом лидирует Наталья Ветлицкая, которая соревнуется сегодня с Лаймой Вайкуле. 054-2070-800. Все, кому нравится вокал Лаймы, начинайте голосовать поактивнее, потому что бывшая участница группы «Мираж», которая потом сделала успешную сольную карьеру, Наталья Ветлицкая вырывается вперед. Прямо сейчас два фрагментика прозвучат. И сразу перенесемся в Колумбию. Самая футбольная певица, на самом деле, Шакира, которая уже два раза исполнила гимны мундиали. Но сегодня я выбрал такую спокойную, интересную композицию, которая еще ни разу не звучала в программе «Город Диско». Я думаю, что вам будет тоже интересно услышать, с каких песен начинала когда-то Шакира. Слушаем.
1: Ну давай.
2: Диско-баттл в «Городе Диско».

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: диско.
1: А вот из Швеции можно было сделать, выбрать песни на целую программу от шведских исполнителей. Но я думаю, что именно эта группа заслуживает права представлять свою страну. Абба! В программе «Город диско».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Реклама.
4: Давненько я не слышал эту песню. Вот на чемпионате мира болельщики сборной Англии хором как спели, я сказал, все, эта песня будет сегодня в эфире. Группа «Оазис». Андрей Смирценко машет рукой, ему нравится.

0: Если вы только что включили свои радиоприемники или аппликации и не знаете, что вы слышите сейчас в эфире, самое время напомнить вам, что это программа «Город Диско», где звучат ваши любимые хиты 80-х и 90-х, нулевых, 70-х. Сегодня непростая программа, сегодня у нас музыкальный мундиаль. Меня зовут Игорь Рубин. Прилетело такое интересное сообщение. Из шведов можно и не одну передачу составить. А кто из Шотландии или Канады мог бы похвастаться своими исполнителями? Ну как же, Селин Дион, Брайан Адамс, группа Назарет. Если покопаться, можно вспомнить еще. Но с шведскими исполнителями очень тяжело соревноваться. Они самые настоящие короли поп и не только поп, и рок-музыки тоже. Ну а мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Меня тут начали забрасывать тюбетейками и всякими другими предметами национальной одежды из Узбекистана. Люди пишут, единственная команда из бывшего Советского Союза, которая попала на чемпионат мира по футболу. Это команда «Дебютант», и ты, диджей Рубин, Лобби Седер, Лобби Седер. Ну, хотя бы группу «Ялла». Хотя, вот знаете, не успел послушать эфир Эммануэля Сулейманова. Я думаю, что там прозвучали какие-то композиции на узбекском языке или из Узбекистана 100%. Но я подумал, почему бы и нет, тем более, что песню «Уч-кудук» мы все любим и знаем. Но прежде чем я нажму на кнопочку play, еще раз два фрагмента, я напоминаю, что вы решаете, какая композиция будет завершать эфир. Это будет или Лайма Вайкуле, или Наталья Ветлицкая. Вот, кстати, прилетело еще одно сообщение. Спасибо, Рубин, самая лучшая программа. Она возвращает нас в молодость. Вот Лаймочка проигрывает. Ну, еще не факт, неизвестно. У нас очень часто была такая ситуация, что какая-то исполнительница или исполнитель лидировали, а на финишной черте оп, и все наоборот. Еще раз давайте послушаем и решайте прямо сейчас, кто вам больше нравится. Не исполнитель, а какая песня, именно песня вам больше нравится, которая больше соответствует вашему настроению. Песня долгожданная в исполнении Лаймы Вайкуле. Ну, это немножко про меня, я надеюсь, да? Давно не был в эфире, почти 3 месяца отсутствия. Я соскучился! Или, возможно, про глаза цвета виски. Хотя, дорогие друзья, я больше предпочитаю настоящий узбекский или казахский кумыс.
1: Ну, давай. Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

прилетело вот такое сообщение. Добрый день, Первое радио. Игорь, в Узбекистане пьют чай или холодный айран. Кумыс не пьют в Узбекистане. Вы знаете, тот кумыс, про который я говорил, его производят в Шотландии, в Ирландии, в Японии и даже в Израиле. Его пьют во всем мире. Всем шаббат шалом.

0: Люди пишут, а где Игорь Красковский? Игорь Красковский в командировке. Он улетел, но обещал вернуться.
1: Малыши, а где же твой Карлсон?
2: Он улетел, но он обещал вернуться.
3: Город диско.
2: Ку-ку, мой

Вот и про Марокко я нашел замечательную песню конца 70-х, начала 80-х. Кумбей Дэнс Бэнд, так называется группа, которая поет для вас сейчас. Ну а песня «Марракеш». Кстати, сборная Марокко очень радует своей игрой. Я думаю, что они еще удивят нас на этом чемпионате мира. Город Диско, Первое радио.

0: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Реклама.

0: второй тайм программы «Город диско» медленно, но верно приближается к своему завершению. Еще, конечно же, осталось несколько песен. Осталось выяснить, какая композиция завершит эфир. Еще раз я включу вам два фрагментика прям, ну, через несколько секунд. Но до этого хочу сказать вам, что следующую композицию впервые я услышал на русском языке. Пел эту песню Авраам Руссо. Песня называлась «Далеко-далеко». Мелодия мне очень понравилась, но я думал, молодец, красавец, взял и купил у кого-то, написал классную песню. Потом, когда я начал изучать, какая история этой композиции, оказалось, что это египетский исполнитель, которого зовут Амар Диаб. Это его песня, она называется на арабском «Тамали Маак». И прямо сегодня мы услышим эту песню сразу на трех языках. На арабском, на русском и даже немножко на иврите. Я думаю, вам понравится то, что я склеил. Ну а пока давайте послушаем еще раз Лайму Вайкуле и Ветлицкую вместе. Выбираем, решаем, кто будет завершать эфир.
1: Ну давай, давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Красота-то какая! Лепота!
1: Город диско!
2: Норвежские викинги практически завершают сегодняшний эфир. Человек с потрясающим голосом, солист группы «Аха». И композиция «Take on me». И сразу после нее мы узнаем, кто завершит эфир.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is... Со счетом 28-13. Наталья Ветлицкая побеждает. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Меня зовут Диджей Рубин. До встречи в эфире, до встречи на танцполе. Как я скучал по всему этому. Шаббат шалом.
2: Растворилась, исчезла, а жалко.

0: Город диско.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: «Центр Кар Азур».
1: Реклама.
8: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
9: Эй, капитан! Впереди земля!
10: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
11: Это самые проверенные факты.
12: Это самая оперативная информация.
13: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Первое радио. Новости.
1: 4 бойца ЦАЛЯ погибли на юге Ливана. Подробности через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня утром пресс-служба ЦАЛЯ сообщила о гибели 4 военнослужащих ЦАЛЯ. К настоящему времени названо одно имя – подполковник запаса Дор Гиделя Бен Симхон, 33 лет, из кибуца Бейта Шита. Он был командиром 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады Иквот Абарзель. Погиб при взрыве танка на юге Ливана. Семьи трех павших бойцов уведомлены о случившемся спустя несколько часов в том же районе. При сходных обстоятельствах были ранены 5 бойцов. Один офицер запаса получил тяжелое ранение. Ну и таким образом с начала операции «Львиный рык» на севере пали смертью храбрых уже 34 наших военнослужащих. Тем временем поступила информация, что Израиль и Хизбалла договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в 16 часов. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный американский чиновник. Подтверждение этой информации пока не поступало. Ранее США заявили Ирану, что Израиль не будет усиливать интенсивность своих ударов в Южном Ливане, но теперь все зависит от того, остановится ли Хизбалла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник. Источник знакомой ситуации сообщил вот этому телеканалу: «Хизбалла нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить все как есть, о чем было передано иранцам. И теперь дело за Хизбаллой. Она должна остановиться». Ну и, судя по всему, вот в 16 часов прекращение огня на севере вступило в силу.

0: Переговоры между Ираном и США, которые должны были начаться сегодня в Швейцарии, отложены из-за серии ударов по югу Ливана. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает Financial Times. Но, судя по всему, если вот удары на севере Израиля и на юге Ливана прекратились, то переговоры возобновятся уже в ближайший понедельник. Главный военный прокурор ЦАЛЯ генерал Итай Офер примет несколько важных решений по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газа по отношению к нашим бойцам в ближайшие недели. Об этом сегодня пишет газета «Джерусалем Пост». Эти решения станут первыми публичными шагами Офера в Газе с момента его вступления в должность в ноябре 2025 года. Среди них будут дела о нападении на сотрудников Всемирной кухни в апреле 24 года, об инциденте с палестинским красным полумесяцем в марте 25-го, и еще он будет расследовать несколько громких дел. Как пишет газета, в каком-то смысле это будет первый серьезный шаг Офера на международной юридической арене. До этого в последние месяцы он принимал важные решения, которые касались в основном только вот самого Израиля. Заместитель председателя Верховного суда Ноам Сольберг постановил, что министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир обязан удалить видео, на котором он издевается над задержанными активистами из флотилии, направлявшейся в Газу, и которое было выложено в социальных сетях в прошлом месяце. Сольберг, который также является председателем Центральной избирательной комиссии, наложил на Бен-Гвира штраф в размере 23 тысяч шекелей в связи с этим видео. И судья постановил, что видео, на котором запечатлены сотрудники службы безопасности в форме и которое было снято на территории государственного объекта, представляет собой незаконную предвыборную агитацию с использованием государственных ресурсов. Но это видео, как известно, вызвало осуждение по всему миру. Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией «Лазар Мехкарим» по заказу газеты «Маариф», если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия «Яшар» во главе с Гайди Айзенкотом и партия «Ликуд» во главе с Бенямином Нетаньяху набрали бы по 21 мандату. Блок «Баяхат» Нафтали Беннета и Яира Лапида набирает 20 мандатов. С начала операции «Рычание льва» в марте этого года «Ликуд» потерял 7 мандатов, союз Беннета и Лапида – 11, тогда как партия Айзенкота за эти месяцы набрала 9 мандатов. Впервые после длительного периода оппозиционные партии набирают 61 мандат. Ну и о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра, а завтра у нас уже суббота, 20 июня, не ожидается каких-то существенных изменений температуры. Она будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме 17, ночью 28 днем. В Тель-Авиве тоже завтра днем 28, но ночью 22 градуса. В Хайфе 22-27, в Бершеве ночью 21, днем 31 градус. А вот в воскресенье нас ожидает повышение температуры. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного вечера, ну и, разумеется, замечательной субботы.
1: Ну тогда начнем сначала.
2: Вечер.ком.
3: Мы все начнем сначала.
4: Начнем.
5: Давайте начнем.
6: Начнем, карнавал!
2: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Опа!

Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Я приветствую вас на волне 89.1 FM. Это Первое радио. С вами я, Андрей Смертенко. Программа вечер.ком стартовала сейчас в эфире. Впрочем, как и всегда, по расписанию в это время я здесь 3 эфирных часа рядышком с вами. Ваш путеводный голос, который сопровождает вас, в общем-то, в таком, я бы сказал, в таком каком-то в общем, как будто на перепутье, на переправе, направляю вас из рабочей недели уже в заслуженный выходной, чтобы вы уже могли спокойно себе расслабиться, размять натруженные плечи, руки, выдохнуть, не думать о работе, не думать ни о чем, кроме отдыха и тех вещей, которые приносят вам огромное удовольствие. И самое главное, конечно же, моя роль здесь заключается в том, чтобы с хорошей мелодией вас в это все направлять, потому что именно она будет предопределять ваше настроение. И, конечно же, для меня самое главное, чтобы оно было у вас максимально кайфовым. А сейчас у нас что? Сейчас у нас лето, солнце, жара, пятница подходит, так сказать, к вечеру. Это означает, что нужно уже спокойненько себе расслабляться и отдыхать. Где-нибудь на природе, может быть, где-то на пляже. Да даже если вы сейчас находитесь дома и никуда вам не хочется ехать, ну вот бывает такое, ну вот лень, ну не хочется, вот знаете, вот бывает такое, вот оставьте меня все в покое, не звоните, пожалуйста, я хочу полежать на диванчике. Это тоже иногда полезно, самим собой побыть и как бы упорядочить свои мысли, и только тогда уже, так сказать, освежив голову, пойти куда-то отдыхать, встречаться с друзьями и так далее и тому подобное. Но самое главное, конечно, это все нужно делать под музыку. Потому что на радио, конечно же, тут радио это не ваш личный плейлист, как бы тут ни хотелось, но, тем не менее, радиостанция это все-таки такая штука, которая может даже вам напомнить о давно забытой песне, но именно она в данный момент вам как никогда будет нужна, чтобы вы себя чувствовали удовлетворенным и, в общем-то, эмоционально хорошо. Так что будем 3 эфирных часа наслаждаться музыкой, переходить плавно в наши выходные, развлекаться, наслаждаться жизнью, кушать всякие вкусности, не знаю, чем бы, в общем-то, неважно, чем бы вы ни занимались, я буду для вас такой путеводной звуковой волной на Первом радио. Ну и, конечно же, еще расскажу вам о некоторых кинофильмах, которые можно посмотреть на этих выходных, если у вас на это будет желание и время, естественно. Так что вы не переключайтесь, это будет 3 эфирных лайтовых часа с музыкой, с хорошим настроением, без лишней воды, без лишних разговоров, так, чтобы вы просто-напросто расслабились. Если вас это устраивает, меня это устраивает вдвойне, будем наслаждаться. Поехали. Композиция «Feel» прямо сейчас для вас от Робби Уильямса. Вот она уже заходит в эфир Первого радио.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Чайник закипел.
2: Утром чайник шумит торопливо.
3: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Программа «Вечерком» сейчас для вас звучит на Первом радио. У микрофона ведущий я, Андрей Смертенко. И пришло время поговорить о кинофильме, который можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню вам, если вдруг кто немножечко не обратил внимания, но информация довольно стоящая и необходимая. Время в Израиле 17 часов 28 минут. Если вы куда-то опаздывали, а я надеюсь, вы никуда не опаздывали, все-таки выходные плюс-минус уже начинаются. В любом случае, чтобы вы примерно понимали, какое время сейчас и, в общем-то, распределяли его. Так вот, что же за кино можно посмотреть на этих выходных? Я решил полазить и найти сериалы. Давно о сериалах не разговаривали, а сериалы на самом-то деле сейчас это очень такая прям, я, ну, не сказал бы, что прям вот популярная, это прям большая часть кинематографа, которую сейчас люди смотрят. Да, конечно же, полнометражное кино, это прям, это кассы, это деньги, это самый большой интерес, но не всегда, не каждый день смотришь какое-то кино прям. Особенно после недели-другой поисков какого-нибудь кинофильма. Окей, там, на один день ты найдешь себе фильм, на второй день найдешь. Но дальше что? Пересматривать фильмы. Вот многие люди начинают смотреть сериалы. И не потому, что, условно говоря, привыкли смотреть 200 или там 500 серийные эти бразильские фильмы. Ну, это кошмар какой-то, конечно. Ну, 90-е, 80-е, тогда это было модно. Вот. Люди просто любят хороший какой-то сюжет, но более-менее так растянут на какой-то все-таки подольше хронометраж, чтобы, так сказать, побольше насладиться происходящим. Я, допустим, вот недавно пересматривал новый сезон «Пацаны», и он, скорее всего, финальный, потому что главного злодея, если вы не смотрели, я не буду спойлерить. В общем, да, вышел последний сезон «Пацанов», хотя, может быть, это не последний, не знаю. Пока создатели ничего не говорили, но, в общем-то, крайний сезон, который вот сейчас вот вышел, новый, вот он очень даже классный, я бы сказал. Вот прям вот мне очень нравится. Если взять мультфильмы, то «Рик и Морти» сейчас выходит, я уже не помню, какой 9-й или 10-й сезон, невероятный. Мультфильм очень трэшовый, очень классный, мне нравится. По поводу «Клиники», классный сезон. 10-е они выпустили, но единственное, что меня не очень радует, так это то, что они выпустили всего 9 серий, тогда как, в принципе, в обычном их сезоне, в предыдущих, когда они делали, у них обычно в сезоне всегда было по 20 серий, а тут как-то прям очень коротко, но все равно было очень круто, они прям вернулись к своим истокам, к стилю съемки, стилю повествования, к шуткам, в общем, очень круто они сделали, на самом-то деле, такой прям ремейк, хотя даже не то, что это ремейк, это прям новый взгляд на старые вещи, причем с теми же актерами. Очень круто. Так что ж, о каком сериале я вам хочу рассказать? Сериал «Извне». Вышел он в 2022 году, и пока что его еще не закрыли, то есть чисто гипотетически он продолжается и будет продолжаться. Что же это за фильм? Ну, давайте так, вот просто представьте себе, вот едете вы по дороге, к примеру, вот просто едете, отдыхаете, все хорошо, едете, видите дерево, видите ворон, все замечательно, поворачиваешь назад, а там город, которого не было. Как так? Едешь дальше, а дальше не едется. Ты всегда возвращаешься в этот город. А еще в этом городе происходят какие-то непонятные вещи. То есть лучше на улицу ночью не выходить, если вам хочется жить. Проветривать квартиры, дома тоже лучше не стоит, потому что ночью ходят монстры, которые хотят тебя прикончить. И самое, что главное, они не хотят тебя съесть, они просто хотят прикончить. Вот не знаю, как-то по приколу. Если вы думали, что ваши соседи слишком шумные, вот подождите, пока не встретите вот этих монстров. И они каждую ночь будут стоять у окна и уговаривать вас открыть дверь или открыть окно. И не дай бог, ваш сожитель будет наивным или забывчивым. Все, все помрут. Вот как вам? Заинтересовала такая концепция вот такого города, откуда нельзя уехать, и в котором каждую ночь происходит какая-то страшная вещь, и если ты, что называется, не сделаешь чик-чирик «я в домике», то все, всем хана. Вот такой вот сериал «Извне». Сериал все время держит в напряжении, плюс хочется, конечно, разгадать и понять, что же с этим городом не так, и что самое интересное, каждый сезон в сериале хорош. Нет такого, что ты уже понял, что тут страшно, что ты привык, нет, он все время держит в напряжении на протяжении всех сезонов, пока что их 4, вот, на протяжении всех сезонов держит в напряжении, поддавая, так сказать, масло, подливая в огонь, и тем самым интригуя еще больше. Актерская игра здесь на высоте, персонажи разнообразные, есть персонажи, которых хочется пожалеть, есть те, которых хочется прибить и выгнать, ну, в общем-то, все разнообразные, самое главное, все очень хорошо прописаны и все раскрываются. Некоторые из них ведут себя так, словно не смотрели ни одного фильма ужасов, а лично меня, вот когда вот смотришь подобные какие-то фильмы ужасов, да неважно, там про зомби-апокалипсис или еще, ну неважно, любой ужастик, всегда найдется какой-то персонаж, который вот как будто действительно ни одного фильма ужасов в жизни не смотрел, такой: ой, а пойду-ка я вот в ту темную комнату, где ничего не видно, но там какой-то странный скрежет и какое-то там какое-то ворчание, я пойду один без фонарика и проверю, что там, вот зажигалочкой посвечу, и ты смотришь, думаешь, ну ё-моё, ну как так? Ну, пожалуйста, ну не делайте таких персонажей. Но нет, вот такие персонажи тоже есть, и на самом-то деле они являются таким себе двигателем сюжета, потому что нужно же кого-то сдавать этим монстрам, чтобы они всех съедали. Так вот, здесь все это есть, абсолютно разные персонажи, все хорошо раскрываются, актеры отлично сыграли, буквально вот не доли фальши. Смотришь и думаешь, что вот очень круто. А еще самое главное в таких фильмах, что мне нравится, так это, если фильм интересный, он всегда тебе дает такую вот пищу для размышления, а что бы ты сделал на месте того или иного персонажа. У меня каждый раз возникает, если я смотрю какой-то там выживач, особенно зомби-апокалипсис, каждый: вот я бы сделал там то-то, забаррикадировался или еще что-то, ну, короче, вот, каждый раз. Вот, и этот фильм все это вам дает, очень круто, очень интересно. Если вы из тех, кто любит максимально страшные ужастики, вам не сюда. Здесь не будет прям вот кошмара невероятного, но в принципе тут оно и не нужно. Суть этого шоу не в том, чтобы каждую секунду ловить какой-то скример и пугать кого-то. Тут вам будет на что посмотреть, тут будет и на любовь посмотреть, и на страх, и на смех, и на все-все-все-все-все. Я вижу здесь такой детективный хоррор все-таки. Детектив, ужастичек, но все-таки более детективный. И, смотря сериал, вы будете вместе с героями разгадывать загадки города, пытаться найти выход. Конечно, потом, может быть, будет страшно ходить в туалет ночью без света. Но это если уж вы совсем не переносите ужастиков. Но в любом случае этот фильм, этот сериал вам должен зайти, если вам подобное такое мистическое, необъяснимые вещи интересны. Поэтому обязательно добавьте его в свою кинокопилку. Я напомню, сериал называется «Извне». Сериал вышел в 2022 году.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Только что была группа «Не ангелы» из композиции «Роман». Вот такая прекрасная песня. На самом-то деле довольно популярна. Часто ее слышал и на нашей радиостанции, и на многих других. Но, в общем-то, любителям, как говорится, посвящается. Далее прозвучит песня, которая 20 лет назад разорвала просто практически все чарты. Вот все, что только можно, вот все музыкальные чарты. Песня брала вот так вот, как листочек бумаги, и рвала на мелкие кусочки, и не вылазила из этих чартов, звучала практически из каждого утюга, с каждого фена, миксера и любой вообще электроники, которая может быть. Песня называется «Big City Life». Если кто-то помнит, дуэт Metafix, они записали прекрасную песню. На самом-то деле песня родилась как такой знак протеста. Протеста против застройки, что ли. Дело все в том, что если вот вы смотрели клип, ну или если вы сейчас его посмотрите, вы увидите, как в клипе показывают такие урбанистические пейзажи Лондона. Но мало кто знает, что вот это была как бы такая реакция протеста участников группы против застройки, против корпораций, тем более против властей страны, чтобы вот как бы застраивать все, потому что хотели все-таки побольше зелени. Ребята выросли в таких мультикультурных кварталах, и песня — это своего рода такой манифест в защиту простых людей, которые как бы пытаются выжить и не потерять себя в джунглях мегаполиса, который становится чужим. Ну, 20 лет спустя после выхода этой песни, я думаю, им уже все равно, потому что у них сейчас там немножко другие проблемы в их стране. Там уже невероятная мультикультурщина пошла, точнее, абсолютная бескультурщина, как не смотришь какие-то видео из Дублина, из Лондона, это просто кошмар, что там происходит. Ну, в общем, оставим это им. Как говорится, а мы говорили, а они нас не слушали. В общем, неважно, не будем вдаваться в политику. Оставлю это Марку Кричевскому, вернусь обратно к композиции. Песня «Big City Life», дуэт Metafix. Прямо сейчас для вас на Первом радио.
1: Чайник закипел. Утром чайник шумит торопливо.
2: А вечером сыто и умиротворенно.
3: Чайник на плите,
2: вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Семнадцать часов 54 минуты. Время в Израиле. Это означает, что первая часть, так сказать, одна треть программы «Вечерком» подошла к своему завершению. Сделаем такой себе небольшой рекламный разделительный пит-стопчик, после чего с новой композицией я вернусь к вам в новом эфирном часе, и мы продолжим наслаждаться нашей вечерней прекрасной выходной пятницей и потихонечку готовиться уже к шаббату и наслаждаться этим времяпровождением.

0: Реклама. Мебель Дакс. Ришон ЛиЦон, Лещанский 3. Новости Махсаны Хашмаль.
1: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
5: С вами я, Андрей Смерценко. Программа Вечер.ком.
6: Андрюха, ты тут?
7: Вечерком на Первом радио.

Продолжается программа «Вечер.ком». С вами все так же ее ведущий, я, Андрей Смертенко. Двигаемся дальше. Огромное количество композиций у меня для вас есть. Я надеюсь, что ваше настроение очень на хорошем, позитивном уровне, чтобы эти композиции слушать, продолжать ими наслаждаться. И самое главное, что вы уже, во всяком случае, я надеюсь на это, что вы уже завершили все свои рабочие моменты, все уже, работа позади, и у вас выходные, вы отдыхаете, вы расслабляетесь, наслаждаетесь времяпровождением с родными, с близкими, с друзьями. Ну и, в общем-то, занимайтесь чем-то, что вам приносит удовольствие. Да даже если в Тетрис сидеть играть или книгу читать. По-моему, кстати, вот книгу, вот в последнее время это вообще самое замечательное, что может быть. Я перед сном, я не знаю, вот я вот честно признаюсь, не к тому, что вот какой я замечательный. У меня почему-то вот пару страничек «Ведьмака», вот прям вот в книге. Я очень люблю книги читать в плане настоящей книги. Да, конечно, сейчас все в виде электроники, все, можно книгу скачать себе в телефон, но вот когда ты вот чувствуешь запах вот этого печатного издания, когда ты шуршишь страничкой, мне кажется, это гораздо приятнее само ощущение. Вот. И самое, что интересно, от этого как-то глаза, я даже не знаю, не то, что они не устают, как-то, в общем, больше сна нагоняет, что ли, не знаю. Я когда начинаю читать книгу, все, мне сразу одну-две страницы прочел, и все, так, можно ложиться спать, и снотворных не надо. Вот. А если вообще еще вслух читаю своей жене, то тогда засыпает она, а не я. Но это другая история. Что ж, продолжаем эфир программы «Вечер.ком» на Первом радио. Будем наслаждаться композициями. Конечно же, немножко позже я вам расскажу еще об одном кинофильме, который можно посмотреть на выходных. А вкратце напомню, что в предыдущем часе я вам рассказывал о сериале под названием «Извне», который вышел в 2022 году. Такой себе интересный хоррор-сериал, где, в общем-то, нет возможности выехать из такого очень странного города. То есть ты пытаешься из него уехать и приезжаешь обратно в него вот непостижимым образом, а по ночам там вообще выходят какие-то страшные монстры, и если ты не спрячешься в доме, а тем более если не закроешь окна, то они к тебе доберутся и все, и схомячат тебя. В общем, вот такой интересный такой детективный хоррор, поэтому добавьте в свою кинокопилку. Напоминаю, сериал называется «Извне», вышел он в 2022 году. Ну, а немножечко попозже, через несколько композиций, я познакомлю вас с еще одним небольшим произведением, которое тоже можно будет глянуть, когда у вас будет на это настроение и время, конечно же.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
1: Center Car Azur.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама. Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: 18 часов 26 минут, именно такое время сейчас в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко, и программа «Вечер.ком» в эфире на Первом радио. Ну, а приемники ваши настроены на волну 89.1 FM. Конечно же, это только в том случае, если вы слушаете меня именно через радио. Потому что, в принципе, радио такая штука, что она в основном-то осталась только в автомобилях в своем-то большинстве. Обычно в домах уже как таковой радиоточки нету, но многие люди слушают первое радио через телефон, через интернет, в телевизоре, благо сейчас 21 век и доступность практически всесторонне, можно слушать первое радио абсолютно везде. Главное, чтобы было покрытие интернет. И, конечно же, неважно, даже если вы находитесь на Южном полюсе вместе с пингвинами, и если у вас там ловит интернет, вы вполне себе в состоянии включить первое радио, и пингвины услышат голос Андрея Смертенко прямо сейчас. Вот. О чем же я хотел вам сейчас рассказать? Конечно же, о фильме, который можно посмотреть на этих выходных. В прошлом часе я вам рассказывал о небольшом сериале. Ну как небольшом, 4 сезона сняли. И все равно он еще как бы продолжается. Он называется «Извне». Такой детективный хоррор про очень странный город, из которого нельзя уехать. То есть куда бы ты ни уезжал, ты возвращаешься в этот город, и в котором происходят какие-то страшные, непонятные вещи. В общем-то, по ночам вообще бродят какие-то монстры, от которых лучше спрятаться дома, и причем закрыть все окна и двери на замки, никого не впускать, потому что они могут попытаться попросить, уговорить тебя открыть им. Ну, как бы, вот сами они вроде как бы не выламывают двери, но вот как-то вот такими играми разума занимаются, чтобы вот ты поддался и открыл для них дверь. Ну, конечно же, они тебя там съедят. Ну, в смысле, не тебя конкретно, мой дорогой радиослушатель, я имел в виду главного героя. Вот, и второй сериал, о котором я сейчас хочу повествовать, это вот сложно сказать, то ли это фильм, то ли это сериал. Ну, вообще это сериал, такой мини-сериальчик, всего на 6 серий, очень мало. Но и этого прекрасно хватает. Он вышел в 2022 году, и это такая себе основанная на реальных событиях история об одном из самых массовых серийных убийц Америки, заставляющая съеживаться от довольно нетипичной жестокости убийцы. Все 6 серий держат в напряжении, ведь невозможно не переживать за главного героя, блестяще сыгранного харизматичным Тероном Эджертоном, который, кстати, сейчас опять вот благодаря фильму, который вышел недавно, фильм «Апекс» или «На вершине» с Шарлиз Терон главной роли, и вот Терон Эджертон не вдвоем сыграли в этом фильме, потому что он просто-напросто завирусился такими одним буквально отрывком одной сцены, где Терон Эджертон говорит Шарлиз Терон, чтобы она убегала, потому что он там оказался таким маньяком, а он стоит, качая головой, слушает Chemical Brothers песню «Go». И вот эта песня сейчас, и вообще вот этот вот кусочек ролика, он прямо завирусился по всему интернету. Вот, ну и, собственно, опять-таки популярность на этого актера очень сильно возросла. На самом-то деле это не относится именно вот этот сериал, о котором я рассказываю, к данному фильму, потому что сериал-то вышел в 2022 году. Кстати, я, по-моему, не говорил, называется «Черная птица». Вот это я забыл. Запишите, «Черная птица». Терон Эджертон, на самом деле, невероятно крутой актер. Я впервые его увидел в фильме «Агенты Кингсмен», и он мне очень понравился. Очень харизматичный, очень такой классный, очень круто сыграл такого британского пацанчика с района, такого гопничка, который прошел трансформацию от гопника в, так сказать, элитного настоящего джентльмена. Так вот, возвращаясь к сериалу «Черная птица». Задача Терона Эджертона была попасть в тюрьму для особо опасных преступников, ну, в смысле, главного героя, которого он играл, попасть в тюрьму для особо опасных преступников, чтобы, рискуя жизнью, сблизиться с маньяком-убийцей и выведать места захоронения множества изнасилованных и убитых им девушек. Невероятно высочайшая игра актеров, тонкий такой психологизм истории, железной хватки просто вот притягивают к экрану, потому что вот ты прям чувствуешь вот это вот напряжение в воздухе даже сквозь экран. Это прям очень круто сделали. Актеры на самом деле очень хорошо держат внимание. Это прям одно из таких, одно из, наверное, изюминок этого фильма. А учитывая довольно такую щепетильную тематику серийного убийцы, как бы понимаешь, что опасность, она все время есть, и вот эта вот игра на грани, это прям очень круто. Вот это вот психологические такие вот моменты, очень круто смотреть за этим, очень интересно наблюдать за актерами и смотреть на главного антагониста, чье вот такое вот полнейшее безумие в совокупности с какими-то глубокими психологическими травмами с детства создают одного из самых таких, наверное, ну, жутких персонажей, которые можно вообще показать на экране. Нельзя, конечно, не отметить игру второго плана Пола Уолтера Хаузера. Вот, далеко не каждый актер способен так убедительно сыграть маньяка, в голову которого невозможно влезть, так как не до конца осознаешь уровень его, не знаю, безумия. И тут даже вот как бы ты ни хотел, вот самый такой, наверное, безумный киноперсонаж, которого можно представить, это, конечно же, Джокер в нолановском этом «Черном рыцаре», которого сыграл Хит Леджер. Вот. Хит Леджер сыграл, вот, наверное, самого безумного. Но тут немножко другое. Тут как-то оно граничит не с безумием, а с каким-то таким прям вот настоящим страхом. Потому что Хит Джокером Хита Леджера ты как бы восхищался его этим безумием, его вот этой вот какой-то совсем ненормальностью, психованностью, она очень интересна была. То здесь тут как бы безумие, оно граничит вот на уровне страха, потому что как бы там все-таки понимаешь, что это вымысел, супергерой, суперзлодей, а тут вот все-таки немножечко эта история-то на реальных событиях, во всяком случае по мотивам реальных событий. И это очень круто, еще сильнее задевает. Ну, на самом деле, сериалы очень многие любят вставить вот это вот такое вот предложение, основано на реальных событиях или по мотивам реальной истории. Вот, что, в общем-то, еще больше увеличивает впечатление от просмотренного. На самом деле, очень шикарная работа, ставшая последним проектом скончавшегося Рэя Лиотты, сыгравшего отца главного героя, сложные отношения с которым появились на становление его непростого характера, но при этом помогли ему в суровых условиях адаптации. Вот. То есть тут как бы и приплетается извечная тематика отцов и детей. Вот. Хвалить данный проект можно, конечно, долго, счастливо, удачно, и в нем сочетается все, что нужно для качественного такого детективного триллера, и что более важно, проект заставляет вспомнить, что внешний облик всегда бывает обманчив, а это прям вот в самую точку. Потому что последнее время, не знаю, как-то получается так, что все правильное в нашем мире вдруг стало неправильным. И что с этим делать, непонятно. Остается надеяться на хороший кинематограф, что, кстати, в последнее время тоже с этим плохо. Добавляйте «Черная птица», именно так называется мини-сериал, вышел он в 2022 году.

Валерий Меладзе и группа Viagra «Океан и три реки». Ну а далее Джеймс Блант продолжит эфир с композицией «You're Beautiful». Очень романтично, очень прекрасная песня.

0: Вот и второй час программы «Вечерком» подошел к своему завершению, но впереди все равно у нас еще есть время, есть огромное количество песен и еще, конечно же, кинофильм, о котором я вам расскажу немножечко попозже. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко, как всегда в это время в программе «Вечерком».
1: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечер.ком».
5: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
1: «Вечерком» на Первом радио.

0: 19 часов 5 минут, именно такое время в Израиле, а я вот сейчас посмотрел вот так вот из студии через окошечко на улицу, вот да, солнышко еще прятаться не собирается, оно еще в небе, еще светит, и наверняка сейчас тем, кто находится на пляже, вот прям созерцают одно из прекраснейших видов Израиля. Море, пляж, закат, солнце уходит в море, это, по-моему, самое, наверное, успокаивающее зрелище, которое вообще можно представить. Ну, опять-таки, это, конечно, мое субъективное мнение, но в любом случае, мне кажется, это очень такая ментально разгружающее природное событие. Ежедневная, конечно же. Друзья, продолжается программа вечер.ком, третий ее час. Я уже говорил, какое время в Израиле, но в любом случае у микрофона все так же я, Андрей Смертенко. И, конечно же, большое количество песен у меня для вас есть, с сюрпризами некоторыми. Ну и еще кинофильм, о котором я расскажу немножечко попозже, что же можно посмотреть на этих выходных. И вкратце и тоже напомню, о чем я говорил в предыдущих часах, я имею в виду, о каких фильмах. Но это все со временем. А прямо сейчас хотел бы для вас поставить одну из невероятных композиций, одной из невероятной группы. Группа Queen с композицией Love of My Life. Одна из самых, наверное, самых романтических песен, самых невероятных. И особенно, когда смотришь лайв выступление Фредди Меркьюри, когда они ездили в разные туры, на Уэмбли, в Венгрию, да неважно, куда бы они ни ездили, вживую это, конечно, еще гораздо более интереснее смотрится, когда просто огромный стадион, полнейшая тишина, только гитара Брайана Мэя, причем струнная, без обработки, выходит Фредди Меркьюри, невероятные овации. Первые три строчки Фредди Меркьюри спел, тишина, весь стадион поет. Весь стадион поет, знает все слова. Просто невероятно. Это что-то с чем-то. Что запись, что вживую, когда слушаешь это все, это, ну, в смысле вживую, я имею в виду с концерта, это просто невероятное ощущение, невероятные эмоции. Love of My Life, группа Queen на Первом радио.
1: Вечерком, пиво шашлычком. Вечер.ком.

Это были Sky и Gaetano. В принципе, два таких независимых артиста вот просто решили очень давно сделать такой совместный дуэт и спеть песню под названием «Нейды». Ну а прямо сейчас Элтон Джон с композицией «Sacrifice» вот уже на Первом радио.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Двадцать четыре. Именно такое время сейчас в Израиле. И давайте познакомимся с третьим фильмом на сегодня. Вкратце напомню, в предыдущих часах я рассказывал вам о сериале, такой детективный хоррор под названием «Извне». Вышел сериал в 2022 году. Второй сериал, о котором я рассказывал, называется «Черная птица». Такой мини-сериал на 6 серий. Вышел он также в 2022 году. Сериал расскажет вам о истории серийного убийцы и того, как главный герой нарочно хотел попасть в тюрьму, где находится этот серийный убийца, чтобы вот как бы вот такими психологическими приемами, неважно как там, втереться в доверие, разговорами, в общем, выведать у этого убийцы местонахождение убитых им женщин. Вот. И третий фильм, о котором я сегодня расскажу, это уже именно полнометражный фильм, он называется «Догмен», вышел он в 2023 году. С невероятным, очень огромным удовольствием смотрел этот фильм, на самом-то деле. Режиссер-постановщик здесь невероятный Люк Бессон, творец, отличнейший режиссер, многие фильмы прям вот мне с ним заходили. На самом-то деле, я познакомился с его фильмами, когда вообще был еще маленьким школьником, а то и вообще в садик ходил. Я просто не помню, в каком году вышел «Леон» с Кирой... Ой, боже, Кира Найтли, они похожи две. С Натали Портман и этот, как его... Забыл. Жан Рено и Натали Портман. Ну, все помнят, наверное, этот фильм. Во всяком случае, ребята постарше, моего возраста постарше, дети, наверное, вряд ли там сейчас, подростки вряд ли смотрели сейчас «Леона». Вот. Еще, по-моему, фильм с Люка Бессона, по-моему, «Пятый элемент». По-моему, да, «Пятый элемент». Ну, с Брюсом Уиллисом в главной роли, Мила Йовович с ее вот этими кислотно-оранжевыми волосами, такой футуристичная фантастика, тоже, кстати, невероятный классный фильм, и сейчас его вы... Слушайте, вот, пожалуйста, я вспомнил фильм, и я сегодня его буду смотреть, «Пятый элемент», вот вам здрасте. Вот, и вот «Догмен», Люк Бессон снял очередной фильм. В общем, что здесь происходит? Попавшегося полиции странного мужчину в инвалидной коляске, у которого в фургоне обнаружили стаю разнопородных собак, а в месте его проживания несколько трупов, допрашивает психиатр-криминалист. Тот охотно рассказывает о своем трудном детстве, как жестокий отец посадил его в клетку к псам, из-за чего у мальчика развилась к животным невероятная эмоциональная связь. Вот теперь собаки в точности выполняют его приказы. Вот вообще в точности. Вот такой кукловод, собачий кукловод. Прочитав это описание перед просмотром, в общем-то, можно ждать несколько другого. То есть, ну, как бы, думаешь, боевик, где будет много экшена, крови, натуралистичности, таким, с применением собак, киллеров, убийц. Да, это, конечно, все на самом-то деле было, так плюс-минус, но гораздо меньше, чем все-таки ожидаешь. Картина оказалась вообще о другом. На деле «Догмен» — это глубокая драма о несчастном человеке с поломанной жизнью и телом, у которого чувства остались только к друзьям нашим четвероногим. Вот все. Полное разочарование в этом мире, особенно в человечестве, и только собаки для него имеют какую-то ценность, как духовную, моральную и вообще любую. Снята эта драма настолько... Вот настолько тонко, настолько чувственно, что вот после просмотра, ну вот, тяжело оторваться. Вот было желание вот такое, чтобы вот он фильм продолжился. Ну вот хотя бы еще чуть-чуть. Может быть, чтобы чуть-чуть шире как бы что-то показали, раскрыли. Вот. В плане режиссуры... В плане режиссуры фильм невероятно классный. Повествование идет через общение главного героя с психиатром. То есть, в принципе, мы такой прием много где видели, когда вот... идет повествование как бы от главного героя вот в виде его рассказа. Это, например, точно так же вспомните фильм, хотел сказать, «Адвокат дьявола», «Интервью с вампиром», где Брэд Питт и Том Круз и Кирстен Данст снимались. Невероятно классный фильм. Там, в принципе, точно такая же ситуация, как бы повествование идет от, от лица главного героя, то есть это его рассказ. И вот этот рассказ нам как бы визуализирует в сам фильм. Это очень, знаете, такое интересно демонстрирует... демонстрируется все очень интересно вот как бы посредством вот этих вот флешбеков. То есть если в этом фильме, господи, вот я вот забыл опять, если в фильме «Интервью с вампиром» это было как бы вот нам вначале показали, что вот у нас есть рассказчик и человек, который берет интервью, и все, и целый фильм сразу же, и только в конце нас возвращают к событиям вот этим вот, которые в настоящем времени, то в «Догмане» они как бы такими флешбеками идут, то есть нас все время возвращают к главному герою, который вот сидит перед нами в кадре и рассказывает это все. Вот примерно вот в таком стиле это все снято. Режиссура невероятная. Ну, опять-таки, это субъективный взгляд. Снято за камерой, в смысле, оператором, был Колин Уонстерман. Невероятно отлично сработал. Ну, просто, ну, что можно говорить, когда Люк Бессон у руля? Ну, вот все вот эти раскадровки, крупные планы, вот эти все восьмерки, как, когда показывают нам сначала одного, потом другого, когда они сидят друг напротив друга. Очень странные кадры даже бывают, где-то сверху или как-то с таким каким-то переворотом. Люк Бессон, кстати, очень любит такое, когда нам показывают какой-то странный кадр, а потом он переворачивается, и картинка меняется. И все, идет дальше повествование. Вот такие вот какие-то тонкие вещи, оно все есть, очень здорово, очень круто все смотрится. Ну, музыка, конечно, тоже. Эрик Серра, практически постоянный композитор Люка Бессона на всем протяжении этого фильма. В общем, «Догман» — хороший фильм для того, чтобы посмотреть его вечером, если вам нравятся детективы, если вам нравится Люк Бессон и его работы. Это, мне кажется, что называется, must have, поэтому обязательно посмотрите «Догман» 2023 года.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

И эта кружка с твоими губами знакома. Я помню, как ты прикасалась к ней руками. Даже не верится, что мы не остались друзьями. Ты верила, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать, что ты еще кому-то нужен. В разбитом зеркале твоя улыбка отражалась.

0: Вечерком на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами я, Андрей Смертенко. И тут я не мог не прочесть это сообщение. Как-то так поздно его заметил. Но, тем не менее, человек не подписался. Ну, и ладно, это, в принципе, не особо-то... Ну, это важно, конечно. Подписывайтесь, пожалуйста, когда присылаете сообщение. В общем, человек решил поделиться с вами, дорогие друзья, кинофильмом. И он написал: «Добрейшего вечера, Андрей, расскажи людям про этот киношедевр. Я его только вчера смотрел, очень душевный, поучительный фильм, при том, что это драма, биография, и невероятная актерская игра, английская, кстати, британская школа невероятно крутая. Я был в Шотландии в театре, слушайте, это просто что-то с чем-то. Игра актеров просто топ, фильм называется «Я ругаюсь», вышел он в 2025 году, в оригинале он называется «I swear». По-моему, я как-то рассказывал вам про этот фильм. Там, получается, биографическая драма такая. Я бы даже назвал ее, честно говоря, комедией. Дело все в том, то, что там парнишка страдает синдромом Туретта. То есть он не может с собой справиться с речью. Ну, я думаю, вы многие знаете, что такое синдром Туретта. Это когда просто непроизвольная вот эта... плески речи или каких-то движений человека. Он не может это контролировать. И, в общем-то, на этом всем и строится в общем-то вся комедия. Ну и, конечно же, большая драма на самом-то деле. То есть человек как бы из-за этого попадает в разные неприятности и какие-то комедийные ситуации. То есть, например, попросту он идет по улице, ну, а он такой, знаете, паренечек из пригорода, то ли Лондона, ну, в общем, какого-то из небольшого британского городка, такой себе обычный гоповатый парниша. Вот, кстати, написали мне Андрей МД, человек написал сообщение. Вот, спасибо большое вам, Андрей. И там, получается, паренек этот вот, просто представьте себе картину, он идет такой вот обычный такой британский гопничек, ну как на вид, в спортивном костюме идет, навстречу ему два полицейских, а он кричит там: вы мрази, еще что-то там такое, у меня в кармане наркотики, ну короче, просто вот невероятные вспышки такие, и полицейский стоит в недоумении: так, что ты сейчас сказал? Я ничего, я сказал там, что вы там такие-то, а человек просто не может справиться, он стоит и он пытается себя сдержать, чтобы ничего не ляпнуть, а вот тело не слушается, и вот он, в общем-то, выдает такое сквернословие. Они говорят: а ну-ка покажи свои карманы. Он показывает, а там действительно у него что-то там, какой-то пакет странный, и все, и следующий кадр, он уже сидит в обезьяннике. То есть вот такие вот забавные ситуации он попадает, и поэтому, да, обратите свое внимание на этот фильм. Напомню еще раз, он называется «Я ругаюсь». Вышел он в 2025 году. В оригинале он называется «I swear». Ну, как бы «Я клянусь». Там, вот. Ну, в общем, неважно. В любом случае, название как бы предполагает, что будет происходить в фильме. И еще раз спасибо, Андрей МД. Спасибо вам за ваше сообщение. Я думаю, что многие радиослушатели, которые сейчас меня слушают, точно добавили в свою кинокопилку этот фильм. Ну, продолжим наслаждаться музыкой на Первом.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Друзья, ну что ж, все, программа «Вечерком» подошла к своему завершению. Уже времени не осталось. Поэтому мне остается с вами только попрощаться. Ну, ладно, давайте так. Перед тем, как попрощаться, все-таки прочту сообщение, которое прислали. Ну, в принципе, у человека накипело, я так понимаю, несмотря на то, что он присылает это сообщение уже дважды за неделю. Видимо, у человека сильно накипело. В общем, сообщение следующего содержания. Шалом, хаверим, якарим. Дорогие друзья, пожалуйста, после пикника на природе, в парке, в лесу или в другом любом месте на открытом воздухе, пожалуйста, друзья, уберите за собой мусор. Такой, как потушный уголь, найлон, банки консервные, острые, пустые, коробочки, баночки, пластиковые, бутылки стеклянные, пластиковые, чтобы не навредить животным, фауне, флоре и любым другим обитателям этой местности. А тем более, ну это я уже от себя чуть потом добавлю. Заранее большое спасибо вам, Хаверим, написал Марк Ориджинал. И еще к любой другой фауне я бы еще добавил, чтобы самим же вам было приятно возвращаться на вот это вот место, где вы отдыхали. Потому что, да, действительно, в нашей стране почему-то как-то вот так вот... Как-то вот так вот получается, что приходишь в парк, а там просто нагажено. Особенно после какого-то праздника. Да, это, конечно, печально. Это мне напомнило, знаете что, какой-то шортс, ролик увидел, как празднуют японцы и как празднуют какая-то там другая страна. Просто, ну там, неважно, там, победу своей команды. И там начинается. Ну, мы все видели, как праздновали победу во Франции Лигу чемпионов, когда Пари Сен-Жермен выиграл. Мы видели, как они празднуют победу. И показывают, как празднует победу какая-то японская команда. Японцы тихонечко встали, пособирали весь мусор за собой, встали со своими кулечками, со своим мусором, вышли тихонечко, все чисто, красиво, все замечательно. Ну, это, мне кажется, не для нашей страны. Хотя, честно говоря, я бы очень хотел, чтобы вот как-то вот так вот, чтобы не было такого, вот идешь по Тель-Авиву, и у тебя за один метр палитра запахов. Тут у тебя вкусная булочная, тут у тебя какой-то один и тот же аромат, как во всех каньонах, вот этот парфюм. Тут у тебя сразу собачьи испражнения и запах травки. Просто за один метр. Два шага сделал, у тебя палитра запахов. Или вышел куда-то в какой-то парк, и у тебя любой столик, на какой бы ты ни присел, там обязательно либо куча жвачек, либо что-то разлито липкое, куча бутылок, использованных тарелок, и все это валяется вокруг. Ну или вообще самое мое любимое, это вот просто, это, наверное, это вот самый топ, из чего я встречаюсь с этим очень часто, когда еду на мотоцикле, стоишь в пробке и просто видишь, как человек из машины просто бычок выбрасывает на пол. Ну, я понимаю, что окей, это мелочи, машина проедет, это очиститель она уберет. Ну, не знаю, все-таки чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И мне, честно говоря, иногда... Вот правда, очень меня удивляют израильтяне, которые в грудь себя кулаком бьют, кричат «Ам Исраэль хай», как они любят свою страну, и они такие патриоты, а потом они идут, и вот эти флажки, вот эти вот всякие там надувные эти молоточки с флагами Израиля, вот эти вот пена, все вот это валяется по дороге. Вот такие вот у нас патриоты. Любят свою страну. Ладно, не будем о плохом, все-таки будем о хорошем. Друзья, я желаю вам прекрасных выходных, замечательной продолжения вечерней пятницы, спокойной ночи, чтобы вы, конечно же, хорошо отдохнули, чтобы ночь была тихая. Ну и, конечно же, услышимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Хотя нет, знаете, я соврал, в следующую пятницу мы с вами не услышимся, меня не будет, меня заменит Елена Семенова, поэтому услышимся с вами через неделю. Поэтому оставайтесь с нами, будьте на первом, всегда будем на одной волне, на 89.1 FM. Всех обнял, приподнял, с вами был Андрей Смертенко. Пока-пока.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
6: Мы бодры, веселы.
7: Стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
8: Веселее.
7: Молодец, понял.
9: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
10: Шавуатов на Первом радио.
11: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: To the one on the right this day.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

дождем, разбивая звонко, а лист бумаги белоснежный, как сахар и тонкий. Чернильных рек потоки складывали строчки, скрипичный ключ в начале и в конце точка. Мы сами написали для себя такую песню, изначально понимая, не быть нам вместе. Через призму лет, оглядываясь вдаль, я тихо прошепчу: прости, мне жаль.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого. Something on your mind other than me. Girl, you got to change your

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
1: В этот день 89,1
2: FM. Лучшая музыка.

0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime,
2: anywhere. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.
9: Я хочу быть с тобой.
8: Всегда с тобой.

0: Город Диско на Первом радио.
1: Как же я по вам соскучился.
2: Город Диско. 89.1 FM.

0: внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: I cannot do this, snowflake.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: Дарк. 89.1 FM. She's crazy like

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуа Тов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют. Первое радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: С тобой.
6: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. 89.1 FM.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Радио.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: 89.1 FM.